0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: двух аккордах песни только что спела.
1: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
2: Либо-либо.
3: В начале весны 2025 года в китайской провинции Чжэцзян молодая женщина устроила похороны самой себе. Она принесла в парк рядом с домом пустой мольберт и собственный улыбающийся портрет в траурной белой, как это принято в Китае, рамке. Сама женщина встала рядом с портретом и мольбертом с таким вот плакатом.
4: «Здравствуй, прохожий. Меня зовут Цзян И, мне 30 лет, у меня рак. Средняя продолжительность жизни с моим диагнозом – 2 года. Если мне не повезет, через 2 года я стану ангелом и покину этот прекрасный мир. Если повезет, я буду рада продолжить жить. Надеюсь, ты напишешь мне пожелание на мольберте. Прошу тебя, увидь за меня следующую весну и живи за нас двоих с удвоенной храбростью. Желаю тебе и твоим близким здоровья и покоя».
3: Люди останавливались, они обнимали Цзян И, писали ей слова поддержки, молитвы и заклинания. Одна женщина сказала, что ее сестре тоже диагностировали рак, но та уже 5 лет в ремиссии, значит, надежда есть. Другие желали сил Цзян И ее семье. Она благодарила и говорила, что не боится смерти, потому что ее жизнь была счастливой. На следующий день Цзян И провела еще одну прощальную церемонию для друзей, родителей, мужа и 3-летнего сына. Нарезка видео из уличной домашней церемонии стала вирусной. Люди в комментариях желали, чтобы фейковые похороны обманули ангела смерти, и Цзян И выжила. Да, кстати, страдает она от рака шейки матки. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год он убивает 350 тысяч женщин. В России это около 6 тысяч ежегодных смертей. А еще каждый год в мире появляется 660 тысяч новых заболевших. В России около 15 тысяч новых диагнозов ежегодно. Но самое удивительное в этом, что человечеству уже сегодня под силу, если не полностью победить болезнь, то взять ее под контроль. Мы уже около 40 лет точно знаем, что вызывает рак шейки матки. И у нас даже есть рабочая вакцина против большинства возбудителей. Так почему же женщины продолжают умирать? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске матка будет блуждать по телу, морские свинки послужат науке, Нобелевская премия найдет своих героев, а маркетологи отложат спасение миллионов женщин по странной причине. Это история о ВПЧ – вирусе папилломы человека, который становится причиной рака шейки матки. Сценарий написала Яна Кучина, а отредактировала я. Мы уже много раз рассказывали в подкасте, что до эпохи Возрождения вскрывать человеческие трупы было не очень принято. В переводе на средневековый это означает, что за это церковь могла и сжечь. Разобраться в анатомии помогали животные. Ученые изучали тела собак, обезьян, голубей и свиней и строили предположения. Так, например, наш любимый римский врач Гален считал, что женская матка двурогая, как матка свиньи. В левом роге, как он полагал, вызревают девочки, а в правом – мальчики. И возразить ему, в общем-то, было некому. Первый более-менее адекватный анатомический атлас с похожими на правду изображениями матки вышел только в 1543 году, спустя 13 веков после Галеновой смерти. Для сравнения, в том же году Николай Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. При этом уже в трудах Галена встречается описание шейки матки – узкой трубочки, которая соединяет тело органа и вагину. Гален описывал шейку как путь, по которому, как задумано природой, мужское семя попадает внутрь, а зрелый плод выходит наружу. И сегодня это, пожалуй, 3 самых изученных сантиметра женской репродуктивной системы. Дело в том, что на этом небольшом участке развивается один из самых распространенных и опасных для женщин видов рака. Опасен рак шейки матки не потому, что он какой-то особенно агрессивный или не поддается лечению. Наоборот, он развивается медленно, лет 10-15, и хорошо отвечает на терапию на ранних стадиях. Проблема в том, что болезнь начинается и прогрессирует бессимптомно. Цзян И, с чьей историей я начала рассказ, обратилась в больницу, когда у нее уже начались кровотечения. На этой стадии и с ее типом рака врачи не могли предложить ей ничего, кроме надежды на чудо.
5: К сожалению, когда появляются симптомы, уже поздно. То есть симптомы рака шейки матки – это уже заболевание минимум 3-й стадии, а, как правило, это уже 4-я стадия заболевания.
3: объясняет Юлия Чернышова, гинеколог-хирург, онколог и колопроктолог.
5: Симптомы рака шейки матки – это циклические аномальные кровянистые выделения из половых путей. И это не совсем привычное нам кровянистое выделение, как это бывает во время менструации. Это такие особенные выделения. Они, скажем так, с примесью крови. И выделения имеют крайне выраженный неприятный запах. На самом деле, кто когда из врачей этот запах слышал, забыть его невозможно. Его нельзя ни с чем перепутать.
3: Впервые что-то похожее на рак шейки матки за 400 лет до нашей эры упомянул Гиппократ, но в подробности он не вдавался. Рекомендации у него были такие. Болезнь настолько разрушительна, что лечить ее не стоит даже пытаться. Анатомы и врачи в те времена считали матку живым существом со своими привычками и волей. Мы рассказывали про это в 4-м сезоне в эпизоде про женские болезни, который называется «Родишь, пройдет». Если женщина печалилась, злилась или просто давно не рожала, врачи связывали это с тем, что ее матка скитается по телу в поисках мужского семени.
6: В середине боков женщины находится матка. Женский орган, очень похожий на животное. Ибо она сама по себе движется туда и сюда, поднимается вверх к хрящу грудной клетки и также наискось вправо к печени или влево к селезенке. Кроме того, она склонна к опущению вниз. Словом, она совершенно непредсказуема. Она испытывает влечение к приятным запахам и стремится к ним. В то же время испытывает отвращение к зловониям и стремится удалиться от них. В общем, матка как животное внутри животного.
3: Так описывал орган греческий врач Аритей Каппадокийский во втором веке нашей эры. Лечили пациенток соответствующе. Например, влагалище могли окуривать приятными ароматами, чтобы матка почуяла их и вернулась на место. А еще из овечьей шерсти делали что-то типа шерстяных тампонов. Их пропитывали разными веществами, чтобы успокоить матку или, наоборот, наказать ее, если она заползла куда-то не туда. Успокаивали медом, розовым маслом и мирой, а наказывали коровьим навозом и бычьей желчью. Популярны такие методы были со времен Древнего Египта и вплоть до 17 века. Добиться здоровья матки было не так-то просто. Вы уже знаете из прошлых выпусков, что по теории гуморов Гиппократа, которая главенствовала в медицине до эпохи Возрождения, здоровым можно было назвать человека, в чьем организме кровь, флегма, а еще желтая и черная желчь находились в балансе. Но вот загвоздка. Женское тело врачи считали от природы более влажным и холодным, а значит, несбалансированным. Ну а главным вместилищем разлада, мешком для лишней флегмы и крови, назначили, конечно, матку. По мере того, как новые анатомические знания становились общепринятыми, с теорией блужданий матки покончили. Ну а первую историю болезни пациентки с раком шейки матки датируют 1809 годом. Тогда акушер-гинеколог по имени Джон Кларк обнаружил у женщины нарост в форме соцветия цветной капусты. Пациентка при этом жаловалась на кровяные выделения, которые имели очень неприятный запах. Болезнь протекала быстро, и вскоре после знакомства с врачом женщина умерла. Джон Кларк предположил, что ее опухоль была результатом повреждения тканей. Но микроскопы в то время были недостаточно мощными, чтобы он мог нормально изучить новообразование. Соответственно, о природе рака никто точно ничего не знал. В 1842 году итальянский врач Доминико Ригони Штерн проанализировал записи о женской смертности в городе Верона. Он заметил, что опухоли матки распространены среди замужних женщин, проституток и вдов, но при этом почти не встречаются у незамужних женщин и монахинь. Получается, рак мог быть как-то связан с сексом. Было бы логично, если бы Ригони Штерн порекомендовал женщинам воздержание как средство от болезни. Но воздержание тогда и так было в почете. Вообще, к середине 19 века рекомендации по лечению почти не отличались от гиппократовских. По возможности облегчите симптомы и сдавайтесь. Спасти жизнь все равно не сможете. Мази и примочки уменьшали неприятный запах, кровопускание вроде бы уменьшало размеры опухоли, но самым популярным паллиативным средством было прижигание железом. Врачи верили, что раскаленный металл обеззаразит опухоль и замедлит ее рост. Попытки иссечь новообразование и удалить его хирургически тоже были. Но до изобретения антисептиков от заражения крови женщины умирали еще быстрее, чем от рака. А до появления анестезии даже говорить про это не буду. Во всей этой длинной истории есть любопытная закономерность. Тысячелетиями женское тело изучали, обсуждали и лечили мужчины. Но все-таки к прорыву, который спас миллионы жизней и заложил фундамент для появления средства от рака шейки матки, привело участие женщины. Ее звали Андромаха, и ее муж был врачом. Георгиус, папа Николау, родился 13 мая 1883 года в городе Кими на острове Эвбея. Это Греция. Его отец был врачом и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Георгиус при этом мечтал быть скрипачом и действительно превосходно играл на скрипке. Но родители настояли, и юноша сначала выучился в Афинах на врача, а потом втянулся в естественные науки и отправился в Германию получать образование биолога. Там Георгиус попал в лабораторию Августа Вейсмана, известного эволюционного биолога. Тот как раз проверял собственную революционную теорию о том, что вся наследственная информация хранится в яйцеклетках и сперматозоидах. Георгиус так увлекся работой, что решил посвятить всю жизнь исследованиям и довольно быстро стал хорошим микроскопистом. Его диссертация была посвящена определению пола у крошечных планктонных рачков – дафний. Он активно писал про это статьи в научные журналы, а после окончания университета мечтал продолжить исследования. Правда, семья молодого доктора рассчитывала на его возвращение в Грецию. В стране тогда была напряженка с врачами, да и дома нужна была помощь. И Георгиусу пришлось вернуться на свой маленький остров, чтобы работать там врачом. Но что-то не заладилось. Вместо того, чтобы выслушивать пациентов, молодой врач часами бродил по окрестностям, скучая по Дафниям и смыслу. И однажды встретил Андромаху Мавроени. Она была смелой и хорошо образованной женщиной, а еще превосходно говорила по-французски и играла на пианино. В общем, случилась любовь с первого взгляда. Семье Андромахи категорически не нравился новый родственник – биолог-микроскопист, который не желал работать с врачом. Но сама она во всем поддерживала мужа. В 1911 году он присоединился к экспедиции от Океанографического института Монако, а в 1912 году его призвали военным медиком на Балканскую войну. Там он окончательно убедился, что работа врача ему не нравится. Вот что он писал отцу в одном из писем.
7: «Не хочу становиться военным доктором. Я хочу быть свободным. Хочу ощутить радость сражения самой жизнью. Я не боюсь океана. Я хочу для себя свободы. Сладкой свободы».
3: И как только папа Николау отпустили со службы, они с женой решили ехать в Америку за свободой и научной карьерой. 9 октября 1913 года, пойдя против воли обеих семей, пара приплыла в Нью-Йорк. У них было $250 на двоих, они никого не знали в новом свете и не говорили по-английски. Ну а в Америке никто не мог произнести без ошибок их греческие имена и фамилии, так что Андромаха превратилась в Мэри, а Георгиус Папа Николау в конце концов стал просто доктор Пап. Без знания языка, без лицензии врача, без знакомств в научной среде и с греческим дипломом работать в клинике в Америке Георгиус не мог. На первые несколько месяцев они с женой даже устроились в универмаг. Он продавал ковры, а она пришивала пуговицы за $5 в неделю. Ну а вечерами папа играл в ресторане на скрипке. Единственной его отдушиной была подработка научным колумнистом в первом известном на всю Америку греческом журнале «Атлантис». Однажды редакция отправила папа брать интервью у Томаса Ханта Моргана, автора хромосомной теории наследственности и будущего Нобелевского лауреата. Моргану фамилия журналиста показалась знакомой. «А не родственник ли вы тому папа Николау, который писал статьи по генетике рачков?» – спросил ученый. И узнав, что папа их, собственно, и писал, Морган дал эмигранту рекомендацию в лабораторию анатомии клинической больницы Корнельского университета. На тот момент это был один из лучших вузов США. И представьте себе счастье папы Николау, когда работать туда взяли не только его, но и Андромаху. Она стала технической ассистенткой в лаборатории. Под руководством старших коллег папа изучал влияние алкоголя на генетику морских свинок. Сегодня кажется очевидным, что алкоголь никому не может пойти на пользу, если только им не дезинфицируют поверхности. Но тогда это было под вопросом. Параллельно пап пытался понять, как вообще передается наследственная информация. Его задачей было исследовать связь хромосом X и Y в яйцеклетках и сперматозоидах с полом будущего организма. Для этого нужны были не просто морские свинки, а свинки с яйцеклетками, готовыми к зачатию. Сегодня мы знаем, что яйцеклетки созревают в определенные дни цикла. Но тогда циклы млекопитающих были изучены плохо. Приходилось убивать свинок, вскрывать их и искать созревшие яйцеклетки под микроскопом. Как вы понимаете, животных при таком подходе требовалось много. Иногда жертвами науки становились несколько десятков свинок в день. Тогда папа Николау решил найти какой-то более свинкосберегающий способ. Для этого нужно было научиться без вскрытия понимать, когда у свинки происходит овуляция, то есть день, когда созревшая яйцеклетка подходит для оплодотворения, а значит и для опытов. В одно утро по дороге на работу пап зашел в аптеку и купил носовое зеркало. Маленькую железную трубочку с конусом на конце, с помощью которой лоры изучают внутренности носа. Используя ее, доктор взял вагинальные мазки у нескольких свинок и стал изучать их под микроскопом. У одних в мазке было больше лейкоцитов, у других – зрелых эпителиальных клеток. В общем, пап стал брать мазки каждый день. Состав клеток влагалищного секрета у каждой свинки ежедневно менялся. И постепенно пап стал видеть закономерности между мазком и тем, находили в убитой свинке яйцеклетку или не находили. Так он научился предугадывать овуляцию. А потом папа Николау осенило. А что, если также можно установить и дни овуляции у женщин? Самостоятельно организовать эксперименты на пациентках пап не мог, у него не было медицинской лицензии. Тогда он попросил помочь свою жену Андромаху. Доктор ежедневно брал у нее мазки и быстро убедился, что у женщин по составу клеток во влагалище тоже можно определить фазу цикла и овуляцию. В общей сложности пап тестировал Андромаху больше 20 лет. Новым знакомым доктор представлял ее так: «Она моя жена и моя жертва». Но как ученый, пап понимал, что делать выводы обо всех женщинах на основе данных одной нельзя. Поэтому он с помощью коллег-врачей привлек к исследованию еще 12 здоровых молодых женщин. Часть из них были сотрудницами больницы. Позже выборку еще раз расширили. Папу стали передавать мазки от пациенток, которые приходили в больницу обследоваться в связи с жалобами на здоровье, беременностью или абортами. Всего команда папы Николау изучила мазки почти 900 женщин. И однажды им поступил очень подозрительный образец. Под микроскопом среди обычных для текущей фазы менструального цикла пациентки клеток пап увидел странные. У них были огромные ядра с неровными краями, вытеснившие всю цитоплазму. А в некоторых клетках ядер было даже несколько. Как выглядят раковые клетки, микроскописты уже знали. До этого их обнаруживали в ходе биопсии, то есть когда у пациентов брали на исследование фрагмент опухоли. Но оказалось, что аномальные клетки можно увидеть еще до того, как опухоль выросла. Например, у пациентки, которой принадлежал тот самый первый мазок, даже жалоб на здоровье не было. Позже папу попалось еще несколько похожих случаев. В январе 1928 года пап выступил на третьей конференции по вопросам улучшения человеческой расы «Battle Creek» в штате Мичиган. Ее организовал частный фонд, который в 1920-е годы в США занимался популяризацией евгеники. Да, вот такие тогда были спонсоры у большой науки. Обсуждали на конференции кучу всего, от питания и пользы физкультуры до профилактики болезней. Ну а доклад папы Николау назывался «Новые способы диагностики рака». В середине 19 века онкологические болезни научились подтверждать по биопсии. Для этого нужно во время операции взять с предполагаемой опухоли небольшой кусок ткани и изучить его под микроскопом. Пап же сообщил, что рак шейки матки можно обнаружить еще до того, как начались изменения тканей. И для этого достаточно было обычного мазка из влагалища. Правда, на конференции особого внимания на его доклад не обратили. Цитология, наука о клетках, тогда еще только зарождалась, и в медицинском мире к ней относились с подозрением. Врачи хотели опираться на доказанные методы, до которых ученые с медицинской лицензией провели полноценные клинические испытания, а не лечить пациентов по мазку какого-то выскочки. Официальные клинические испытания метода ПАПа начались только 11 лет спустя. Помог гинеколог Герберт Траут, новый руководитель лаборатории, где работал наш герой. У пациенток брали мазки и параллельно проводили им биопсию. Так точность теста подтвердилась экспериментально. Новый метод назвали коротко и просто – ПАП-тест. И вскоре его подхватили онкогинекологи по всему миру. Папа Николау прославился. Он давно мечтал открыть собственный исследовательский институт, в котором изучались бы методы ранней диагностики и профилактики рака. И к концу 50-х его мечта стала реальностью. В Америке тогда проходило что-то вроде краудфандинговой кампании, в рамках которой активисты борьбы с раком собирали деньги на исследования и научные центры. Часть из них пошла на Институт исследования рака в Майами, который в 1961 году возглавил ПАП. Правда, поруководить им он почти не успел. Спустя всего несколько месяцев после открытия ПАП умер от инфаркта. Ну а после смерти ученого институт стал частью университета Майами и кузницей американских цитологов. Сегодня ПАП-тест ежегодно сдают несколько сотен миллионов женщин. Он входит в протоколы регулярных скринингов по всему миру. И часть этих женщин обязана своей жизнью именно греческому ученому, который не имел права лечить пациентов и даже не любил профессию врача. Ну а еще его жене, Андромахе. Я бы хотела сказать, что у морских свинок тоже все было хорошо. Но нет, они продолжили служить науке. Ну а в следующем открытии была замешана курица. Про курицу будет буквально через пару минут. А пока рекомендация подкаста. После долгого перерыва с пятым сезоном на все платформы возвращается подкаст «Хорошо, что вы это сказали». В нем реальные люди делятся своими проблемами и тревогами с психотерапевтами, а слушатели становятся свидетелями терапевтических сессий. В этом сезоне речь пойдет про любовь, а точнее про романтические отношения и все, что с ними связано. Например, героиня первого эпизода Лиза пережила развод после 9-летнего брака. Она хочет начать новые отношения, но сперва разобраться со своими чувствами и желаниями. Этот выпуск уже доступен везде, где вы слушаете подкасты. На всякий случай мы оставили ссылку в описании. Ну а новые эпизоды будут выходить каждую пятницу. Летом 1909 года в лабораторию американского патолога Фрэнсиса Пейтона Рауса пришла женщина с пестрой курицей в руках. На груди у птицы была твердая шишка, злокачественная опухоль. Женщина пришла за советом. «Вслед за этой курицей, — сказала она, — заболели и мои другие птицы». То есть опухоль заразна? Как это вообще возможно? Ведь рак не инфекция. Раус не знал ответа, но решил его найти. Для начала он вырезал опухоль, отщипнул от нее несколько участков и подсадил их здоровым курам. Через некоторое время они заболели. Тогда Раус сделал суспензию из смеси тканей больной курицы и физраствора и пропустил все это через специальный фарфоровый бактериальный фильтр. Отверстия в нем настолько малы, что задерживают бактерии, грибы и другие микроорганизмы, но пропускают физраствор и воду. В свое время этот фильтр придумали один из авторов микробной теории болезни Луи Пастер и его ученик Шарль Шамберлан. Им устройство нужно было, чтобы стерилизовать жидкости, которые нельзя нагревать. Но в итоге оно оказалось незаменимым в вирусологии. Вирусы мельче, чем бактерии и грибы. Поэтому, когда Раус пропустил суспензию через фарфоровый фильтр, в ней предположительно остались мельчайшие частицы. Так он это назвал, потому что словом «вирусы» тогда еще не разбрасывались. Он ввел фильтрат с этими частицами здоровым курам, и те тоже заболели раком. Раус повторил эксперимент с мышами, потом с собаками. И на основе этих данных в 1911 году опубликовал статью, которую сегодня считают революционной.
8: В статье описан первый случай опухоли у птиц, которую удалось пересадить другим особям. Речь идет о веретенообразной саркоме, которую на данный момент удалось пересадить до восьмого поколения кур. Опухоль успешно пересаживали чистокровным птицам этой породы. При этом птицы смешанных кровей, голуби и морские свинки оказались невосприимчивы к этой опухоли.
3: Раус был очень осторожен. Он не сказал, что вирус вызывает рак, но объявил, что частица мельчайшего размера, вероятно, спровоцировала опухоль. Но даже в такой формулировке гипотезу сочли антинаучной. Ученые тоже люди, и их можно понять. Идея, что рак начнет передаваться от животного к животному, а в перспективе от человека к человеку, была настолько чудовищной, что хотелось о ней тут же забыть. И на какое-то время это удалось. Тем более, что повторить результаты Рауса с другими животными ни ему, никому другому не удавалось, а среди людей подобных заражений не происходило. В 1939 году, спустя 3 десятилетия после опытов Рауса с курицами, вирус впервые рассмотрели под электронным микроскопом и поняли, что это не живой организм, а белково-нуклеиновая частица. Но в 1970 году биохимик Дэвид Балтимор и генетик Говард Темин, независимо друг от друга, открыли фермент, который позволяет вирусной РНК встраиваться в клеточный геном и превращать здоровую клетку в атипичную. После заражения клетка сама начинает производить вирусный белок и бесконтрольно делиться. Раус тем временем продолжал свои эксперименты с вирусами и животными и с учетом новых данных доказал, что заражение действительно может быть причиной рака. В 1966 году, через 55 лет после публикации статьи о курах, Раусу дали Нобелевскую премию. Долгое время считалось, что так бывает только у животных. Никакой человеческий рак с вирусами не связан. Хотя вот рак шейки матки в этом плане выглядел перспективно. Помните, еще в 19 веке было предположение, что его распространение как-то связано с сексуальной активностью? В 60-е годы 20 века появилась гипотеза, что во всем виноват вирус герпеса второго типа. Казалось бы, улики налицо. Герпес тоже передается половым путем, тоже вызывает хроническое воспаление. А у некоторых пациенток с раком шейки матки обнаруживались антитела к вирусу герпеса второго типа. Ученые готовили доклады, съезжались на медицинские конференции и подступались к созданию вакцины. В 1976 году на одну из таких конференций во Флориду приехал молодой немецкий вирусолог Харальд Цурхаузен поделиться результатами своих исследований. Суть такая. Чтобы изменить работу организма, вирусу сначала нужно встроиться в клетку. Соответственно, предполагал Цурхаузен, ДНК вируса должно присутствовать в раковой клетке. Но в ходе своих экспериментов он не мог найти ДНК вируса герпеса второго типа в образцах опухолей, которые брал у пациенток с раком шейки матки. Следовательно, объявил доктор на конференции, герпес тут ни при чем. Но, он продолжал уже в гробовом умолчании, имеет смысл проверить другие вирусы. Например, вирус папилломы человека, который, как уже было известно, вызывает генитальные бородавки. Бородавка, конечно, не опухоль, но тоже растет быстро и там, где ее быть не должно. Вирус папилломы человека был известен ученым еще с конца 40-х годов. Вот только за ним не числилась способность заставлять клетки аномально делиться. Так что ученые на конференции во Флориде не восприняли доклад Цурхаузена всерьез. За несколько лет существования гипотезы про герпес все как-то уже сжились с мыслью, что виноват он. 34 года спустя в интервью по случаю присуждения Нобелевской премии за открытие связи между ВПЧ и раком шейки матки Гарольд Цурхаузен признался, что чувствовал себя на той конференции очень одиноко. Ученый вернулся в лабораторию и продолжил изучать вирусы папилломы человека. Почему во множественном числе? Дело в том, что ВПЧ – один из самых распространенных вирусов на Земле. Сегодня мы знаем, что у него больше 200 разных типов, и с ним сталкиваются больше 80% людей, которые ведут половую жизнь. А еще знаем, что вирус может передаваться даже при сексе с презервативом, через контакт с кожей. Впрочем, презерватив все равно снижает риски заражения. Эти 200 типов – не разные вирусы, а как бы варианты одного и того же семейства. Это можно сравнить с породами собак. Овчарка, чихуахуа и такса выглядят по-разному и ведут себя по-разному, но при этом все они собаки. У разных типов вируса папилломы человека очень похожий генетический скелет, а следовательно схожая структура и схожий способ заражения организма. Различия же кроются в генах, которые кодируют внешнюю оболочку вируса. Она у ВПЧ обычно состоит из белка под названием L1. Именно эта оболочка определяет, какие клетки вирус может заражать и какой вред он может нанести организму. Большинство типов ВПЧ безвредно. Кстати, наш иммунитет самостоятельно уничтожает их в течение пары лет после заражения. Но некоторые могут вызывать бородавки и рак на коже и слизистых. При этом одни типы предпочитают анагенитальную зону, другие – кожу, третьи – ротоглотку и так далее. Когда Цурхаузен начал свои исследования, наука знала всего пару типов ВПЧ. В 1980 году он открыл 6-й, а еще через 2 года – 11-й типы, и выяснил, что оба они вызывают генитальные бородавки, но при этом не приводят к развитию рака. Зато в 1983 году в одном из образцов раковых клеток команда Цурхаузена обнаружила ВПЧ 16-го типа, а еще через год в другом образце – 18-го. Как мы сегодня знаем, это самые онкогенные типы ВПЧ. Они ответственны за 70% случаев.

0: вирус, то есть он умеет прятаться от иммунокомпетентных клеток. Поэтому участие женщин и мужчин, вирус папиллома человека оседает в организме, и уже после длительной персистенции, как правило, считается 2 года, если вирус уже присутствует в организме, то он может встраиваться в ДНК клеток и вызывать их изменения, в том числе атипические мутации, что приводит к образованию раковых клеток.
1: Работа Цурхауза нашла под тихое неодобрение коллег, которые продолжали держаться гипотезы про герпес. Из-за общей настороженности в комьюнити проблемы были и с финансированием его работы. Но доктор всеми силами старался форсировать исследование вируса, потому что он понимал, чем быстрее все поймут, что ВПЧ вызывает рак, тем быстрее мир начнет работать над созданием вакцины. Поэтому лаборатория, где работал ученый, обещала бесплатно поделиться образцами ВПЧ с любыми исследователями, которые проявили бы к нему интерес. Правда, заинтересовалась им за долгие годы всего одна фармацевтическая компания – Беринг из немецкого Марбурга. Какое-то время она даже финансировала исследование Цурхаузена, но потом маркетинговый отдел провел некое исследование и доложил, что рынка для вакцины от ВПЧ нет. Так или иначе, точку зрения Цурхаузена постепенно признали, и в 2008 году он получил Нобелевскую премию. Своими исследованиями ученый изменил представление людей о природе рака. До него идея о том, что причиной онкологического заболевания человека может быть вирус, считалась маргинальной. А сегодня мы знаем, что как минимум 10% онкологических заболеваний вызывают вирусы. Например, рак печени и Т-клеточную лейкемию. Но самое главное, Цурхаузен помог пациенткам. Без его открытий не было бы вакцины. Да, кстати, первая вакцина от ВПЧ называется Гардасил. Ее одобрили в 2006 году и рекламировали вот так.
2: Каждый год в США тысячи женщин узнают, что у них рак шейки матки.
3: Я могу не стать одной из них.
2: Не попасть в статистику. Не попасться.
3: Потому что теперь есть Гардасил. Единственная вакцина, которая защищает от 4 типов вируса папилломы человека. От 70% случаев рака шейки матки.
2: Я хочу стать одной из тех, кому не пришлось бороться с раком шейки матки.
1: Работа над вакциной началась еще в 1990-х годах. Делали это сразу 2 ученых. Ян Фрейзер из Австралии и Джоу Цзянь из Китая. Идея была такая. Если наш иммунитет заранее увидит внешнюю оболочку вируса, он сможет научиться ее распознавать и атаковать. А сам вирус со своей ДНК и способностью заражать в этом вообще не нужен. Ученые взяли ген, по которому строится белок оболочки ВПЧ, тот самый L1, и с помощью генной модификации заставили клетки обычных пекарных дрожжей производить этот белок. Дальше он сворачивался в сферические структуры, и в итоге получались крошечные шарики с вирусной оболочкой, но пустые внутри. Это были так называемые VLP, от английского virus-like particles, вирусоподобные частицы. VLP не могут вызвать болезнь, но при этом учат иммунитет распознавать и уничтожать настоящий вирус. Была еще одна сложность. Вы уже знаете, что существует много разных типов ВПЧ. Цурхаузен открыл 2 типа, которые вызывают бородавки, и 2 типа, которые вызывают рак. Так вот, первая вакцина должна была защищать от всех этих 4 типов. То есть от 6, 11, 16 и 18. Сделать ее было технически возможно, но это отразилось на цене Гардасила. В итоге 1 шот вакцины стоит как 4. Ну а в 2014 году FDA одобрила новый вариант прививки, который защищал уже от 9 патогенных типов. И он стоит еще дороже. Сегодня в России дозу Гардасила 4 можно купить примерно за 9000 рублей. Гардасил 9 не зарегистрирован в стране, и официально купить его нельзя, но неофициально достать дозу можно примерно за 20 тысяч рублей. При этом для полного курса вакцинации, по данным, которые ВОЗ опубликовала в 2022 году, нужно от 1 до 3 доз, в зависимости от возраста и состояния иммунитета пациентки.
4: Я считаю, что вакцина чрезвычайно успешна. Сейчас ее основным недостатком является то, что она слишком дорога для тех частей света, которые больше всего нуждаются в вакцине, для развивающихся стран. Поэтому в будущем цены должны снизиться, чтобы эти люди могли получить вакцину. Из личного опыта я знаю, что, например, в Африке, а также в других частях развивающегося мира, люди очень хотят пройти вакцинацию. Поэтому вопрос лишь в том, как доставить вакцину людям и как добиться резкого снижения нынешней цены.
1: Так говорил Цурхаузен в 2008 году в телефонном интервью по случаю вручения ему Нобелевской премии. За последние 20 лет в мире сделано более 200

0: миллионов прививок от вируса папилломы человека. Но при этом, по данным Организации здравоохранения, каждый год в мире раком шейки матки все равно заболевают 660 тысяч женщин. К сожалению, дорогая прививка до сих пор не стала повсеместной и общедоступной. Друзья, короткая рекламная пауза, а точнее саморекламная. 28 июля студия «Либо-либо», в которой сделан этот подкаст, запускает новый поток курса по разговорным подкастам. Обучение длится 1,5 месяца. За это время вы сформулируете идеи своего проекта, узнаете, как делать ресерчи, подготовиться к интервью и разберетесь в азах звукозаписи. Ну а в финале презентуете свой подкаст команде «Либо-либо». Я на курсе, кстати, тоже веду несколько занятий про работу с источниками и придумывание заголовков. В общем, если вы давно мечтали сделать подкаст, но не знали как, этот курс для вас. А для слушателей «Почему мы еще живы» действует скидка 10% по промокоду FRIENDS. Инструкция, как ей воспользоваться, в описании выпуска. Там же все подробности про тарифы, программу обучения и успехи наших выпускников с предыдущих курсов. Ждем вас на учебе, а пока возвращаемся к прививкам. Сразу после того, как Гардасил-4 зарегистрировали, прививку добавили в национальный календарь прививок Австралии. Это значит, что многие молодые люди там стали получать ее бесплатно.
1: В Австралии мы вакцинируем как мальчиков, так и девочек. И на то есть веские причины. Во-первых, мальчики тоже заболевают раком, вызванным этими вирусами. Рак анального канала, рак ротоглотки, рак горла. Примерно 70% случаев рака горла сейчас вызываются вирусом папилломы человека. Во-вторых, если девочки не были привиты, то можно защитить их, привив мальчиков. И таким образом возникает так называемый коллективный иммунитет. И в-третьих, если вы начинаете говорить о вакцинации только одного пола, у людей могут возникнуть подозрения. Они начинают думать, что, возможно, вы хотите стерилизовать девочек или сделать что-то еще хуже. А если вы вакцинируете и мальчиков, и девочек, это работает.
0: Это слова Яна Фрейзера, одного из создателей Гардасила. Спустя 10 лет регулярной вакцинации в Австралии предраковые изменения шейки матки стали встречаться гораздо реже. Более чем в 2 раза реже у женщин младше 20 лет и на треть реже среди женщин от 20 до 24 лет. Сегодня там привито около 85% населения, а это значит, что страна приближается к формированию коллективного иммунитета против ВПЧ. Чтобы создать такой же по всему миру, по рекомендациям ВОЗ нужно привить 90% подростков на Земле. Прививку рекомендуют делать в раннем подростковом возрасте, то есть до начала половой жизни. Это важно, потому что Гардасил не лекарство. Он не лечит от вируса, который уже живет в организме. Впрочем, сдавать анализ на наличие вируса перед вакцинацией не обязательно.
2: То есть прививка не поможет справиться с имеющимся в организме вирусом, но на наличие вируса в организме не является противопоказанием к данной вакцинации. Например, в организме есть 45-й тип вируса, а прививка обычно градосила, она там против 16-18 типа. То есть на 45-й не подействует, но против 16-18 защитит, безусловно. Она, к сожалению, не защищает на 100%, то есть она активна в отношении только некоторых типов вирусов, самых агрессивных. И другие типы вируса тоже могут сам со временем в организм попасть, но она значительно снижает риски заболеть онкологией. То есть это одна из немногих прививок, которая вот реально работает против рака. Это очень круто, я считаю, что это нужно обязательно делать.
0: Напоминаю, что сегодня канцерогенными считается 14 типов ВПЧ. Но создать вакцину от всех пока не получается. Ученые работают над этой задачей прямо сейчас. А еще пытаются изобрести так называемые терапевтические вакцины. В отличие от профилактических, они могли бы активировать иммунитет для борьбы с уже имеющимися в организме вирусами. Ну а пока защититься от ВПЧ на 100% невозможно, людям с шейкой матки рекомендуется регулярное обследование.
2: Есть методы вторичной профилактики. Это то, что мы называем скрининг. То есть это вот регулярная сдача анализов шейки матки на онкоклетки и на вирус папилломы человека. Эти анализы позволяют выявить предраковое состояние. То есть не когда это уже рак, а именно выявить первичные изменения. И есть стандартные критерии. Это сдавать анализ с 21 года раз в 3 года. И с 25-30 лет дополнять анализ шейки матки на онкоклетки, это называется онкоцитология или ПАП-тест, анализом на вирус папилломы человека. Почему не сразу сдавать онкоцитологию с ОПЧ? Потому что считается, что сексуальный дебют, начало половой жизни практически 100% принесет вирус в организм. Поэтому, когда прибегают испуганные 18-летние девчонки, у которых выявлено там 5 типов вируса папилломы человека, сложно успокоить и сказать: подожди, дай своему иммунитету справиться. Мы просто пока понаблюдаем, как это будет дальше. Будем периодически сдавать анализы, и зачастую действительно вирус уходит, но может вернуться с годами другой тип с новым партнером. Вот, поэтому методы вторичной профилактики нужно проходить, потому что мы можем выявить самые начальные изменения, успешно их пролечить, и тогда женщина никогда не заболеет раком шейки матки.
0: Многие женщины знают, что нужно проверяться регулярно, но откладывают поход к гинекологу, потому что боятся боли.
2: Каждый раз, когда я беру анализ шейки матки, я приговариваю: сейчас я возьму у вас анализ шейки матки на онкоклетки. Это не больно, но будет очень неприятно. Будет тянуть низ живота. Это совершенно не опасно. После забора анализа будут кровянистые выделения. Но тоже не опасно. Вот вам, пожалуйста, возьмите ежедневную прокладку. Это уже такая мантра, которую я ежедневно повторяю. И сама, когда хожу сдавать этот анализ, прохожу через все то, что, через что проходят наши пациенты. Да, это больно, но это сопоставимо даже с менее болезненной менструацией. То есть это просто неприятно, когда резиновой щеткой мы берем поверхностные клетки. Никакие кусочки мы не отщипываем, но реально это не очень приятно.
0: Болезненность процедур зависит и от личной чувствительности, и от навыков врача. Так что если в прошлый раз вам было больно, можно либо выбрать другого доктора, либо попросить у своего анестезию.
2: Есть некоторые приемы, как пациентке помочь расслабиться, как расположиться на кресле. Здорово, если подружки будут делиться там контактами там, врача, который, по их мнению, был профессионален, который провел осмотр деликатно.
0: Но даже если в ваших анализах обнаружили опасные типы ВПЧ, не паникуйте.
2: Не нужно впадать в истерику, как некоторые. Я там уже пошла писать завещание, у меня обнаружили вирус папилломы человека, значит, у меня точно будет рак. Нет, нужно ко всему относиться здраво, послушать своего врача, что не всегда вирус приводит к заболеванию, что нужно регулярно обследоваться, не тратить ресурсы на какие-то неэффективные препараты, а вовремя, если это требуется, пройти через хирургическое лечение. Прежде чем разовьется рак шейки матки, проходит несколько стадий. Это называется передраковое состояние, дисплазия шейки матки, она бывает первой, второй, третьей степени. Легкая степень дисплазии нередко расценивается как острая вирусная инфекция. То есть это то, что может вообще самостоятельно пройти без какого-либо лечения в течение 1,5-2 лет, особенно у молодых пациенток до 25-30 лет. Если она не проходит самостоятельно, либо если происходит прогрессирование во вторую, либо в третью степень, таким пациенткам мы рекомендуем хирургическое лечение. То есть все вот эти свечи, капельницы, дорогущие, которые, к сожалению, до сих пор в некоторых клиниках, ну, скажем так, не совсем добросовестные коллеги могут предлагать, это все не работает. Если когда-то кто-то говорит, что «ой, я там проделала свечи, мне помогло, я вам всем рекомендую», вам просто повезло, у вас организм и так справился с вирусом, вирус ушел, это было просто совпадение.
0: Если у пациентки возникает дисплазия в эпителии шейки матки, это предраковое состояние, ей нужно пройти хирургическое лечение. Но не пугайтесь, оно несложное и довольно безопасное.
2: Прежде всего мы пациентку отправляем на кольпоскопию, то есть под микроскопом, под большим увеличением, при помощи окрашивания специальными растворами, смотрим шейку матки и визуализируем патологически измененные ткани. Потом при помощи скальпеля либо радиоволновой петли мы иссекаем эти патологически измененные ткани в пределах здоровых тканей. То есть мы не только убираем пул клеток, пораженных вирусом, но и еще за счет механической травмы, хирургической травмы, мы заставляем организм активизировать иммунные процессы, потому что на любую травму организм направляет ресурсы на восстановление.
0: Первая, вторая и третья степень дисплазии лечатся либо конизацией, либо эксцизией. Две эти процедуры отличаются инструментом, которым врач иссекает поражение.
2: Эксцизия – это такая небольшая петля. Конизация – это петля в виде треугольничка, он еще называется парус. При конизации мы иссекаем глубоко и широко. При эксцизии широко, но не очень глубоко. Когда мы иссекаем часть шейки, оно потом быстро восстанавливается, это абсолютно никак не влияет ни на ощущения, ни на анатомию, ни, кстати, ни на возможность беременности.
0: Но если у пациентки успел развиться полноценный рак шейки матки, требуется более серьезное лечение.
2: У пациенток репродуктивного возраста при первой стадии рака шейки матки, когда он еще не распространяется ни на саму матку, ни на стенки таза, пока клетки раковые не появляются ни в сосудах, ни в лимфатических узлах, можно проводить также конизацию шейки матки либо ампутацию шейки матки. То есть операции, которые, в общем-то, сохраняют репродуктивную функцию. При второй, при третьей степени, уже в зависимости от степени распространения, это может быть назначено хирургическое лечение, это удаление полностью матки или химиолучевая терапия. Химиолучевая терапия проводится, когда ожидается, что удаление матки не принесет пользы. Да, и тогда вот назначается химиолучевая терапия. Можно еще побороться с первой степенью и успешно, с первой стадии рака шейки матки. Вторая стадия. Есть, безусловно, процент успешных случаев, но уже тяжело. Третье, четвертое – это уже паллиативное лечение. Поэтому, чтобы не развился рак шейки матки, нужно...
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: напрасно. Остановись мгновенье, ты прекрасна. Между нами дьявол ходит ежечасно и поминутно этой фразы ждет.
1: В середине 10-х годов прошлого века где-то в Цюрихе ирландский писатель Джеймс Джойс беседовал о главных героях мировой литературы со своим другом Франком Баджином. «Я работаю сейчас над одной книгой, в основе которой странствие Одиссея». Так Джойс расплывчато говорил об Улиссе. «Мистер Баджин, вы, кажется, много читали. Скажите, знаком ли вам хоть один абсолютно законченный, цельный персонаж?» «Возможно, Фауст», — предположил мистер Баджин, на что Джойс воскликнул. «Фауст? Но он не просто не цельный человек, он вообще не человек. Стар он или молод? Где его дом? Где его семья? Мы ведь ничего о нем не знаем». И в конце концов, его точно нельзя назвать цельным характером, уже хотя бы потому, что он никогда не остается один. Вокруг него постоянно вертится Мефистофель. С вами 25-й выпуск духовно-литературного канала «Армен и Фёдор», и сегодня мы будем заниматься кройкой и шитьем. Попробуем из десятка различных фаустов сшить некое лоскутное одеяло, фаустианский плед, которым можно будет укрываться холодными и одинокими готическими ночами. Меня зовут Армен Захарян. Фантазия пускай пленяет нас, пусть видит глаз, что дух желал без меры. Все это невозможно. И как раз... поэтому оно достойно веры. Джеймс Джойс, меньшего мы от него, впрочем, и не ожидали, видел Фауста насквозь. Если Одиссей, которого он противопоставлял всем прочим героям, это цельная, сверхнаполненная, даже переполненная личность, он и сын, и отец, и муж, и странник, и воин, и даже уклонист, то Фауст чаще ведет себя как Мефистофель. Юлит, ускользает и просачивается сквозь пальцы. Он будто все время распадается на множество разных Фаустов. Да, различных мифов и легенд об Одиссее тоже предостаточно, и многие из них друг другу противоречат. Но его природное хитроумие всегда позволяет ему выходить сухим из любого моря. И множество разночтений не расщепляют его образ, а скорее наоборот, расширяют горизонты. Причем он с благодарностью это принимает, так что если бы на месте Шурика в «Кавказской пленнице» был Одиссей, то фраза «простите, часовню тоже я развалил» наверняка из вопросительной превращалась бы у него в утвердительную. И Трою, и часовню, все я, от меня не убудет. Фауст в этом смысле анти-Одиссей. Каждое новое прочтение как будто не дополняет существующий образ, а создает параллельный. И говоря «Фауст», все время приходится уточнять «С как доллар» или как «С русская». О каком, собственно, Фаусте речь? Народном докторе-чернокнижнике из немецкого фольклора? Фаусте английского драматурга Марло, который свою трагедию написал за 200 лет до Гёте? Или, может, Фаусте Пушкина, скучающем социопате? Фаусте Гуно, романтическом страдальце? Фаусте Бродского, интеллектуале на стыке герменевтики и национал-социализма? Или норвежском Фаусте Ибсена, Пер Гюнте? А может, собственно, о Фаусте Гёте, самом прославленном, историю которого солнце немецкой поэзии и драмы сочинял с перерывами на аудиенции Наполеона около 30 лет? Думаю, вы уже догадались, что этот фаустианский клубок можно распутывать сколь угодно долго. Джойс очень точно отметил, Фауст никогда не остается один. Каждый художник помещает его в свой контекст и решает на материале его трагедии те проблемы, которые кажутся ему самыми важными в фаустианском вопросе. Мне представляется, что в таких предлагаемых обстоятельствах наиболее интересно было бы поговорить о тех чертах Фауста, которые являются более-менее универсальными, которые, как ниточки судьбы, объединяют большинство Фаустов. И, возможно, проследив эти нити, мы сможем хотя бы приблизиться к ответу на заявленный вопрос. Что же значит быть Фаустом? Конечно, в центре этого разговора будет именно Фауст Гёте, самое монументальное художественное высказывание на эту тему. Так что всегда, когда я буду говорить, мол, Фауст делает то или это, прежде всего я буду говорить именно о Фаусте Гёте, а в прочих случаях оговариваться отдельно. Итак, первое, пожалуй, самая известная и, возможно, самая важная черта Фауста, которая цементирует этот распадающийся на части образ – это Фауст познающий. Классическое изображение Фауста – это умудренный опытом и украшенный сединой мужчина, который сидит за столом в высоком кресле с готическим собором за окном и разложенными повсюду книгами, свитками и байндерами. Фауст изучает сначала философию, а потом богословие. Он становится сперва юристом, а затем врачом, бакалавром, лиценциатом, магистром, доктором. Однако все это не только не приближает его к удовлетворению, но наоборот – чем больше он узнает, тем сильнее мается в поисках абсолютного знания. Собственно, его запрос весьма впечатляет. Он хочет постичь все действия и все тайны природы, познать всю внутреннюю связь мира. К чему это приведет и какую цену за это нужно заплатить – вопросы этические. А если Фауста что и объединяет с Одиссеем, так это неизменное безразличие к вопросам этического свойства. Практическая сторона дела интересует его куда больше. Режиссер Сокуров очень остроумно показал это в своем «Фаусте». Когда Мефистофель дает Фаусту договор, по которому тот должен отказаться от собственной души, то предмет договора его почти не занимает. Вместо этого он начинает исправлять в тексте грамматические ошибки.
2: Да здесь сплошные ошибки. Да неужели? Я, Генрих Фауст, запятая, завещаю подателю сего документа мою тушу, душу, первое Д, а не Т. Первое Д? Замечательно. После ее естественного отделения от тела. Вот теперь все правильно.
1: Грамматика для Фауста важнее души, потому что ее существование доказуемо. Она подчиняется правилам и поддается познанию. А душа? Что ж, сколько Фауст не анатомировал трупы, души он так и не нашел. Жизнь для Фауста – это весьма сложный механизм, а его главное стремление – понять, как этот механизм работает. А засорять его непознаваемыми сущностями, такими как душа, только усложняет задачу. Так что Фауст изящно проделывает то, что столетия спустя только повторит за ним Жак Деррида – избавляется от метафизики сущностей. А потому весьма логично, что вот в этом стремлении познать мир Фауст не признает каких-либо рамок или авторитетов. Вот он садится переводить Библию. Но смотрите, что получается. Библия оказывается недостаточно хороша, и ее приходится исправлять. Он переводит первую строчку Евангелия от Иоанна. «Вначале было слово». Но сразу останавливается и говорит: «Постойте, я не могу оценить слово так высоко». Согласитесь, в разговоре о Фаусте это неудивительно. Здесь нужно что-то другое написать. Напишу: «Вначале была мысль». Но тоже не то, потому что мысль ведь не может действовать. А что останется от честного немца, если лишить его возможности действовать? Тогда что? Может быть, сила? Это уже ближе. Но не совсем. И вот, наконец-то, озарение. И Фауст записывает: «Вначале было дело». Он видит себя не переводчиком и даже не комментатором Библии, а ее соавтором, получившим общий доступ к документу с Господом Богом. Адаму и Еве для изгнания из рая хватило одного метафизического яблочка – плода познания. Но аппетит приходит во время еды, и Фауст – это логичное завершение пути человеческого грехопадения. Он объедает яблоню вместе с ветками и листьями, поедает все плоды, какие может найти, а те, что уже не влезают, закручивает в качестве консервов на зиму. Познание über alles. Вот его девиз. Нет, Фауст при этом персонаж не богоборческий, скорее богоигнорческий. Бог Фауста не очень интересует, потому что Бог, как и душа, если предположить, что они есть, непознаваем. А Фауста интересует только то, что можно познать от природы всех вещей до губок Маргариты. А потому, когда эта молодая и наивная девушка прямо спрашивает его о том, верит ли он в Бога, то Фауст вместо ответа говорит что-то вроде: «Да, спасибо, очень хороший вопрос. Как раз недавно обсуждали это с нашими западными партнерами из Сорбонны. Знаете, здесь ведь нельзя судить как-то поспешно. Кто вам сможет сказать, что верит в Бога? А с другой стороны, кто сможет сказать, что не верит? Понимаете, все должно оставаться строго в рамках закона. Вы же не хотите, чтобы у нас было как в Ветхом Завете. Да и вообще, любовь, блаженство, сердце, Бог, называй как хочешь. Главное, что под нами земля, над нами звезды, роза, цветок, смерть неизбежна, Германия – наше отечество». Режиссер Сокуров – очень остроумно обыграл этот риторический эпизод в своем «Фаусте». Этот диалог с Маргаритой происходит у него на выходе из церкви. И когда герр-доктор впадает в свою фаустианскую софистику, мол, ну кто же вообще может сказать про себя, что верит в Бога, то в кадре появляется одинокий Мефистофель, который вслед уходящему Фаусту тихо говорит «Я могу». А точнее всех, этот разрыв Фауста с божественным, с метафизическим, его категорический выбор в пользу эмпирического и познаваемого, измеримого и наблюдаемого, показал Бродский в своем фаустианском шедевре «Два часа в резервуаре», где он писал о докторе Фаусте. В конце концов, он мог бояться смерти, он точно знал, откуда взялись черти, он съел дердог в Мансине и в Галене, он мог дазвассер осушить в колене, и возраст мог он указать в полене, он знал, куда уходят звезд дороги, но доктор Фауст нихц не знал о Боге. Впрочем, в этом своем незнании Фауст весьма последователен, в отличие от Бога, которого изобразил Гёте. Напомню, трагедия Фауста у Гёте открывается прологом на небесах. Там Бог и Мефистофель заключают пари за душу Фауста. И в этом эпизоде Гёте отсылает читателей к Ветхому Завету, где Бог и Сатана аналогичным образом спорят за душу Иова. Однако параллель у Гёте получается какая-то модернистская. Посудите сами, Иов для Господа – богобоязненный раб, а Фауст – его выпускающий редактор. Да, Бог у Гёте говорит про Фауста «Он мой служитель», но с тем же успехом своим служителем Фауста могу назвать и я, потому что обо мне Фауст переживает ровно столько же. Спор за душу Иова с сатаной – это понятно. Это спор о том, сохранит ли Иов веру, если лишить его всего, что он имеет. Но Фауста вообще не интересует вера. Фауст – человек знания, ему нечего сохранять. Потому и лично мне не совсем понятно, спор за Фауста между Богом и Мефистофелем – это спор о чем? О том, что Фауст ни перед чем не остановится в своем стремлении обрести сверхзнание? Что же, тогда у Гёте получается очень авангардный бог, и мне кажется, его вполне мог бы сыграть Стив Бушеми, благо опыт в этой роли у него уже есть.
3: Учи, мама.
1: Впрочем, мы сегодня не о том, как трудно быть богом, особенно когда про тебя пишет Гёте, а о том, что значит быть Фаустом. И здесь мы подошли ко второму его качеству, о котором будем сегодня говорить. Фауст – социопат. Прагматик и эгоист. Человек совершенно неразборчивый в средствах, по уровню эмпатии находящийся где-то между Мориарти и Джокером, лишенный каких-либо ограничений в сфере морали. Вот смотрите, Фауст – потомственный целитель. В юности он особо отличился тем, что со своим отцом, тоже врачом, лечил население в маленьком немецком городке от чумы. И это как раз тот случай, когда слово «врач» лучше прочитывать в его сербском переводе, потому что в Сербии так называют колдунов и шаманов. «И стали мы лечить. Удвоились мучения, больные гибли все без исключения. Среди этих гор губили мы страшней губительной чумы». И вот Фауст, которого много лет спустя жители города неизменно встречают с благодарностью, ломают перед ним шапки и называют спасителем, покровителем и избавителем, рассказывает подлинную историю избавления от чумы своему другу и коллеге Вагнеру. Он говорит о том, как мучила его совесть, как он страдал, зная, что они с отцом не исцелители народа, а наоборот. Но вдруг, в пылу этой патетической речи, Фауст видит, как за горизонт закатывается пульсирующий оранжевый шар солнца. И это зрелище, которому не может быть равнодушен ни один истинный германец, полностью лишает его способности страдать. И он уже просит Вагнера сменить пластинку. Но перестань, не будем отравлять прекрасный этот час печальными речами. Взгляни, уж солнце стало озарять сады и хижины прощальными лучами. Далее. В сцене соблазнения Маргариты происходит что-то вообще невероятное. Мефистофель, адъютант дьявола, злой дух и порождение ада, выглядит более нравственным существом, чем наш уважаемый герр-доктор. Фауст встречает Маргариту и говорит Мефистофелю: «Да будь-ка мне вот эту девочку». Мефистофель знает, что Маргарита безгрешна, а потому не в его власти, и это будет трудная задача, а бес всегда предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления. Поэтому он пытается закидать Фауста какими-то аргументами из сферы морали, мол, послушай, она невинна, она чиста. На что наш уважаемый Гумберт Фауст говорит: «Винна-невинна, а 14 ей уже исполнилось». Мефистофель снова пытается поспорить, мол, не всегда бывает впрок похитить девушке цветок. Но если с кем-то такие аргументы и работают, то точно не с Фаустом. Почтеннейший магистр-педант, нельзя ли меня теперь избавить от морали? Без лишних слов скажу тебе одно. Знай, если эту ночь я в неге страстной не проведу с малюткою прекрасной, то в полночь нам с тобой расстаться суждено. Конечно, чтобы получить девушку, которую так трудно получить, Фаусту приходится пойти на некоторые, скажем так, издержки. Например, убить ее мать, а потом и брата, свести ее саму с ума. Но это так, необходимые жертвы на пути познания мира. Блуждает человек, пока в нем есть стремление. Да и вообще, лес рубит, щепки летят. И в этом паттерне поведения Фауст находится на всем протяжении своего пути. Не случайно, что в концовке, когда он уже стареет и у него созревает наконец та мечта, которой он считает достойным посвятить всю свою энергию, строительство социализма с человеческим лицом на отдельно взятом клочке суши. Ему приходится устранить еще одну маленькую неурядицу. Усадьбу с двумя милыми старичками, которые отказываются переезжать, несмотря на то, что по территории их дома должна пройти у Фауста Олимпийская трасса. Старичков убивают, а Фауст потом даже ругается, мол, я же не просил их убивать, я просил их убрать. Они мешали свершению моих великих дел, тормозили мой дранг нах Остен, но не обязательно же в расход. Ох уж эти перегибы на местах, правда, герр Фауст? Но без них, к сожалению, никак. Зато все ради благого дела. Поддержка трудового народа, возведение дамбы, великие стройки, кипучая деятельность человеческих сил. Я целый край создам, обширный, новый, и пусть миллионы в нем людей живут. Парочкой ради такого можно и пожертвовать. Слезинки ребенка счастье человечества, конечно, не стоит, но этих старичков и оплакивать некому, потому что единственного свидетеля предусмотрительно тоже убили. Всю жизнь ввиду опасности суровой, надеясь лишь на свой свободный труд. Я предан этой мысли. Жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, дитя и муж и старец пусть ведет. Чтоб я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный мой народ. Во-первых, если представить, что эти строки сочиняет в патриотическом угаре где-то в окопах Первой мировой войны отважный ефрейтор Адольф Гитлер, предвосхищающий тысячелетнюю славу своего народа в обширном и новом крае где-то на Востоке, то удивительным образом не возникает никакого противоречия. Более того, Йозеф Геббельс, нацистский министр пропаганды, писал о Фаусте. «Гёте и сегодня ведет нас в нашей духовной борьбе. Он передовой боец за желания молодых. Я ношу в сумке только одну книгу – Фауста». Просто потому, что «Майн кампф» к моменту публикации этих строк был Геббельсу еще неизвестен. Ну а во-вторых, любопытно, как лицемерно Фауст заявляет о том, что все люди должны вести свою жизнь в борьбе суровой, непрерывной. Тогда как сам он ее проводит несколько иначе. И вот в этот момент экстаза от работы других людей Фауст и произносит сокровенное «Остановись мгновение, ты прекрасна». Что является не совсем точным переводом, на самом деле Фауст хочет не остановить мгновение, а продлить его. То есть не просто сделать стоп-кадр, а растянуть его в вечность на тайм-линии. Что же, значит, справедливо было сказано: бесконечно можно делать три вещи – смотреть на огонь, воду и то, как работают другие. Эту неэмпатичность, безразличие к жизням и жертвам заметил в Фаусте еще Пушкин. Не случайно его сцена из Фауста, скучающего на берегу моря, буквально изнывающего от этой скуки, которая открывается знаменитым «Мне скучно, бес». Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не приступает, вся тварь разумная скучает, иное от лени, тот отдел, кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк зевает, доживет, и всех вас гроб, зевая, ждет. Так вот, эта знаменитая пушкинская сцена заканчивается так. Фауст прогоняет Мефистофеля, но тот не хочет уходить с пустыми руками и просит дать ему какое-нибудь задание. Бесу не пристало сидеть без дела. И Фауст говорит, мол, хорошо, что это вон там, на море. А на море стоит большой испанский корабль, готовый войти в порт. На нем мерзавцев 3, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, 100 коров, 200 бобров, 420 ученых комаров и так далее. Фауст выслушивает весь этот список живых и не очень существ, и далее Пушкин заканчивает эту сцену всего двумя словами. «Все утопить». Что стоит несколько сотен грязных испанских матросов, когда доктору Менгеле скучно? Да и вообще, кажется, что, говоря о цинизме Фауста, о том, что он неразборчив в средствах и не ограничивает себя абсолютно никакими нормами морали ни в делах любовных, ни в государственных, мы упустили одну крошечную деталь. Фауст начинает этот путь с того, что продает свою душу дьяволу. И это подводит нас к третьей, заключительной роли Фауста, о которой мы будем сегодня говорить. Фауст – это спутник Мефистофеля. Испанская поговорка гласит «Dime con quien andas y te diré quién eres». У нее есть сразу два русских аналога, но ни один не подходит точно. Первый – «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Но это не подходит, потому что Мефистофель Фаусту, конечно, не друг. Второй – «С кем поведешься, от того и наберешься». Но здесь еще большой вопрос, кто от кого набирается. В «Яблочко», однако, бьет буквальный перевод. «Скажи мне, с кем ты ходишь, и я скажу, кто ты». Мефистофель, конечно, не друг и не искуситель Фауста. Он его постоянный попутчик. А потому я предлагаю внимательно взглянуть на этого благородного козлоногого господина и через его портрет узнать Фауста чуть лучше. Мефистофель – эталонный трикстер. Демонический комический авантюрист, плут, озорник и мошенник. Он заискивает перед теми, кто сильнее, и угрожает тем, кто слабее. Он то жмется и смиренно просит у Фауста распискус по заключении договора, то доводит целое государство до гражданской войны, втягивая его в аферу с ценными бумагами. В этом, кстати, безошибочно узнается его двоюродный брат, булгаковский Воланд, который ведь тоже закидывал жителей одного большого государства фальшивыми бумажками. Мефистофель всегда современен. Его копытце клацает о мостовую в ногу со временем, он одевается по моде и отказывается называть себя сатаной, слишком это устарело, какое-то побасенное слово. Он теперь господин барон, который ловит самые горячие тренды. Цивилизация велит идти вперед. Теперь прогресс с собой и черта двинул. Про духа северного позабыл народ. И видишь, я рога и хвост и когти кинул. Хоть ногу конскую иметь я должен все ж, но с нею в публике являться не желаю. И вот в фальшивых икрах щеголяю, как фронтовская молодежь. Конечно, как любой уважающий себя трикстер, Мефистофель постоянно юлит, лжет и прибедняется. Казалось бы, герой, который в этом сюжете должен все время жаловаться на ограниченность своих возможностей, это Фауст. Он же у нас, в конце концов, стремится к абсолютному познанию. Но ничуть не бывало. Мефистофель при любом подходящем и неподходящем случае упоминает, что его способности, мол, очень скромны. И невинные души не в его власти. И на юго-востоке он может куда меньше, чем на северо-западе. И через топи болота просто так не пройти, и Елену прекрасную не достать, да и вообще. Все, что может предложить честному человеку честный черт, это опыт прожитых лет. Вы не хотите мне внимать? Не стану, дети, спорить с вами. Черт стар, и чтобы его понять, должны состариться вы сами. И как тут не вспомнить еще одну испанскую поговорку «Más sabe el diablo por viejo que por diablo». «Черт потому мудр, что стар, а не потому, что черт». Словом, Постоянно жонглируя вот этим букетом из оправданий, прибеднений, завываний и сокрушений, господин барон являет собой образ весьма привлекательный, со своими слабостями и странностями, привычками и куличками. Это скромное обаяние мизантропии признает за ним даже бог, который говорит Мефистофелю, мол, ты, конечно, малый юлиш, но хитрюга мне милее, чем кровопийца, так что из всей вашей адской шайки-лейки, если с кем и биться об заклад за душу Фауста, то только с тобой, дорогой ты мой человек. Еще раз напомним, что бог у Гёте получился очень авангардный. Но вот что интересно. Нравственные создания мгновенно чувствуют подлинную сущность Мефистофеля. От Маргариты, которая говорит Фаусту, «Слушай, с кем это ты все время ходишь? Я в жизни своей не видела ничего страшнее его физиономии». И вплоть до античных сфинксов, которые прямо называют Мефистофеля врагом и вообще во всем противопоставляют его царство болезней, лжи и тьмы, античности, царству здоровья, правды и света. Однако наш уважаемый доктор Фауст абсолютно слеп к этой лукавой природе Мефистофеля. Человек, который хочет проникнуть во все таинства природы, по иронии судьбы, оказывается столь же близоруким, как пьянчушка в лейпцигском кабаке. Фауст обладает лишь внешним, поверхностным зрением и полностью лишен внутреннего. Порода Мефистофеля его не пугает. Он с холодной усмешкой принимает его правила игры, забывая о том, что после того, как ты заключил успешную сделку с Мефистофелем, нужно пересчитать сначала свои пальцы, потом руки и ноги, а затем родственников. Но как нам еще в самом начале поведал Джойс, Фауст не вполне человек. У него нет родственников. Однако даже так, если бы он все-таки начал пересчитывать, то сразу бы заметил, что счет не в его пользу, и не досчитался бы то Маргариты, то ее матери, то брата, то своего сына, то старичков. Но Фауст не оглядывается назад. И это, пожалуй, главное, что роднит его с Мефистофелем. Он легко и даже как-то буднично пролистывает страницы собственной жизни, как будто это очередная бессмысленная книга на пути его вечных поисков. Это антипостоянство памяти, этот навык торопливого забвения, пожалуй, самая дьявольская черта Фауста. Ведь именно Мефистофелю так важно доказать, что память – это химера, что его родной Северо-Запад не помнит, и что того, что прошло, никогда не было. И когда Фауст, наконец, умирает, когда он, ослепленный искрами сварщиков своей великой стройки, провозглашает «Мгновение продлись», и хор откликается на его смерть громовым «Прошло», то Мефистофель уже не играет, а злится на это «Прошло» по-настоящему. Потому что он, в отличие от Фауста, знает, что вначале было слово. «Прошло? Вот глупый звук, пустой! Зачем прошло? Что, собственно, случилось? Прошло и не было. Равны между собой. Что предстоит всему творению? Все-все идет к уничтожению. Прошло? Что это значит? Все равно, как если б вовсе не было оно. Вертелось лишь в глазах, как будто было. Нет, вечное ничто одно мне мило». И уже уйдя с помпезной сцены гётовского текста, тихо добавляет: «Забывать легко и приятно, Игемон». То, что после этого у Гёте Фауста спасает бог и забирает его душу в рай, характеризует, на мой взгляд, не столько Фауста, сколько Гёте. У Манна, Гейне, Марло и многих других Фауст становится законной добычей черта. В конце концов, это именно то мгновение, к которому он так стремился, забывая, улыбаясь и не оглядываясь назад, шел только вперед к тому светлому мигу, когда можно будет утвердительно ответить на главный вопрос фаустианской трагедии. «Продлевать будете?» Фауст так и не понял, что мгновение это не нужно искать. За ним не нужно отправляться на юг или север, восток или запад. Не нужно продавать душу черту и спускаться к центру земли, чертить пентаграммы на грязном дощатом полу и строить дамбы. Потому что это мгновение, которое он так безнадежно искал, всегда было с ним. Его надо было просто увидеть. Знаете,

0: Джойсе и Одиссея, первых строчках Беккета и последних днях Унамуно. И вот полтора года спустя мы наконец-то делаем то, с чего большинство авторов в наши дни начинает свои проекты. Запускаем Patreon. Patreon – это площадка, на которой вы можете стать нашими спонсорами и оформить ежемесячную поддержку нашего канала на любую сумму, начиная от $1 в месяц. По уже сложившейся в интернетах традиции, здесь я должен сказать что-то вроде. Смотрите, на разных площадках вас около 2000 человек. Поэтому...
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Я же снял член.
2: Консул Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Тюфтелю может тебе принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прямо перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Тебе коробку или...
5: Да пусть лежит целая коробка. Блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий, Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась, 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. Угу. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам? 19?
5: Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз 1 сентября я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
2: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
5: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу, представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
2: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
5: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
2: Мне кажется, что каждый, ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
5: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
2: Что его бесило?
5: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8, и плакала, и я помню, все смеялись надо мной, и учительница говорила: «Ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь?» Я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
2: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
5: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
2: Впало и не выпало.
5: Да.
2: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
5: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
2: Ну, тогда начнем.
5: Не серпай в гостях. При гостях, вот так. Не серпай при гостях.
6: Привет, я Тоня Корина, я из Москвы, мне 17 лет, я ужасно не хочу в школу. Я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар, это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда, и раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. И я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
5: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
5: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
6: По-моему, это вообще не праздник. Это просто какая-то это катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
5: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
6: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
2: А чем ты вообще занимаешься? Чем ты любишь заниматься вне школы?
6: Это бесконечное количество вещей. Меня так много чего интересует. Ну, хорошо. Например, слушать ваши песенки.
5: Слушай,
2: ну
5: это
2: да,
5: можно,
2: школа мешает.
5: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот не твое?
6: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь У нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
5: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
6: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
2: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
6: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут. Они как будто бы в них какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
2: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще на каком-то идеологическом уровне. То есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
5: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни. И там информации, во-первых, о том, что происходит в полной мере, как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача. Мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
2: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
7: Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас.
5: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться, и мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
2: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
5: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
2: И потом тебя...
5: И потом тебя закинселят просто.
2: Ну, ладно.
5: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала... Такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
2: Через нос.
5: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
2: Ну, разве что ты можешь поставить такую цель.
5: Села в Google... Полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы и драму, и накал. И в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
2: Какое интервью?
5: Ну да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
7: Было ли у вас... такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
5: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила. Почему?
2: Ура!
5: Ну, знаешь, она как-то так токсично. Полуслово, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
2: Можно? Извини, можно?
5: Мне... Ты меня спрашиваешь?
2: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
5: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально...
2: Это мой любимый тип учителей.
5: Максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали...
2: Бои учеников.
5: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не
2: знаю. То есть это сговор такой?
5: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже, как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому взрослому человеку.
2: А злому может прийти?
5: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
7: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
5: Ну да.
2: Вы с детьми-то общались хоть раз?
5: По душам.
2: По душам. С малышом по душам.
7: У меня была учительница по литературе, которая говорила, ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такая, нет, все, это ты брехню какую-то, говоришь чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое.
5: Были и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто суперсильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин – это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, ты и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит, пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста.
2: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что, я, что мне кажется, я прочитал. И учитель сказал, типа... Ты вообще то читал? Там вот, я же говорю, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
5: Это, знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, и эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
2: Знаешь, что мне кажется еще интересно? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось.
5: Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
2: Ну, бывает, посмотришь интервью, но это редко.
5: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
2: Это только у Михалкова.
5: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как у... Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если бы мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
2: себе.
5: Песню.
2: Это я не в обиду себе.
5: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
2: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
5: Да, я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень
7: Абсолютно
5: любим давать
7: точно.
5: Какие-то советы, практические рекомендации, потому
2: Но
5: что,
2: вот один.
5: Потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
7: Абсолютно точно, 100%.
2: Здорово.
7: Я вас очень люблю.
2: Спасибо.
5: Спасибо
2: очень
5: большое.
2: Люблю.
5: Тогда пока.
2: Пока. Я, например, умею делать подливку.
5: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
2: Но она совершенно не базовая.
5: Ну, Витя, ты знаешь, вот, это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
2: Клянешься?
5: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
2: Что это народная музыка?
5: Абсолютно правильно. Угу. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
2: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
5: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
2: Согласен.
5: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду МОНЕТОЧКА у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
2: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
5: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
2: Интересно.
5: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
2: Подробности в описании эпизода.
8: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволил классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
2: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только и ходили все в этой синей форме. Вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии. И в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить бизнес-кэжуал, как они это называли.
5: И бедные ульяновские детки залезли в переводчик.
2: В общем, первое время все как-то, ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, Потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канало.
5: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
2: Не знаю, в то время, мне кажется... Очень много субкультурности влияло вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому что...
5: Так ты ведь кем был из них?
2: Я был...
5: Рэпером?
2: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно, как бы, именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
5: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
2: В общем, вот такая история.
5: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь... Удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким, вроде красиво, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
2: А детей нужно уравнивать?
5: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
2: Давай.
5: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
2: Стилус.
5: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... Почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд этого не было всего в моде. То есть секонд-хенд это было просто одежда для тех, у кого нет денег. Все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
2: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
5: Или, понимаешь? Может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
9: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково, И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
2: А все остальное, что должно быть...
9: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень
2: комфортно. У тебя очень красивый свитер.
9: Спасибо.
5: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
2: Они не сочетаются.
5: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за,

0: Я помню, когда только я в 7 класс перешел, я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году, как бы Нирваны уже давно как бы не было, но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
1: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
0: Сумку из мясного
1: отдела.
0: Нужно
1: вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день. Это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
0: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
1: И как охранник в пятерочке тоже,
0: да,
1: можно. Вот у меня в классе только такие учились.
0: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
1: Нет плохой одежды.
0: Нет плохой одежды.
1: Есть человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
0: Да, согласен.
1: И даже, вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
0: Блаженная белая рубашка.
1: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Как некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них
0: некоторые
1: меня...
0: Некоторые поют.
1: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
0: Хорошо, ладно. Я приму.
1: Слушайте, а знаете еще, я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
0: Нет.
1: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишним.
2: Не, говори.
1: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу, и у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая — это наш, ну, моя школа, и вторая — 9-я гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
0: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
1: Такие супер аристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
0: семья
1: школа.
0: Вампиров.
1: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
0: Половина без волос.
1: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот Фури, этот Гот, этот Эмо.
0: Этот просто Юрий.
1: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-м, 8-м классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
0: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
2: Я еще не придумал.
0: Ну, давай представим, пофантазируем.

0: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
1: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
2: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
0: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
1: Да, это было бы супер.
3: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
0: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то обязательно куплю.
3: Спасибо.
1: Спасибо, что записал нам сообщение.
0: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
2: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как ты бы это вообще задействовал в своей жизни, этот предмет? Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти 1.5-2 года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена. Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
1: И начала варить меф.
2: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на олимпиаду, и однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
1: Порось.
2: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
1: Ты сейчас.
2: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
1: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала... Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?
2: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
1: не отрубил
2: пианино.
1: Бы пальцы.
2: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы, из этой школы поступали детки в консерваторию.
1: Вот я тоже не понимаю этого, если честно, вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
2: Во избежание пианино.
1: Да.
2: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там и... знаешь, по пальцам линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, угу. и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
1: У меня просто такие лица делают.
2: И у той учительницы был такой принцип: Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится.
1: Шафутинского.
2: Я, конечно, знаешь, «Сумерки», давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это... Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли еще что-то.
1: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
2: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили 5-ку, за нее ставили 3-ку, 4-ку. Ну, ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее...
1: Этого не было.
2: А я играю второй голос.
1: Так и что?
2: Там, я же помню все партии.
1: И что ты полюбила?
2: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, угу. я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница... Первая.
1: С ума сошла.
2: Что она всем говорит: а знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь... И говорит, мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу. И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
1: За такое сажают.
2: За такое сажают, реально.
1: Тогда послушаем еще одного ребенка.
2: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
1: Это когда ты решила?
2: Сейчас.
4: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
2: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
1: С тефтелей. С сыром?
2: Хлеб, сыр. И в микроволновку на 1,5 минутки. На минутку.
1: Хлеб, сыр и тефтели.
5: Закончилась компа, да?
2: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все, почти что здесь. Привет!
4: Привет!
1: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную.
4: Вот. О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. Mm-hmm. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, mm-hmm. порой занижала оценки. И вот такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
2: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь, потому что они из другого времени, или они просто со временем стали такими, может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими, так стремились понять детей, потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились, потому что у меня есть друзья-учителя, и те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
1: сил.
2: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто... У нее есть свои представления о том, как это должно быть, знаешь, так, как их учили этому в институте, так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
1: Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают... какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт... перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых.
2: От себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом ну вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет, ты дурочка такая, хотя и такое говорил, не, говорила, вру, и дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила, девочка, человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза, и даже не Гордымова,
1: а девочка.
2: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать, это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь, господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот
1: меня тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да.
2: Не,
1: она сказала, ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
2: Да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего? У меня самое популярное замечание было в дневнике, жевала на уроке.
1: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
2: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь,
3: вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
1: Прям такая стопочка детские воспоминания.
3: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс я смотрела, и там все исписано красной ручкой, кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то вообще просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
1: Здорово. Вы добились своего.
3: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это
1: делали.
3: А
1: президента вам поменяли?
3: Ведь, слушай, давай не будем.
1: Хорошо.
3: Что-то ты это, уже немножко того.
1: Слушай, а... Блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
3: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
1: Вот я тоже хотела.
3: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь ведь, как там написано везде? Если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
1: Вот поменяйте ребенка.
3: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
1: Мне кажется, у меня было 50 на 50, если ты у меня спрашиваешь. Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть... Ну, надо за себя постоять, надо сказать что-то им в ответ там или что-то, как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
3: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убежденность, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок очевидно страдает, то надо менять школу, и более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни, и я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием, и не могут дождаться 1 сентября. Но я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей, именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
1: Так.
3: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка, они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
1: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто... Странно звучит.
3: Да?
1: Ну да.
3: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
1: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует, ну...
3: Ты не согласен с этим?
1: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно ходить.
3: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты... Ну вот ты сейчас здесь. Что делать в этой ситуации?
1: Я, наверное, вот давая совет себе, скажем, молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях. То есть, как бы, учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить». Угу. Я скажу директору, что вы так сказали.
3: Всегда ли это безопасно так поступать?
1: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на
3: себя. И испортишь себе остаток обучения в школе.
1: А как?
3: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя бесится, и у него на тебя занос.
1: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно, ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
3: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но, с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
1: Хорошо.
3: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума,
1: согласен,
3: и начал обзывать детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
1: То есть должны родители это
3: сделать? Я считаю, что этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают,
1: хорошо,
3: вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
1: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы... что-то сказать учительнице твоей, а встать на твою сторону?
4: Они и говорили, у меня очень хорошие родители, мне очень повезло, в том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошло, какой-то конфликт с одной из учительниц, я всегда рассказываю, и первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить себе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу.
3: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет. Это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
1: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
4: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
5: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
6: Ищем. Ищем Максима Заговору. О нет.
7: Нет, это прям... Я понял, в какой ты песне говоришь.
6: Я все про эти свои аккорды. Мне какой-то мир проходит мимо меня.
7: Хлопаем. Антивоенная музыка.
8: Антивоенная музыка.
9: Идет армия, рвет нас.
7: Антивоенная музыка.
10: Духу не помеха, четыре стены.
8: Антивоенная музыка.
10: Спит большая страна.
7: Антивоенная. Антивоенная музыка.
8: Антивоенная музыка.
7: Всем привет! Это снова антивоенная музыка, второй сезон. Получается, раз уж мы его прошлым эпизодом запустили, и второй выпуск второго сезона. Сплошные двойки. И нас тоже двое. Максим Заговор. Меня зовут Анна Веленская. Как обычно, на другом конце света. Здравствуй, дорогая Анечка.
6: Здравствуй, Максим.
7: Мы возвращаемся к тематическим выпускам, то, с чего начинался наш подкаст. Не знаю, насколько нас хватит, может быть, потом опять перейдем к обсуждению новинок, но сегодня немножко боязно подступаться, если честно, к этой теме, потому что это будет взгляд извне, и взгляд, которого как будто бы не просили и которого не спрашивали. Мы, наконец-то, хотим поговорить об украинской музыке и об украинской поп-музыке.
6: А мне вообще не боязно после нашего выпуска про белорусскую музыку, который очень понравился белорусам. Мы там тоже не извиняющимся тоном такие, ну, мы просто вот не знаем до конца, ну вот. И, короче, а ребята такие, а вообще-то и очень даже и да, спасибо, класс, нас все устроило. Поэтому мне ни разу не боязно. И для меня сегодняшний выпуск социологически про украинскую антивоенную музыку, а про музыкально-музыковечески, про то, как внутри жанра поп искать те мелочи и особенности, которые будут отличать одну песню от другой, точнее, передавать ее смысл. В общем, для меня это целое маленькое учебное пособие получилось.
7: Понимаю. Когда я говорил о этом страхе, это скорее страх реакции, потому что, видишь, Беларусь-то мы пока, ну, мы в значении России, к счастью, не бомбим, и я могу представить себе реакцию некоторых украинцев, что, а че это вы еще и музыку нашу слушаете? Идите, слушайте своего шамана в закрытой комнате. Но... мы попробуем, а там уж как бы каждый волен относиться к этому так, как считает нужным. Да и вообще, если честно, давно напрашивался этот выпуск, потому что война в Украине, она же, кроме всего прочего, разрушила музыкальные связи. И эти связи сохранялись до самого последнего момента, буквально до самого 24 февраля, и после Крыма, и после 2014 года. В России продолжала функционировать мастерская Ивана Дорна. Макс Барских рвал хит-парады. Если я не ошибаюсь, Андрей Запорожец из «Пятницы» жил в Петербурге, и так далее, и так далее. И все это было... но если не единым контекстом, то, по крайней мере, политика политикой, что называется, да, а музыканты и слушатели выбирали себе какое-то безопасное пространство для обмена эмоциями, энергией, творчеством и так далее, и так далее. А после начала большой войны подавляющее большинство украинских музыкантов, вот, ну, знаешь, буквально перепридумали себя и как будто бы отменили меня как их слушателя. Я понимаю, что как бы я не главная жертва здесь. Происходят вещи и пострашнее. Но, с другой стороны, мне кажется, важным не забывать за всеми ужасами и бесчеловечностью войны фиксировать и весь остальной ущерб. И вот культурный ущерб, музыкальный ущерб, он тоже существует, с ним ничего не поделаешь. Ты так сейчас раскрыла глаза, когда я сказал, что украинские музыканты отменили меня как слушателя. Ты не согласна, что и тебя в какой-то степени отменили? То есть они как будто бы постулируют, вы нам больше не нужны.
6: Нет. Ты знаешь, Макс, я с тобой не согласна, действительно, в этом месте. Уж сколько всего что-то постулировали в интернете, запрещали за последние годы, и, кстати, в меньшей степени это делали украинцы, в большей степени это делают мои любимые соотечественники, которые находятся, значит, по другую сторону, с другими политическими взглядами, и говорят, «Ох, вы там, эх, предатели Родины, мы вас тут не ждем». Важная внутренняя работа – это не поддаться тому, чтобы поверить этому первому сигналу. При ближайшем рассмотрении оказывается, что все можно, если ты не делаешь ничего плохого, если ты выступаешь против войны, то все не просто можно, но и радостно даже и украинским, и белорусским, и каким угодно исполнителям, что ты уделяешь им внимание, что ты изучаешь их культуру, если ты подходишь к ней с уважением, если ты ее популяризируешь. Это уж как минимум. Ну и как максимум нет такого, что какую-то музыку слушать хорошо, а какую-то плохо. страха, всю нужно изучать. Я подхожу к этому еще и с точки зрения немножечко ученого. Я и сам своего рода ученый. Короче, я не поддерживаю историю с самобичеванием и какими-то самозапретами, особенно теми, которые касаются того, что в интернете кто-то что-то сказал. Мне не кажется это правильной стратегией.
7: Да-да, я прекрасно тебя понимаю и согласен вот в этой части. Видишь, я еще просто говорил о самих музыкантах, которым я больше не нужен, ну и ладно, они мне остаются нужны. Я могу поделиться с тобой еще одним страхом своим по отношению к сегодняшнему нашему подкасту. Я сильно переживал, когда мы выбирали фокус анализа украинской музыки, да, потому что, ну, очевидно, что когда мы говорим об антивоенной музыке в период войны России и Украины, нам важно поговорить про украинскую музыку, но с какой стороны к ней подобраться? Если бы мы решили говорить вот так в целом, давай-ка мы за часик сейчас разберем всю украинскую музыку. Вот тут бы, конечно, мы бы не смогли ни подготовиться, ни уместить этот разговор в один выпуск, любые претензии к нам были бы справедливые. Поэтому нам надо было выбрать фокус. Объясню слушателям, что мы придумали. Мы обратились к чартам и стримингам и выбрали самое популярное, что слушали украинцы за годы войны. То есть выбрали суперхиты. И это оказалось очень интересно, потому что суперхиты ведь в любом языке, в любой стране, это почти всегда про любовь. Больше всего люди любят песни про любовь. Но в украинских песнях, любых, самых личных, самых романтических, все равно все пронизано войной. И вот если на российской эстраде мы часто говорим, что есть люди, которые, и музыканты, которые игнорируют войну, да, у них как бы просто отношения, просто любовь, то у украинцев, конечно, это не получается, и это, наверное, невозможно для них. И вот сегодня мы поговорим о том, как украинцы через любовь переживают войну.
6: Это потрясающее подмечание. И правда, на российской сцене нет суперхитов, которые бы выражали какую бы то ни было гражданскую позицию. Когда мы говорим про антивоенную или про военную музыку, мы говорим про этих музыкантов, ну, я не знаю, даже как про некотором роде маргиналов, которые эту позицию озвучивают. Я тут перед Новым годом, когда
7: был декабрь... Не, ну ладно, уж тебе Нойз, автор суперхитов, Монеточка, авторка суперхитов.
6: Ну так послушай, послушай, нет? Послушай. Я с тобой, во-первых, согласна, а во-вторых, нет. Боже, какая я лицемерная, да? Прям два в одно. Я объясню, почему. Я в декабре в конце очень много давала материалов и комментариев по поводу подведения музыкальных итогов разным чартам. И они просили меня проанализировать какие-то песни, которые являлись суперхитами. И я им всем писала. Я говорю, я не знаю, как определить, какие песни суперхиты. Скиньте мне рейтинг, который вас интересует. И поэтому я доверяю, так сказать, этим людям, которые заведуют радиостанциями, стримингами, еще чем-то. И ты знаешь, там были песни, которые я ни разу за год не слышала. И это моя проблема. Я не нахожусь в том пузыре людей, которые слушают радио в машине в России, которые слушают что-то в маршрутке. Я вот, да, слушаю гражданскую лирику, но это занимает настолько мизерную часть рынка. На самом деле там просто...
7: Еще и я тебя подвожу. Вместо суперхитов всякие соль в Чегодск подкидываю.
6: Абсолютно точно. А ведь мы могли бы разбирать песню «Гроза не грозила». На-на-на-на-на. Вот суперхиты.
7: Я тоже не знаю такой песни. Гроза

0: Ну вот это жаль, как говорится. Но невозможно за всем уследить. Я тебя уверяю, там пышным цветом, в смысле в России, да, цветет рынок поп-музыки, которая про любовь, про приколы, про какие-то странные шутки, про некотором роде такие сексуализированные есть, да, моменты в лирике, да, в рэп-музыке, например. Ну ты что, ну это высочайшая степень аполитичности. И я тоже была удивлена, а я смотрю на цифры прослушивания и понимаю, что нет, там, знаешь, не просочится никто, кто случайно упомянет что-то, что с нашей жизнью что-то не так, и она трещит по швам.
1: Понимаю. Ну что, переходим, к песням, украинским, ради которых мы сегодня и собрались, и предлагаю начать, собственно, с бумбокса. Это вообще моя отдельная боль, потому что вообще украинская музыка — это моя юность. Вот я прям рос на ней. Там важнейшая группа моего какого-то лихого пубертата — это, опять же, «Пятница», это бумбокс. У меня были первые поцелуи под «Вахтером», ну, может быть, вторые уже, ладно, первые. Первые какие-то дискотеки, попойки и так далее. И вот видишь, да, ничего этого вокруг не стало. Мы знаем, Хлыбнюк с началом войны стал оператором дрона, чередует какие-то гастроли с воинской службой, и за все 3 года войны группа записала только одну песню. Собственно, вот ее. Называется она «Фиртка», «Калитка», то бишь, на русском.

сердце трава. Ну и вот смотри, Ань, что мы имеем? Да, Слоднюк стал известен на весь мир, исполнив вот эту акапельную «Червону калину», которую мы с тобой разбирали не раз, и которую потом озвучили, заинструментировали аж Пинк Флойд.

Но с основной группой, с оригинальной музыкой, вот была только эта песня. И Хлывнюк же радикально милитаризован, он радикально патриотичен, а песня, посмотри, все равно про любовь. Я просто плохо знаю украинский, точнее, вообще не знаю, да, я переводил это все через переводчик. Но я читаю, и я вижу, я запишу простые слова, любовь жива. Если своей уже нет, мою возьми. Спросишь, сколько обычно, все это продолжение, люби изо всех сил. Впереди шквалы, одинокие вокзалы, снег серый, лед талый, с тобой на крыльях полетим. То есть, с одной стороны, да, отношения и понятные образы. Крылья, летим, снег. С другой стороны, впереди шквалы, снег серый. Что мы себе представляем, да? Мы представляем себе довольно военные пейзажи. По крайней мере, я, особенно когда я слышу песню на украинском языке. И вот, собственно, фиртка бумбокса, как бы, мне кажется, очень показательна для определение и пояснение темы и фокуса, который мы выбрали для сегодняшнего подкаста. Это абсолютно песня про любовь, но любовь не саму по себе, а любовь вот в таких чудовищных обстоятельствах.

0: И здесь есть кое-какие музыкальные интересности, которые хочется тоже немного осветить. Во-первых, помнишь, в начале войны в украинской музыке был большой поворот в сторону фольклора? И мы, кажется, даже упоминали его в выпуске нашего подкаста про фольклорные традиции. И это абсолютно логично, потому что в народной музыке человек черпает опору и, я не знаю, хочется пафосно сказать, опыт предков, что ли, да? Какую-то свою идентичность, которая помогает справиться, да, с трагедией
1: почву,
0: войны.
1: Почву, как говорится.
0: Почву, абсолютно верно. И ты знаешь, и в этой песне фольклора много, но он не украинский, не славянский, а американский. Эта песня написана по всем канонам блюза.
1: Блюз?
0: Блюза, конечно. Да, нет, это не кантри, это все-таки блюз. Хотя элементы кантри тоже здесь есть, я с тобой согласна, давай разведем их по разные стороны. Итак, что здесь от блюза? Начнем со смысла. Песня о любви, которая подразумевает импровизацию, какую-то простоту. Блюз — это песня о любви, в которых первые три строчки повторяются, а четвертая подразумевает импровизацию. Ты ее как бы импровизируешь на основе оставшихся трех. Делаешь все это в совершенно определенной ладо-тональной системе. Есть даже такое понятие «блюзовая гамма», в которой пять нот, а не семь. Это ужасно интересно, и блюз своими корнями уходит в культуру йоруба на территории современной Нигерии. Это такой конгломерат государств, которые бытовали в 18-19 веке и которые разговаривали на своем особом тональном языке йоруба. Этот тональный язык лежит в основе тех интонаций, которые эти люди выбирали, когда музицировали на гитаре. Представляешь, да, вот из языка туда перекочевали эти интонации. И бумбокс точно соблюдают все блюзовые нормативы, включая гармонические. Вот здесь все время повторяется один и тот же аккордовый оборот. Трезвучие на третьей ступени, трезвучие на четвертой ступени и на первой ступени.

И если первые два мажорные, то третье непонятно какое. Вместо мажора или минора вот это вот на первой ступени. Там ре мажор. Там звучит то, что называется power chord. Это фишка американской музыки, причем, да, скорее кантри, возможно, поэтому ты его услыхал, когда мы играем просто то, что называется аккорд на квинтах, да, пустой аккорд, аккорд, у которого изъята сердцевина, и получается очень стильно и очень странно. Я заметила, что в прихорусе песни гармония капельку меняется, там меняется только первый аккорд, это становится трезвучие не третьей ступени, а седьмой, и суммарно все остается на своих местах, просто такая маленькая интересная деталь, которая все это дело освежает. И в этом есть какая-то, знаешь, сила, крутость, холодность некоторая, потому что в целом весь блюзовый лад и его законы, они такие, не про тяготение. Они не про вот эту вот европейскую гармонию, которая выжимает из тебя эмоцию, а они про, наоборот, отстраненную, не тянущуюся гармонию, в которой напряжение меньше. И получается что-то величественное, такое, знаешь, наскальная живопись какая-то. В соединении со смыслом о любви получается очень мускулинная, даже немного контрастная этой нежности, которая там заявлена. И, может быть, это ты тоже считываешь как любовную лирику военного времени, лирику, в которой очень много силы и утверждения. Вот я бы так сказала.

А дальше у нас сюрприз-сюрприз от Анны Веленской. Мы когда обсуждали песни, я просто раскрою часть нашей кухонки с тобой общей. Вот когда мы обсуждали песни, которые отобрали для выпуска, Аня сказала, что эта песня самая интересная музыкально. Но один из исполнителей, авторов этой песни, Макс Барских, тот самый человек, который пел про туманы и что только они...

и который вообще в моем как бы сознании всегда был абсолютным антонимом к понятию «интересная музыка». Ну, давайте, что ли, послушаем, а дальше будем разбираться, насколько то ли я был неправ, то ли он вырос. В общем, Артем Пивоваров и Макс Барских «Так никто не кахав».

0: Тут что важно понимать, Ань, дорогая, это не просто текст. Пивоваров — это некий наш роман Либеров, в смысле, некий украинский роман Либеров. То есть он адаптирует сейчас классику родной поэзии для современной поп-сцены. Вот этот совместный трек с Максом Барским «Так никто не любил», если переводить на русский язык, это стихи Владимира Сосюры, известнейшего и как бы классического украинского поэта, плохо известного в России. Я, например, про него ничего не знал до того, как познакомился с этой песней. Так что с текстом разобрались. Это текст классический, это текст несовременной попсы. Но что тебя в музыке-то удивило и порадовало, дорогая?
1: Кажется, я догадываюсь, почему ты не ждал от этой песни интересных для тебя музыкальных находок. Мы тебя уже неплохо изучили за эти серии подкаста. Ты любитель авангарда. Тебе нужно, чтобы было пожестче. И поэтому к поп-музыке, возможно, ты относишься с легким предубеждением, что никак тебя не компрометирует. Но это такая, знаешь, важная тема для разговора. Давай ее поднимем. Я уверена, что ты такой среди наших слушателей не один. Что я имею в виду под тем, что песня интересная? Когда мы находим уже внутри парадигмы поп-музыки, популярной, которая сделана ровно так, чтобы понравиться большому количеству людей и не отвернуть от себя специально ни одну социальную группу. Кстати, именно этим она отличается от рок-музыки, больше у нее различий нет. Ты замечал? И там припев, да, и да, там да, гитарки. А вот смысл в том, что те музыкальные средства, которые выбирает рок-музыка, она делает это для того, чтобы часть аудитории отвернуть от себя, а ту часть, которая повернута к ней лицом и которая осталась с ней после такой проверки, чтобы сделать ее своими преданными слушателями и фанатами. То есть чувствуешь, это совершенно две принципиально разные стратегии жизни. Как если представить эту музыку в виде растений, которые хотят размножиться и населить континенты, да, все пустыни, леса, то это разные стратегии размножения. У этих семена такие, а у этих сякие. Эти хотят, чтобы они везде разлетались, а эти нет. Говорят, нет, у нас будут невкусные фрукты. И так далее. И это делает эту музыку очень разной и крутой. Так вот, если мы находимся в парадигме поп-музыки, в которой мы должны всех облюбить, всех обласкать, сделать музыку красивой, конвенционально выверенной и прекрасной, то кажется, что там и не остается простора для воображения. Все-таки не будем спорить. Многие музыкальные средства уже человечество обсудило, узнало. Многие остаются одинаковыми с 17 века. Уже все понятно с этим. А ведь, тем не менее, ребята, которые написали эту песню, интересности нашли. Вот, например, когда Макс Барских допевает первую фазу, свою первую такую мелодию, она так спускается вниз, и в какой-то момент ее начинает подзвучивать музыкальный инструмент, который я так и не смогла идентифицировать, подозревая, что это либо обработанный, либо электронный тембр, похожий то ли на саксофон, то ли на скрипку. И вот они идут вместе, дублируют друг друга в унисон, и вдруг его мелодия уходит вниз, а мелодия инструмента уходит наверх.
2: Так никто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання.
1: Я, признаться, сильно удивилась в этот момент. Я удивилась тому, что эти два слоя, один из которых был подголоском, вдруг стали самостоятельными, разнеслись по разные стороны. Ух ты! Едем дальше. Значит, после Макса поет Артем Пивоваров. И он поет ровно те же ноты, и кажется, что происходит полный повтор, но он поет свою мелодию ровно на октаву выше. Там включается особый регистр мужского голоса, фальцет.

Если что, я знаю, что у женщин вроде как тоже есть фальцет, но не вдавалась в подробности. Вот у мужчин он, по крайней мере, гораздо слышнее. И получается, вроде точный повтор, а вроде и не точный, потому что степень напряжения в голосе изменилась. Вначале было более вкрадчиво в вокале Макса, а потом более пронзительно в вокале Артема. Таким образом, ребята работают как два музыкальных инструмента из одной примерно группы инструментов, но при этом разные по виду и по резонаторам. Это круто и очаровательно. Такие подробности. А потом дальше едем. Вот, извини, я все хочу перечислить сразу. В какой-то момент перед припевом, да, после такого нового музыкального материала, должна возникнуть яма, когда все инструменты выключились, все, вот пауза звучит, и с новыми силами громко звучит новый припев. А там вместо ямы получилась не тишина, а звук таких хлопающих крыльев, очень красивый. Я от него прям замерла. Я уж думала, что второй раз, когда возникнет подобное место, ребята просто повторят этот прием. Настолько он интересный и красочный. Но нет. Второй раз, когда звучит яма и происходит вот этот звук хлопающих крыльев, в музыке возникает лишний такт. Когда мы замираем еще на 4 удара, они ломают структуру, получается лишняя пауза, но она оттягивает момент наступления припева еще более сладко. И что мы имеем в итоге? С одной стороны, вот ничего такого, да, что иногда нам попадается в подкасте, например, какая-нибудь микрохроматика, полиритмия, такие сложные слова, которые, как из медицинского, знаешь, справочника. С другой стороны, ну, написать авангард внутри авангардного жанра — это одно. Сделать что-то интересное внутри махрово, поп-канона, это уже совсем другое. Я, честно говоря, залюбовалась, раз в 5 песню послушала, глубоко она меня тронула, и эти интересности все очень пощекотали мне голову изнутри.

0: Ну и в качестве такого человеческого, что ли, удивления скажу, я удивился, если честно, что Макс Барских так яростно, во-первых, разорвал, естественно, с российской сценой, которая его кормила, во-вторых, очень четко проартикулировал свою политическую, гражданскую позицию и песни соответствующие тоже начал петь, потому что, ну не скрою, вот ты говоришь, что я отношусь к поп-музыке с некоторым предубеждением, пожалуй, но в случае с Максом Барских это было даже не предубеждение, а вообще мне это казалось что-то ну совершенно из другого мира, что-то очень такое конформистское, что-то очень бесталанное, что-то очень соглашательское. И мы знаем, что есть такие артисты, музыканты там и киношники, да, которые, вот что бы ни происходило вокруг, у меня есть моя кормушка, здесь я зарабатываю, здесь мое дело. И есть такие со стороны спортсмены, есть такие со стороны Украины, есть такие со стороны России, короче, в любой стране. И вот почему-то я, да, заочно думал, что Макс Барских такой, а оказалось, что совершенно не такой. Остается мне только извиниться за эти свои подозрения. Едем дальше?
1: Едем.
0: Давай послушаем песню, которая мне кажется интереснее всего. Это дуэт Клер и Алены Алены. И прежде чем его включить, просто небольшое предисловие, небольшой конферанс, потому что я очень давний фанат Алены Алены. Как только она появилась, это было сразу что-то не похожее ни на что. Это рэп с большим национальным колоритом, но при этом в очень стройной мировой традиции, и это сразу был мировой уровень, и это было сразу очень интересно. В общем, до войны Алена Алена была такой.
2: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тут десь поміж жабер,

0: натовский магнит.
1: После начала войны она стала разной. Например, у нее была песня, абсолютно, ну, что значит была, есть до сих пор эта песня, душераздирающая песня про Мариуполь, вот прямо песня про войну, войну.
2: Я с подягу через перрони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я з подягу через перрони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять.
1: Но сегодня я бы хотел поговорить о довольно свежей, довольно новой песне Алены и Алены и Клер, это дуэт. Песня называется «Тильки в твоих обимах». И это, опять же, это песня про любовь, но в которой мы слышим войну. Давай сначала как раз послушаем, потом разберемся, где мы что слышим.

0: Ну и опять же, да, я сразу буду переводить на русский язык, потому что и нашим слушателям, которые в подавляющем своем большинстве русскоязычные, ну и мне так просто проще, потому что, повторюсь, украинский я не знаю. С одной стороны, они поют «Только в твоих объятиях, в твоих руках расцветаю, найду свой путь». Понятная романтическая лирика про отношения. Но тут же в куплете «Мир бешеный, при этих условиях у нас все равно нет границ». Да, то есть это все равно песня, в которой есть и политическая, и военная. Я повторяю одно и то же, видишь, про каждую песню, но мне хочется это повторять и артикулировать. Это очень интересно, как война вклинивается в любовную лирику, вклинивается в человеческие отношения. И это дополнительно показывает нам и каждый раз подтверждает этот ужас войны, что война — это не только поле боя, это не только фронт. Это отпечаток абсолютно на каждом аспекте человеческой жизни. Ну и музыкально мне это очень нравится.
1: Но это еще очень важный отпечаток для того, чтобы люди вне Украины понимали, что там происходит. Я знаю, некоторым людям тяжело смотреть фотографии с взрывами или что-то такое. У меня вот есть подружка, она из Украины, и она публикует время от времени что-то у себя на странице и сталкивается с тем, что люди говорят: «Ну зачем? Мы это уже в новостях там видали. Что это такое? Мы тут хотим смотреть, как ты кофе пьешь. Перестань». И вот ее очень больно ранит эта история. А вот когда это любовь лирика, знаешь, то есть в этом что-то есть, она проникает в тебя как нож в раскаленное масло без сопротивления, да, без того, чтобы вызвать в тебе какие-то, может быть, сильные триггеры. При этом ты понимаешь, как себя чувствуют люди по ту сторону, и это действительно то, что может вызвать сильную эмпатию в тебе, а иногда это просто необходимо. И знаешь, я все еще обдумываю то, что ты говорил в начале подкаста, и каждый раз, когда возникает этический вопрос, да, слушать, не слушать, высказываться, не высказываться, делать, не делать, я всегда задаю себе вопрос, не этично ли это, а эффективно ли это. И я понимаю, что послушать антивоенную украинскую лирику для людей, которые где-то там, знаешь, сомневаются или с помощью психологических защит ограждают себя от войны, да, или даже одобряют политику Путина, да, например, вот им бы это как раз и послушать. Почему? Вот это как раз было бы крайне эффективно.

Послушай, здесь в начале голос находится так далеко-далеко-далеко, а мы считываем, что он далеко благодаря реверберации, благодаря тому, что мы считываем как отзвуки от стен, и нам кажется, что стены это уж там далеко друг от друга находятся в том помещении, где звучит голос. И потом, когда начинается припев, голос оказывается совсем близко, как будто он раздваивается. Один близко, второй далеко. И все это вместе летает вокруг, и все это какой-то танец интересный составляет. Так что вот прям такой эксперимент очень нашим слушателям провести советую.

0: В остальном песня сделана, значит, в такой интересной тоже форме. Вот еще с чем можно экспериментировать композиторам, которые находятся в поп-парадигме. Ну, казалось бы, какие тут эксперименты-то с формой? Куплет-припев, куплет-припев, а в конце припев-припев-припев. Все мы знаем эту формулу с детства. Но нет! Я бы сказала, что здесь песня начинается с припева, а потом вроде как еще раз происходит припев, потом такой рэп-куплет, потом несколько сегментов музыки, которые меняются, и там происходит один новый материал, другой новый материал, третий новый материал, побыстрее, помедленнее, еще как-то. Как будто это все череда так называемых прихорусов, небольших разделов на материале припева, которые готовят нас к нему. И вот потом он звучит снова. То есть, по сути, форма здесь крайне неровная, очень интересная и экспериментальная. Ее так вот сходу и не назовешь. Это дарит песне ощущение свежести и какой-то сильной юности, что ли. То есть она вся про что-то летающее, неуловимое и экспериментальное, несмотря на то, что каноны в ней из поп-музыки.
1: Несмотря. Ну, и опять же, такой канон поп-музыки, поп-музыка раньше широкое понятие, да, как бы мы с тобой это много раз проговаривали. И Мадонна с своими хитрейшими аранжировками — это поп-музыка, и там, не знаю, Daft Punk — это поп-музыка, и Prince — это поп-музыка.
0: И рок-музыка — это поп-музыка.
1: Тем более, да, и рок-музыка — это поп-музыка. А есть как бы то, что в некоторых сообществах, которым я, прямо скажем, даже к некоторым из них принадлежу, принято называть галимой попсой. Ну и вот Алена, Алена как бы к такой точно никогда не относится.
0: Подожди, а что относится? Ну-ка, интересно.
1: К галимой попсе?
0: Ну, как бы ты сформулировал?
1: Ну, слушай, Макса Барских мы проехали, но можем вернуться. Ну, по крайней мере, Макс, действительно, ты меня немножко убедила сейчас, как бы, в интересности нынешнего творчества, но песня «Туманы», ну, камон.
0: Окей, возможно, ты имеешь в виду под галимой попсой ту, которая взывает к телесному гораздо больше, чем к душевному или интеллектуальному, да, та, которая заставляет немножечко пританцевать, ну и на этом как бы и все, да, немножко выпили, потанцевали, но, видишь ли, да, я, как всегда, выступаю против такого деления.
1: Принято. Все меньше и меньше, общаясь с тобой, хочется хейтить какую-то музыку. Хотя, может быть, со стороны ты так не скажешь. Но уж когда мы говорим о музыке, пропитанной войной, музыке, пропитанной страданиями, ну, как бы уж подавно. Полетели дальше, и вот какую песню мы подобрали. Песню, которая, подозреваю, добралась до ушей все-таки многих наших слушателей, потому что это прям суперхит-суперхит. В Ютубе у клипа, прям скажем, нехитрого, где двое молодых парней играют на гитаре на берегу моря, 38 миллионов просмотров. На стримингах в общей сложности тоже десятки миллионов прослушиваний. В общем, это 19, а может быть 20 уже летний Ярослав Карлук и музыкальный продюсер Дови, он же Андрей Вдовиченко, и песня «Чекаев

0: В многих песнях, и в народных, и в эстрадных, есть вот эта вот тема «я жду тебя», там «моя родная», «я жду тебя, мой родной», и так далее. Но, естественно, во время войны это не просто ожидание. Это ожидание с войны. И эта песня, она посвящена буквально украинцам, ждущих своих близких с фронта. Ее очень легко подобрать на гитаре. Может быть, поэтому она ушла в народ. Это такая дворовая пацанская песня, которую может исполнить каждый. Этим она близка, но, как обычно это бывает с песнями, которые может исполнить каждый, исполнить может каждый, а написать-то разве каждый?
1: Ну, если и каждый, то не каждый пишет, да, это как с этим черным квадратом Малевича, типа я тоже так могу,
2: а что ты не нарисовал?

0: Слушай, мне так понравилась твоя мысль по поводу ее гитарности, потому что я как раз тоже ее обдумала. Дело в том, что почти все песни из нашего сегодняшнего списка выстроены, не поверишь, на одной и той же гармонической последовательности. И сказать, что она специфическая и подходит только к украинской антивоенной музыке, нельзя. Это, в принципе, популярная нынче последовательность. Ну, нынче это последние веков пять. Это совсем такое нынче. И про которое мы тоже уже вспоминали и упоминали. Вот, не знаю, ты помнишь про катабасис, про нисходящий оборот что-то? Знакомое слово?
1: Катабасис?
0: Ага.
1: Я помню, да-да-да, мы с тобой обсуждали. Вот. Это когда кот спускается по лестнице со второго этажа на первый, на мягких лапах. Вот это примерно это, да.
0: Абсолютно точно. Это вот нисходящая минорная последовательность, в которой каждый новый аккорд на одну ступень ниже предыдущего.
1: Нисходящий грустный кот.
0: Нисходящий грустный кот. Абсолютно точно он. Для меня всегда было важно, что в эпоху барокко это был очень скорбный оборот. И он в теории эффектов означал там сошествие в ад, скорбь, скучание по родным и близким и так далее. Я знаю, что заметила, вот это только последние полгода стала замечать, что этот оборот очень по-разному звучит на рояле, на гитаре и в оркестровом изложении. В оркестровом изложении, как только появляются струнные, он настолько трагичен, что просто невероятно. То есть, ну, трудно сдержать слезы. На рояле он очень строгий и почти похоронный. На гитаре более легкий гораздо, потому что он такой немножечко, получается, играючи, сыгранный, несмотря на всю свою грусть. Почему? Потому что многие голоса гитарных аккордов остаются на месте, когда мы эти аккорды меняем, левая рука очень удобно их берет, и в итоге получается какое-то ощущение вот этой телесной легкости, что это не далекие друг от друга аккорды, ради которых нужно со свистом переставлять пальцы, да, с тем небольшим гитарным призвуком, а вот наоборот, максимально плавно, даже на слух ощущается, что он легкий и приятный для самого музыканта.

0: Второе название такого нисходящего минорного оборота – это фригийский оборот. Это, кстати, довольно странное название. Я никогда не понимала, почему именно так, потому что это не сильно связано с фригийским ладом. Но это тоже такая,
1: как,
0: знаешь...
1: Как еще раз? Я слышу фрейдистский.
0: Нет, фригийский. Спасибо, что поправил. Ничего себе. Это просто, видимо, такое либо устаревшее название, либо изначально это было связано с фригийским ладом, минором с пониженной второй ступенью. И вот, знаешь, фригийский оборот учит меня многому. Он философский для меня. Мы, когда проходили его в училище, мы проходили 11 и более способов, как нисходящие аккорды гармонизовать по-разному, да, чтобы подобрать туда разные аккорды, а его общий каркас остался прежним. И вот после того, как ты эти 11 и более оборотов нашел, ты потом в музыке слышишь не просто, что это как песня «Батарейка», да, с нисходящими нотами, и ты такой: ого, здесь третий аккорд все-таки такой он выбрал, пятую там минорную доминанту, ну дела. То есть, опять же, вот это магия поп-музыки, различия в мелочах. Можно было вот так, а сделалось вот так. А в сумме все равно красиво, спрятанные мелочи оказываются.

Идем дальше. Прямо по курсу у нас проект «Домий». Это Мария Довгаюк, очень популярная украинская певица. И это ее суперхит, который в прошлом 24-м году залетел во все топы украинских стримингов. Песня называется «Нагадай». Напомни по-русски.

0: Ну вот тут интересно, Ань. С одной стороны, типичная поп-композиция. Прямая бочка в куплете, простые клавиши и простые струнные в припеве. В общем, казалось бы, все по шаблону. Но, во-первых, почему-то трогает. Во-вторых, опять же, я не могу избавиться от влияния контекста. Потому что во время войны, когда Мария поет «Куда понес ветер», я уже забыла, как это любить. Я опять же слышу здесь вот эти последние 3 года. И от них не избавиться. И удивительным образом, дай бог, чтобы песни не становились лучше за счет таких событий. Но этот трагизм, он делает музыку интереснее, он делает музыку глубже.
1: Согласна. Может быть, поэтому, кстати, и такая поп-форма больше идет песням трагичным, потому что она их усложняет при их внешней простоте. А рок-музыка иногда бывает переусложненной сама от себя, и там довольно сложно сочесть и аккорды, и смысл. А здесь, оказывается, проще это сделать.
0: И клип же даже, да, тоже такой соответствующий. Ты видела, нет, или только слушала песню?
1: Да, я видела. Там Мария, она по набережной ходит, и там еще такое ощущение, что съемка как из прошлого немножко, да, такая ручная и небрежная.
0: И да, с одной стороны, видишь, ничего хитрого, такой довольно классический, опять же, романтический клип, девушка ходит по зимнему пляжу, но я поймал себя на этой идее, и в рецензии «Медузы», если не ошибаюсь, тоже это было написано, ну, то есть прозвучало гораздо раньше, чем у нас в подкасте, что вот в этом образе читается, как будто вот Доми вот бежит от зимы, да, которая никак не закончится, вот с февраля 22-го. То есть каждый вроде бы простой образ, вроде бы не хитрая метафора, опять же, да, начинает работать глубже, начинает работать сложнее, начинает работать в связи с этой войной.
1: Ой, как интересно. Я вот, кстати, замечала, что в украинской музыке как будто образы зимы чуть меньше, чем в российской антивоенной музыке. Возможно, потому что там война как началась, так и длится, и были разные события, которые теперь ассоциируют с войной и весну, и лето, и осень. Я вот замечала, что именно вот в российской музыке зима — это такой абсолютно переломный момент. Зима закончится, и весна не наступила, да, и вот мы остались в феврале. Как будто украинцы-то в феврале особо и не остались, потому что он теперь распространяется на все 12 месяцев. А тут действительно образ зимы оказался важным.
0: Интересное замечание. Ну и не будем забывать, что Украина, в принципе, как бы просто даже климатически более теплая страна. Связь зимы с Россией — это тоже какой-то такой уже шаблонный, традиционный, интернациональный образ. И, может быть, отход от этих там сугробов, да, до березок. Это тоже попытка выйти из русского культурного влияния. Не знаю, может быть.
1: Тоже крутое подмечание. Я об этом не думала.

0: Ну что по музыке-то скажешь, Ань?
1: Мне вот, например, понравилось, что ты сказал, что это простая музыка с прямой бочкой, но тут нет бочки. Здесь как раз интересный тембровый дрейф, проходит ударная установка, которая вначале это просто электронная пульсация, такая перкуссийная. Вот такая, да. И только потом она становится перкуссией по-настоящему. Но вот, кстати, не помню, чтобы там была действительно прямая бочка. Это такое постоянное сердцебиение, которое не приводит никакой категорической кульминации. Тоже здесь минорная нисходящая гамма, тот самый фригийский оборот. Но я как обещала, что он будет нам встречаться сегодня много. Мелодии спускаются. И не только в аккомпанементе. Здесь в целом вся вокальная строчка, она выстроена на одном приеме, на приеме задержания секунды. Когда ты поешь одну ноту и тут же спускаешься. Вот такие вот получаются секунды, как в песне Океана Эльзы. Вот это вот помнишь? И вот там как раз такой же прием. Я не связываю это ни с каким референсом, нет, потому что в поп-музыке так не работает. И сколько бы эта песня ни казалась, мне похожей на «Плачу на техно», например, это ни в коем разе не значит, что они как-то родственны. Просто в поп-музыке довольно ограниченное количество приемов, которые мы можем использовать. Так что все здесь такое. Пульсация, равномерное сердцебиение, нисходящие секунды, которые звучат довольно скорбно и немножко даже фольклорно, потому что потом Мария повторяет их на терцию выше. Ну вот и все. Получается тоже скорбный фольклорный танец, довольно обычный, на который наслаиваются при этом довольно трагичные смыслы. Вот и получается сильный эффект.
0: Интересно. Ты, как всегда, ну, объясняешь с одной стороны просто, с другой стороны убедительно. Можно не слушать музыку, можно слушать Анну Веленскую. Про эту музыку.
1: А это, знаешь, это как работа переводчика получается немножко, да? То есть как бы раз и перевели книжку на другой язык. Мне это нравится в своей работе.
0: Получается, что так. Мы движемся к финалу, верно ведь?
1: Абсолютно точно.
0: И в конце я бы хотел немножко применить метод штанов, метод брюк. Да-да-да, как бы рассказать об одном явлении, но двойном. Есть такая группа Кола, которая за время войны проявила себя в совершенно разных ипостасях. Я вообще, кстати, заранее здесь прошу прощения у всех, потому что я с украинской музыкой и с многими этими группами только знакомился. Может быть, я где-то не так ставлю ударение и в фамилиях, и в именах, и в названиях. Вот Кола или Кола? Не знаю, я пытался проверить, не нашел где. Ну, допустим, что Кола. Так вот, самая известная песня проекта Кола – это «Месила». И это прям патриотическая, подъемная песня. Ну, давайте послушаем.

0: Ань, давай, ну, как бы, коротко твою характеристику, а потом перейдем как бы к главному блюду от колы, к которому я все пытаюсь подвестись.
1: Хорошо, что у нас эта песня пошла в конец. Мы так можем проверить то, что узнали и смотрели сегодня. Что мы здесь слышим? Фригийский оборот мы здесь слышим. Такой же ли он, как в предыдущих песнях, которые мы уже обсуждали? Такой же? Да не такой же. Здесь ребята выбирают такой ход. Там первая трезвучь, потом два секстаккорда, то есть чуть более мягкая краска возникает. И чуть более ровная последовательность, да, такая прям немножко выглаженная, шелковая. И что здесь интересного? Здесь интересное возникает в конце, в этом обороте. Третий аккорд меняется и становится мажорным, мелодическим. То есть он не повторяется тупо всю песню, а вот с такими небольшими акцентами, вдруг с просветлениями. Вот, вот и все. Повторили, получается.
0: На всякий случай, кстати, добавлю, что Кола, это же, она же Анастасия Прудиус, это участница украинского голоса, кстати. Так что в известном смысле, ну, такое нормальное, не кривое зеркало шамана, который же участвовал у нас, да, в каких-то, если я не ошибаюсь, голосистых реалити-шоу музыкальных. Она вот со стороны Украины, ну и да, это ее как бы проект, с которым она работает нынче. Так вот, мы послушали песню «Месила», которая песня патриотическая, песня, ну вот, как мы говорим, не антивоенная, да, а проукраинская, за победу своей армии. Но тема-то нашего сегодняшнего выпуска – это песни про любовь, поэтому я бы хотел сфокусироваться здесь на композиции, собственно, Колы и Ильей Парфенюком. Называется «Температура». Сначала слушаем, потом я еще чуть-чуть про нее скажу.

0: Так, Ань, давай обсуждать. Может быть, ты опять мне поможешь. Вот смотри, почему я выбрал эту песню для конца выпуска, почему вообще мне хотелось поговорить о двух песнях Колы, и почему мне кажется эта композиция примечательной. Мне интересно, это мой такой взгляд на эту песню, или действительно в ней это есть? Во-первых, текст, да? «Як распалите в огонь в сердцах яких, как разжечь огонь в сердцах, где температура на ноль». То есть Кола и Илья Парфенюк поют как бы о безразличии. И о том, как безразличие разрушает отношения. Но как будто бы не только отношения, как будто бы это безразличие разрушает и мир привычный нам. И вот скажи, ты когда слушала эту песню, ты слушала ее опять же, там, смотрела в Ютубе вместе с клипом или слушала где-то как песню?
1: Смотрела в Ютубе вместе с живым исполнением. Может быть, это клип, а может быть, нет. Там, где слоу-моушена много.
0: Ну, там, в общем, в клипе, на всякий случай, для всех расскажу, там разрушенная квартира собирается в реверсе, собирается опять в собранную, в такую традиционную, и в этом тоже, в этом можно увидеть развод, можно увидеть и разрушенное жилище войной. И я не понимаю, это я додумываю всю эту военную историю, тем более для такой, казалось бы, танцевальной, оптимистичной песни, которая напоминает, там, не знаю, лучшие образцы кого тут тебе ближе, Анны Асти, кого-нибудь еще из наших там артистов. Ну, то есть это такая танцевальная песня для танцполов, да, и еще куча тавтологии от меня. Но вот я почему-то вижу в ней этот трагизм. Мне интересно, есть ли он там на самом деле, может быть, он в музыке где-то и спрятан, нет?
1: Слушай, я вот сейчас пересмотрела, а ведь и правда там квартира собирается. Какая же я невнимательная. Ужас! Я все про эти свои аккорды, мне какой-то мир проходит мимо меня. Ты знаешь, мне кажется важным, что там в конце происходит какой-то дрейф в прошлое, причем в такое довольно далекое. Если в реверсе начинается с современности, где танцуют двое людей в современной одежде на дискотеке, а в конце все возвращается к какой-то старой советской квартире, где у женщины бигуди, и даже цветообработка свидетельствует о ретро. Там вдруг начинается сепия, такой черно-белый кадр. Я бы не трактовала прям, что клип повторяет какую-то историю и имеет четко оговоренный смысл, но он скорее про осмысление, да, вот что сейчас, а что до этого, что было настоящим, что было хорошим. Есть мотив разрушения, да, как разрушенное прошлое, может быть, не войной, а может быть, чем-то еще, а может быть, какой-то историей, тоже сложной украинской, в которой происходило отделение от Советского Союза, да, после его разрушения. Может быть, это для меня скорее про разные судьбы разных поколений, которые прошли что-то разное, но такое похожее. Ну, короче говоря, да, главную свою задачу клип выполняет, он наталкивает на определенные мысли, а дальше уже как ты это трактуешь, это уже, как говорится, дело искусства. Ты видишь так, значит так, а я вот вижу так, значит вот так.

0: Допустим, я буду еще думать и про скрытые, и открытые смыслы этой песни, но... А просто как композиция-то, она тебе нравится? Вот мне кажется, это такая классическая, прям буквальная иллюстрация термина «качественная попса». Не очень люблю этот термин, но вот но знаю, что он существует.
1: Качественная попса, еще и немножко все-таки с украинским флером, кстати. Вот это мне кажется важным. Ты заметил, что здесь происходит ритмическая игра между строчек? Она похожа даже немножко на ту, которая происходит в песне Айовы «Имя любимое мое, твое имя на марш...» Нет.
0: Вот, точно, я думал, кого слушай, мне это напоминает. Айову
1: как
0: вообще,
1: да. Песня? Так и это маршрутка, нет. Ну, неважно, короче.
0: Это нет, что? Это прям...
1: Так и называется ну, «Имя любимое», да? Ну, хорошо.
0: Да, наверное, как она. Да нет, давай.
1: Ну, давай, давай, давай, давай, давай.
0: Не жалко. Смотрим, как называется песня Айовы. Ань. Ну, как бы и ты, и я оба идем заниматься чем-нибудь другим, а не музыкальный подкаст вести. Это не Айова, это «Время и стекло».
1: Да ты что?
0: «Имя любимое мое». «Имя 505» называется песня.
1: Ой-ой-ой,
0: да.
1: Как полная Айова произошла. Ну, это ничего страшного, такое случается. В чем была здесь моя мысль? Не в том, что «Время и стекло» — это украинская группа, хотя надо проверить, а в том, что подобный стиль ритмической игры, когда есть строчка подлиннее, потом покороче, потом строчка, которая соединяется с соседней с помощью аккордов, при том, что там возникает... Короче, где точки в музыке и словах не совпадают, а последняя строчка еще и заканчивается раньше, чем мы ожидали. Это, как мне кажется, пошло от Дорна и Монатика. То есть, когда они были популярными, после этого все... А, еще группа «Пятница» тоже много с этим играла. И после этого все такие: «Ууу, круто! Почему бы нам не попробовать сделать такую классную словесную жвачку, да, и покатать ее». Потом почему-то перестали, и мне кажется, что подобные ритмические игры именно для российской музыки не очень-то и свойственны. У меня как раз сегодня был утренний эфир на одном радио, и мы говорили именно про российскую поп-музыку нулевых десятых годов. И пока мы ее рефлексировали, Сергей Лазарев, там, Полину Гагарину, еще разных менее известных, может быть, людей, мы вдруг пришли к выводу, что там метроритмических штук вообще нет. То есть это не любимое средство выразительности русскоязычной поп-музыки. А украинской — любимое. Любимое имя твое. А, нет, все, это у меня уже песня головного мозга. Давай посмотрим, а «Время и стекло» российская группа или украинская?
0: Суперукраинская группа, занимают очень четкую как бы позицию, очень, очень политизированы сейчас.
1: Блин, я так рада! Офигеть! Значит, это лишь подкрепляет гипотезу, которая, вот, ну, такая рабочая, оказывается, да, что украинские группы любят метроритмическую игру между слоем вокала и слоем гармонии. Получается, что это действительно общая черта для украинской музыки. Не фольклорная, а вот именно вот это. Ух ты, как круто!
0: И знаешь что, я предлагаю, даже не в качестве извинений за нашу эту ошибку, но как будто бы наша ошибка подкинула хорошую идею для конца, для концовки сегодняшнего выпуска. Мы забыли действительно про группу «Время и стекло», точнее, как забыли. За время войны они особо ничего не выпускали музыкально, но активно говорят, активно выступают против российского вторжения, они выступают на стороне своей родины. И это, естественно, супер популярная группа, которая до 22 года была очень популярна и в России, как мы знаем, и в Украине. В общем, такой идеальный пример всего того, о чем мы сегодня говорили. Так давай, может быть, закончим каким-нибудь хитом «Время и стекло», может быть, тем самым, в котором мы сегодня запутались. «Имя любимое твое», «Имя 505».
1: Определенно. Давай закончим ею, чтобы еще раз услышать общее и вдуматься в то, как так получилось, что не знаю, что это украинская группа, мы почему-то это нечаянно угадали. Значит, общая, причем объективно и каким-то странным образом, который требуется изучить. Господи, какая классная получилась ошибка. И я заодно послушаю песню вместе с нашими слушателями и буду ностальгировать по тому времени, как я ехала в училище в питерском метро, и везде были исключительно билборды «Время и стекло».
0: Спасибо тебе, Аня, за этот выпуск. Для меня, признаюсь, он получился, ну, немного нервным. Я как-то больше, чем обычно, думал о том, что говорю. Обычно, знаешь, чем больше думаешь, тем хуже говоришь. Ну, посмотрим, что у нас, конечно, получилось. Очевидно, что нам нужно обсуждать, нужно говорить об украинской музыке, нужно ее не забывать. Насколько хорошо это у нас получилось.
2: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы.

0: человек начинается. Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

0: градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое, другое,
1: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое.
1: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое, такое.
1: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое, другое.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: ясный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без губ.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Сегодняшнюю гостью мы знаем как журналистку и правозащитницу, но с недавних пор она еще и актриса.
1: Я родилась в 26-м году недалеко от Потсдамерплац, а жила на Кёнигсгетцерштрассе. Эта улица находится рядом с Вильгельмштрассе, где были все министерства Третьего Рейха, резиденция самого Гитлера. Я часто прихожу туда и вспоминаю, как все началось, с чем все закончилось. И мне кажется, что это было не вчера, и даже не 5 минут назад, а происходит прямо сейчас. У меня очень плохие зрения и слух. Но что случилось со мной, с нами, когда к власти пришел Гитлер во время войны, я прекрасно вижу и слышу. А я вообще не понимаю, где она и где я. Ей было 85, 13 лет назад. Она умерла давно. Почему сейчас это надо... Я родилась в 26-м году недалеко от Потсдамерплац, а жила на Кёнигсгетцерштрассе. Как можно родиться на Потсдамерплац? Там вот Фудзи, да, вот это Deutsche Bahn, вот это вот Sony Center. Как можно там родиться? Где там? Эта улица находится недалеко, рядом с Вильгельмштрассе, где были все министерства Третьего Рейха и резиденции самого Гитлера. Вильгельмштрассе начинается от станции Шарлоттенбург, справа Токамакс. Хорошо заходить во вторник, распродажи. Дальше мы идем через Канштрассе, туда Карлштадту. Если идти направо, Милан, там у тебя ресторан был, Кляйны Динги. Хорошее местечко. Между прочим, там Навальный брал пельмени.
0: Фрау, репетиция. Так называется спектакль режиссера Димы Зицера и Ольги Романовой. Этот спектакль базируется на интервью, которое когда-то драматург Артур Соломонов взял у пожилой жительницы Берлина, пережившей нацистскую Германию. Дима Зицер, мы его знаем как педагога, но вообще-то он по образованию и теперь по роду своей деятельности режиссер, превратил этот материал в спектакль о вине, выборе, памяти и честности перед собой. Премьера «Фрау» репетиции состоялась в декабре 2023 в Берлине, и с тех пор спектакль активно гастролирует, ну и в Берлине он тоже исполняется. Я посмотрел его совсем недавно, на меня это произвело впечатление, и сегодня мы пригласили Ольгу Романову поговорить о том, как она решилась на этот проект, что значит для нее эти темы, и каково это выходить на сцену и говорить от своего имени. Когда я смотрел ваш спектакль, у меня было полное ощущение того, что, в принципе, никакой фарау не нужно для того, чтобы начать разговор о нас самих, о том, какую ответственность несут в том, что происходило в последнее время, эмигранты из России.
1: Фрау – это повод, но повод очень важный. Мы, на самом деле, до сих пор ссоримся с драматургом, с Артуром Соломоновым, который, когда был журналистом, взял это интервью, потому что я этой женщине вообще не верю. Ни одну секунду. И я ее не люблю. Я ее обвиняю во лжи. Я ее обвиняю в том, что она рассказывает наивному русскому журналисту таблицу умножения, то, что она обязана была заучить. Знаешь, у меня есть любимый, один из любимых персонажей немецкого правозащитного движения. Его зовут Людвиг Бауман. К сожалению, он умер уже. Это дезертир. Ему было 19 лет, когда его призвали служить в вермахт. И он вместе со своим другом, они бежали, они дезертировали. Это было во Франции, они были во французском сопротивлении. Их поймали, их пытали, их отправили в лагерь для дезертиров, их приговорили к расстрелу. Потом заменили расстрел на отправку на Восточный фронт. Друг погиб, а дальше Людвиг Бауман посвятил всю свою жизнь реабилитации дезертиров. Знаешь, когда это случилось? В 2009 году. В 2009 году он прожил в Германии жизнь, полную гонений, унижений. То есть его считали предателем с 1942 года по 2009. И ему я верю. Он мой. И мне очень жаль, что мы с ним разминулись. Мне бы очень хотелось с ним поговорить, обняться. И вот он мой герой. А травила его вот эта тетка, которая дает интервью Соломонову, рассказывает, как правильно жить. И какая на них, на немцев, чудовищная историческая вина. Я была очень наивной в 22-м году, когда все это началось, началась война. И я говорила своим знакомым немцам, когда они спрашивали, ну как ты там, ты держишься, там все. Я говорю, а ну что, ну теперь русские как вы, как немцы. И я видела, как они очень недовольны моим ответом. И потом мне один мой друг, Петер, сказал, Оль, ты так нам не говори. Мы свою вину никому не отдадим. Это наше. И вот вы себе свою вину создайте, и вот с ней носитесь, как мы, а в нашу не лезьте. Ого! То есть вот это тоже для меня большое открытие. Окей, я попыталась слямзить чужую вину и на ней проехаться. Не, Романов, не получится, не получится. Ищи сама. Ищи сама, вот где ты виновата. А мы же знаем про себя на самом деле очень многие вещи, которые мы очень не хотим говорить. Ну так вот, если покопаться, мы же знаем стыдные моменты в своей жизни. Не то, что мы о них думаем каждый день, мы о них стараемся вообще не вспоминать. Но, черт возьми, мы знаем, что они были. А здесь режиссер Дима Зицер, собственно, педагог, режиссер, он меня это вытаскивает. Это такая, да, нравственная порнография. Но мне кажется, это важно. Мне кажется, это важно. Более того, когда он это все вытаскивал, потому что спектакль же рождался из бесед, какие-то вещи, которые он вытаскивал из меня, до сих пор мне не казалось, что мне нужно за это стыдиться. Например, то, что я написала песню про Путина. Ну и что написал, ну, господи, поделка. Он говорит, ты что, не понимаешь, что ты сделала? И тут до меня дошло. То есть я об этом не вспоминала 20 лет. Была такая забавная виньеточка в моей биографии, которая вспомнилась к слову. И вдруг я поняла, господи, а ведь я правда тысячам женщинам навеял эротический сон про Путина. И, может быть, они в этом эротическом сне, думая о Путине, зачали детей, которые сейчас вот гибнут в Украине за Путина.
0: Я думаю, тут нам надо рассказать, как Ольга Романова однажды, шутки ради...
1: Из пьяна, надо сказать, уж говорить так до конца.
0: Написала на салфетке в ресторане текст, который потом исполнялся из каждого утюга и из каждой консервной банки.

0: хочу такого, как Путин, да. И мне казалось, что это такая ирония, что это сарказм, что это смешно, потому что невозможно хотеть такого, как Путин. А нет, еще как возможно. А вот это был воспринят как всерьез.
1: А что должно произойти, чтобы вот эта рефлексия по поводу, собственно, постыдного или этически сомнительного поступка стала публичной? Замечу, что в этом смысле ваш спектакль очень напоминает стендап. Если вы так не считаете, должен извиниться, но у меня было полное ощущение, что я смотрю стендап, и у нас год назад в подкасте «Закати сцену» был разговор с исследовательницей стендапа Ярославой Ананко, и она дала очень точное и любопытное определение тому, что такое жанр стендапа. Это монолог, основанный на плохих воспоминаниях.
0: Как здорово сказано. Ну, во-первых, давай честно. Я, наверное, имею гораздо больше в жизни нехороших поступков, чем те, о которых я говорю, но это дает мне повод их повспоминать. И я очень хочу, чтобы зритель-слушатель начал вспоминать свое, причем не только свое, там, чем я виноват перед украинским народом, там, или перед русским народом, перед Борисом, чем перед кем угодно, да, а вообще, вот где вот это перышко, которое, простите, на страшном суде перевесит. Это же, мне кажется, очень важно. Мы же на самом деле каждый про себя, мы точно знаем, что мы-то хорошие. Вот я хороший человек, мы это про себя знаем точно. Я уверена, что Путин про себя знает, что он вообще отличный чувак, что он очень хороший, желает людям добра исключительно. Я не знаю, есть тут только, может быть, какие-то люди с очень серьезными отклонениями, или, я не знаю, спрашивают у психиатров, вот кто из людей думает про себя, я плохой. Вот я плохой, точно плохой, я поступаю плохо, потому что я плохой. Нет, мы хорошие, просто обстоятельства всякие разные бывают, да? И мне кажется, что чем раньше и чем сильнее мы над этим задумаемся, тем больше шанс что-то исправить. Даже не в мире, а в себе. От этого мир меняется. Это же у Мамардашвили, по-моему, было, что делать человека человеком. Стремление быть человеком. Да? И вот стремление, мне кажется, быть лучше, исправить ошибки, пока не поздно. Да? Кого-то простить, а лучше побольше народу, да? С кем-то помириться. С чем-то примириться, с чем можно примириться, а с чем нельзя примириться, так показать зубы. Мне кажется, вот эта работа над собой – это, ну, очень-очень важная штука. Мы же себя прощаем или забываем. А это важная работа. А это только не в политике. Я не знаю, в семье, в трудовом коллективе, простите меня за выражение, да?
1: То, что ты сейчас говоришь, это такой прекрасный и, я бы сказал, несколько старомодный взгляд, предполагающий великую силу искусства, которая способна воздействовать на умы и сердца, способна исправлять, делать людей лучше, возвращаться к своим прошлым ошибкам. И это очень любопытно слышать в 2025 году.
0: Мне положено быть старомодной, мне по возрасту.
1: Я не думал, что это возрастная штука.
0: Дай пококетничать.
1: Но мне кажется, в 2025 году есть некоторый консенсус, что искусство, работающее с политической тематикой, оно скорее про другое, оно существует для того, чтобы сделать проблему более заметной, выпуклой, raise awareness, вот это вот все. И тут, значит, Соломонов, Зицер и Романова приходят с ценностями 19 века и говорят, значит, врачу исцелися сам, дорогой зритель, посмотри внутрь себя, пройди вместе с нами. Что? Сеанс, ну, не психотерапии, но, если уж мы говорим, так сказать, в терминах какого-то предыдущей эпохи, но разговор со священником. Ну, или разговор с барменом, что тоже обладает высокой терапевтической силой. Как вы с этими совершенно прекрасными и близкими мне, но абсолютно несовременными ценностями это делаете? И в таком случае у тебя есть какая-то идея, почему ваш спектакль, в общем, очень популярен? Если бы он не был популярен, вы бы его, опять-таки, не возили по всей Европе. Ну, я сам видел полный зал в Берлине.
0: Полный зал в Берлине был для меня объясним. Все-таки я здесь давно живу, и тема такая, она, в общем, берлинская. А вот полный зал в Тивате, в Будве, в Варшаве, в Белграде. Это было очень интересно, и это было очень полезно. Мы никогда не играем один и тот же спектакль. Никогда. Так получается, что мы все время привязываемся к месту. Несмотря на эту фрау, в Сербии вообще было отлично, потому что в день спектакля началась революция. 1 000 000 человек вышли на улицу, и там просто было вообще понятно, о чем говорить. И когда я говорю в Берлине, что у меня в Кройсберге в начале войны все стены были списаны, если с них unser Krieg, это не наша война, то мне прекрасно перевели, что написано на всех стенах в Белграде. А там вполне есть там националисты. И так довольно всерьез все. И тетушки имеются, я была в лагере тетушек, и мы говорили об этом как раз. Мы вообще свернули туда, в Майдан и в другую плоскость. Почему, собственно, называется фрау-репетиция? Потому что он никогда не повторяется. Он все время привязан к местности, к публике и к сегодняшнему дню, к новостям. То есть остаются какие-то реперные точки, но привязка именно к сегодняшнему дню. И плюс ко всему, я никогда не знаю. Я никогда не знаю, куда меня поведет режиссер, куда меня поведет Зицер. Потому что, конечно, это обманка говорить, что это моноспектакль. Ничего подобного. В спектакле два героя. Собственно, актриса на сцене и режиссер, который мой черный человек, абсолютно моцартовский мой черный человек, который приходит ко мне с клещами и просто бьет меня наотмашь, чтобы вытащить из меня еще что-то, что еще не вытащил. А у меня там много всего. И мне трудно, мне очень трудно. И я помню один раз, когда мне очень хотелось просто уйти со сцены, подойти к нему и дать ему по морде. Я понимаю, что это прием режиссерский, но поймите вы, мне очень хочется это сделать.
1: А вообще-то уход со сцены в какой-то такой предельно острой ситуации, это тоже было бы вполне естественным продолжением такого рода спектакля.
0: Не знаю, я думаю, что до этого когда-нибудь дойдет, и мне, конечно, самой сейчас интересно продолжение этого, конечно. Потому что Зицер говорил, что моя цель – довести тебя до этого. Тут ты не выдержишь, хлопнешь дверь и уйдешь, и я дальше знаю, что я буду делать. Ну, в общем, это работа вживую. Чем она мне очень нравится, это, конечно, ни одной секунды не моя собственная психотерапия, там не психотерапия зала, но это работа вживую, это работа на... перед вами, да, перед зрителями, меня просто вспарывают, рисуют моими кишками. Мне кажется, это занимательное зрелище.
1: У тебя всегда были огромные аудитории. Пока ты была в России, работала на телевидении, когда ты писала. Сейчас у тебя большая аудитория в Ютьюбе. Аудитория театральная по определению в разы меньше. Зачем она тебе, когда у тебя есть совершенно... другие, принципиально более мощные способы доставки информации, того сигнала, который ты посылаешь?
0: Я боюсь, что очень будет банальный ответ. Банальный ответ мне очень... он мне нравится. Я вообще с детства любила у Генри, конечно. Это дороги, которые нас выбирают. И я не ходила в театр. Я не собиралась этого делать. Я вообще не понимала, что ко мне пристали. И не собиралась делать это дело в жизни, как-то двигаться на сцене, что-то читать, смотреть и так далее. Но так в жизни случается довольно часто, когда тебя не спрашивают. Кстати, так судьба стучится в дверь. Что-то мы пошли по Моцарту, Бетховену, мы идем дальше. Это во-первых. Во-вторых, все-таки сейчас я отвечу не очень серьезно, а потом посерьезней. В Вильнюсе гастролировала подруга моя Таня Лазарева. И она оставила мне пакетик, шарфик, подарок. Мы с ней не пересеклись буквально на день. И она оставила мне телефон у строителя ее концертов, и мы с ним должны были списаться, встретиться, и он мне передал бы шарфик. И вот мы с ним списались, встречаемся, кофе выпить, сидим, пьем кофе. Наш человек, давным-давно мигрирующий в Израиль, русскоговорящий, в Вильнюсе занимается устройством концертов, в которых я очень многих была. Выяснилось, что это он устраивал прекрасного совершенно Виктора Шендеровича в синагоге, и я была на этом блистательном совершенно концерте, что он делал еще каких-то наших, наше все, которое все, наше все. И он понял, что я совершенно в курсе, что я бываю, что я всех этих людей прекрасных знаю. И тут он мне спрашивает: скажите, пожалуйста, вы так хорошо все это знаете, а вы тоже билетами торгуете? И тут мне очень пригодился театральный опыт. Я вам сказала: вы знаете, Нет, ну вообще я актриса для взрослых. Мне позвонили все. Мне позвонил Таня Лазарь, мне позвонил Шендерович. Ну, это все, да? Ну, во-первых, в чем я соврала?
1: Ни в чем.
0: Абсолютно. Во-вторых, ну, всегда приятно и, на самом деле, очень полезно осознавать степень своей там узнаваемости, популярности и так далее, и так далее, и так далее. Это очень полезно. Поэтому мне кажется, что как раз театр, ну, особенно который пришел ко мне в таком неожиданном качестве и, в общем, в таком возрасте, и которого я не звала, но я теперь не знаю, что будет дальше, как я буду дальше без театра, потому что это же закончится. Я совсем недавно после спектакля сказала, спросила Диму Зицера и Артура Соломонова: вы слушайте, ну ведь это же там все конечно, наверняка в этом году мы закончим с гастролями, с этими показами. А что дальше? Они на меня очень внимательно посмотрели. Говорят: послушай, ты что, не смотрела фильм «Начало» с Чуриковой? Когда она приходила, а роль для меня есть? Говорит, ну все, дальше все. Дальше жди своей роли 25 лет. Сколько у меня друзей-актеров? Мне никогда это в голову не приходило. Никогда. Мне так захотелось плакать от несправедливости, от обиды, от того, что, опять же, я хорошая, а ролей нет. Ну вдруг, да? Думаю, какое счастье, что у меня есть другое, очень много всего, а у актеров нет. А это простая вещь, до меня дошла сейчас. Вот казалось бы, ну это просто, мы все про это читали, да, мы все про это знали, да, все говорят, ну вот актеры, да, они, в общем, люди такие несчастные. А я не понимала, в чем несчастье-то. Вот, Господи. И когда это входит в кровь, я теперь не знаю, что с этим делать.
2: Как насчет работы?
3: Какой работы?
2: Моей.
3: Да?
2: Моей.
3: А на вас нет заявок.
2: Почему?
3: Вот это ж я не знаю, почему.
2: Странно.
3: Что ж тут странного?
2: Странно. А что же мне теперь делать?
3: Вступайте в отдел кадров.
2: Я уже там была, меня направили к вам.
3: Ко мне? Боже мой, о чем они только думают? Да. Да-да. Я слушаю и записываю. Хорошо, жду. А вы обращались к Федору Васильевичу?
2: Кому?
3: Ну, к режиссеру вашему, пусть он поможет.
2: Он теперь в санатории. Лечится.
3: А он обещал что-нибудь?
2: Да. Только будет не скоро.
3: Ну, я, к сожалению, ничем вам помочь не могу. Но если что-нибудь будет, мы вам напишем.
2: Что же, я теперь никому не нужна?
3: Пока никому. Вы очень хорошо поработали, роль у вас получилась. Но вы очень специфичны, такие пока не требуются.
2: Странно. Я могу ехать домой?
3: Да, конечно. Билет вам, по-моему, уже заказан.
2: Странно. Как странно все. До свидания.
3: До свидания.
0: Не переоценивать собственную значимость и узнаваемость, во-первых, а во-вторых, конечно же, различать общение с камерой и общение, хорошо, пусть 200, но абсолютно живыми людьми. И опять же, ты понимаешь актеров, какой ужас это ваша профессия, как же она тяжела. То есть это совсем не то, что представляют себе девочки, мечтающие поступать в театральный. Конечно, совсем не то. Ты же на самом деле видишь каждого. Ты же на самом деле видишь и чувствуешь каждого. И особенно видишь и чувствуешь каждого, кому не нравится. И кто хочет уйти, кто уходит, вот это... А ты же не видишь, когда переключают на другой канал. А тут ты видишь, когда переключают на другой канал. И ты в конце концов начинаешь протягивать какие-то ниточки и пытаешься... Нельзя сразу говорить, не кокетничай со зрителями. Это самое трудное. Это вообще самое трудное, как оказалось. Не хотеть нравиться.
1: Ну, конечно, это своего рода аддикция. Однажды попадаешь на сцену или вообще в театр, и ты не можешь от этой зависимости избавиться. И с этим очень тяжело работать. Это довольно страшная вещь, когда ты начинаешь, находясь на сцене, нравиться зрителю, и, кстати, спектакль ломается. Мне Саша Денисова как-то говорила про один свой спектакль, про несколько показов, первый из которых не очень получился, потому что находившиеся на сцене слишком попытались понравиться залу. И эффект был совсем другой. На втором показе было совсем иначе, и спектакль двигался так, как он должен был двигаться.
0: Я видела спектакль Саши Денисовой, собственно, Саши Денисовой. А в главной роли был Александр Георгиевич Филипенко. Он играл Путина. И когда ты сидишь и видишь вот это вот все, когда перед тобой Путин, а ведь Филипенко играл не только Кощея.
4: Слушай, любезнейший, сейчас ты возьмешь перо и бумагу и напишешь, что трон корону и государство уступаешь мне.
0: Я напомню, что он играл еще и Константина Сеньевича Черненко. И как человек тебе хорошо знакомый, любимый, родной, да, которого ты видела, не знаю, там, с рождения на экранах, вдруг правда на твоих глазах превращается в Путина, а ради только этого стоит смотреть эту пьесу Саши Денисовой про Гаагу. И, кстати, тоже вот эта пьеса, она потрясающая вот именно про моральный выбор. Про твой выбор. А ничего вы со мной не сделаете. Ничего. Зло непобедимо. Особенно зло непобедимо в исполнении Филипенко. И ты такая выходишь, что правда. И, ну, действительно, театр такая штука удивительная, которая все-таки, в отличие от кино и ютубчика, уж тем более, все-таки по-живому тебя ножом пыряет, а не с третьего дубля.
1: Скажи, а такой спектакль мог быть построен вокруг неполитической тематики? Потому что все, что ты мне сейчас рассказывала, это скорее про экзистенциальный опыт, не про политические события и свое участие в этих политических событиях. Можно сделать спектакль «Фараова репетиция» совсем другим, говоря про опыт другого свойства?
0: Я уверена, что да. Более того, я смотрела не то чтобы много, но несколько хороших спектаклей, причем и моноспектакли, или спектакли на двоих, и мы с тобой, конечно, их смотрели с Мариной Неёловой, Чулпан Хаматовой, да, про другое, про очень важные вещи, про другое. И они, конечно, гораздо сильнее, это профи, это глубоко, это много репетиций. И ты рыдаешь, это про жизнь, слезы, любовь. Хотя, с другой стороны, вот последний спектакль, который я смотрела в Берлине с Чулпан Хаматовой, в прошлом году по пьесе Марины Давыдовой, где Чулпан Хаматова, в общем, играет, как я понимаю, Марину Давыдову. И она, в общем, беженка из Азербайджана, условного Азербайджана. Это про жизнь. Там нет ни Путина, ни Горбачева, ни Ельцина в спектакле. А политический ли он? Ну да, политический. В общем, политический. Хотя там нет политики. Там простая женщина пытается выжить среди... Среди дружбы народов.
1: Там есть история.
0: Да, там есть история, но тем не менее, ну, вот буквально политики там нет. Да, конечно, но, дяденька, я же не настоящий сварщик. Я так не могу играть, не собираюсь играть, это не об этом. Ну, я политическое животное, да, я журналист, я про зэков могу, про это могу, а про жизнь и слезы, любовь не могу и не хочу. Для этого есть, ну, да, профессиональные люди, поэтому... Агитбригада «Бей врага» тоже из меня не очень получается. Поэтому вот так. Как-то оно очень гармонично случилось. И я очень боюсь, что когда-нибудь, ну, когда-нибудь, ладно, а чтобы это не скоро было, что я увлекусь чем-нибудь другим театральным.
1: Балет?
0: Впереди. Скорее опера. Вот это надо оставить, вот как все-таки вот такой... опыт, не повторять его, не повторять, что пусть он останется вот для меня хрустальный совершенно. И вот пусть он останется вот таким хрустальным в моей жизни, в моей памяти, в моем сердце, и я очень надеюсь, что я могу потом эти воспоминания с кем-то разделить, из публики, с кем мы сможем поговорить об этом. Давай скажу так, нахально, через 50 лет.
1: И тем не менее, значит, пока эта история продолжается, спектакль «Фараова репетиция» ездит по городам и весям. В двух словах, где вы будете в ближайшее время?
0: В ближайшее время будем в Лондоне 4 мая. Дальше будет Таллин, дальше будет Дюссельдорф 21 июня, Таллин 6 июня, Мюнхен 3 июля, а дальше у нас уже осенний Израиль, Кипр и так далее. Ну, я надеюсь на этом закончить, потому что, ну, это конечная вещь, она заканчивается. Хотя чем больше я в нее погружаюсь, уже готовую, тем больше новенького я не узнаю. А вот какие-то вещи есть мистические. Я нашла действительно для этого спектакля маленький документальный фильм про Берлин 42-го года, который меня совершенно потряс. Он, естественно, про Патрики, да, про какую-то красоту невероятную, про прекрасных людей, про тыквенные латы, про лавандовые рафы, про крестовскую строчку и ростовские стейки, вот про это, про все. И я нашла и просто кинула ссылку нашему звукорежиссеру. И уже во время спектакля услышала музыку, думаю, надо же, что-то я не помню такой песенки веселой. Ну, думаю, хорошая песенка, веселая. А потом мой друг немец, который был на спектакле, сказал: боже мой, как подобрана музыка, потрясающая песня про карусель, которая крутится, а песня 42-го года, которая крутится, с которой нельзя сойти, но она веселая.

0: Lampehalter, weiter geht's im Kreis.
1: И в какой-то момент, когда я слушала ее там 105-й раз, я вдруг услышала в песне слова «Гитлер, Хайль». Думаю, чё она поет? Начала копаться в словах. Нет там таких слов. Там про Хальт пытается остановить карусель. Но мы все слышим вот это. Вот это все. Вот. И я в какой-то момент остановилась, спросила зрителя, а что они слышат? Они вот это слышат. Как и я. Как и я. Потому что ты вдруг перестаешь слышать веселую песенку про карусель. Ты видишь очень красивых жителей немецкой столицы, в потрясающих платьях дамы, очень красивые офицеры. Эти накрытые столы, кофейные чашки, бассейны. И у тебя просто переклинивает, и ты все равно вспоминаешь 42-й год в Москве, да? Я говорю о Москве не потому, что, а потому что столица и столица, да? Сравниваешь с этим. И у тебя застилает как-то вот глаза, и вдруг ты это слышишь. И понятно, почему. Потому что у тебя начинает это внутри говорить.
2: А это что, ненависть?
1: Нет. Это твое знание будущего. Это твое знание будущего, что с ними со всеми будет. Потому что ты невольно же смотришь на них и думаешь, что с ними стало со всеми. И одна из них, между прочим, вот это моя фрау. Я думаю, что самая красивая.
0: Ich rufe, Alter, weiter geht's im Kreis.
3: Это подкаст «Закати сцену». Сегодня у нас в гостях была журналистка, правозащитница и актриса Ольга Романова. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. До встречи через 2 недели.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Мы перестали ставить какие-то задачи. Мне кажется, главная задача сегодня — это как-то экзистенциально подробно и интересно провести время вместе. И кажется, это получается.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Немножко грустно об этом говорить, но сегодня вы услышите последний в этом году эпизод про российский театр в изгнании. Это неизбежно. Год заканчивается, и с ним заканчивается этот сезон нашего подкаста и вот этот вот проект про российский театр за пределами России. Такие эпизоды про российский театр в изгнании, они всегда результаты открытой записи. Эта запись прошла в конце ноября в берлинском книжном магазине «Бабель Букс», за что огромное спасибо нашим партнерам из «Бабеля». В тот вечер гости могли послушать мой разговор с режиссером Ильей Мощицким. Это его голос звучал в самом начале выпуска. Конечно, не только послушать нас, но и поучаствовать в этом разговоре. И для меня и всей нашей команды такие очные встречи очень важны и ценны, потому что особенность подкастов как медиума в том, что обратную связь от слушателей авторы получают не так уж часто, и для меня, я до сих пор не могу к этому привыкнуть, потому что до того, как я начал вести подкаст «Закати сцену», я никогда не работал ни со звуком, ни даже просто на радио. Так что, если вам что-то хочется сказать нам, если вам что-то нравится, не нравится, если у вас какие-то пожелания, пожалуйста, я буду очень рад оценкам и комментариям на всех платформах, где вы нас слушаете. Ну, давайте вернемся к сегодняшнему герою, к моему собеседнику Илье Мощицкому, который живет и работает в Ереване, но мы с ним говорили в Берлине, потому что он приехал на фестиваль Voices. До полномасштабного вторжения России в Украину Мощицкий жил и работал в Петербурге, ездил с гастролем по Украине, часто ставил спектакли в Москве, в центре имени Мейерхольда. А после февраля 22 года он переместился в Ереван. Там Илья с коллегами и единомышленниками продолжает свой проект, который называется «Временная ассоциация Хронотоп». И теперь Мощицкий с коллегами делают постановки на армянском языке. Вот именно такую, точнее, одну из таких постановок. Она называется «To Forget», или по-армянски, если я правильно это произношу, «Маранал». Хронотоп и Мощицкий привезли в Берлин на спектакль «Voices», который, вот уже второй, если не ошибаюсь, год подряд, представляет в Берлине искусство из разных постсоветских стран. Это важное, очень увлекательное событие. Я видел этот спектакль на фестивале в Берлинском театре «Индельфи». На сайте Хронотопа «Забывать» определяется как поэтический перформанс о жизни и смерти Сергея Параджанова и о нас самих. Это довольно точно. Весь спектакль построен на аллюзиях и отсылках к разным текстам и фильмам Параджанова. Там есть работа со светом, с цветом, как в самом начале параджановского фильма «Цвет граната». Точно так в начале этого спектакля появляется много книг, которые выполняют свою очень важную функцию не в этом спектакле. Довольно любопытно, что эта постановка кардинально отличается от самой громкой работы Мощицкого в прошлом. Мюзикла «Холокост Кабаре» по пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля про суд над Джоном Деменником. Джоном или Иваном Деменником, который был охранником концлагеря. Процесс над ним длился свыше 30 лет. А название и формат спектакля тогда, в 2018 году, многих возмутили и обидели.

0: За вычетом тех, что бежали в поля.
1: С чем связан такой переход от яркой, немножко агрессивной, может быть, заведомо шокирующей формы холокост-кабаре к поэтическому перформансу, как вы мне высказывали?
2: Холокост-кабаре – это этап, это работа, которая действительно очень много и там и шума наделала, и на нас очень сильно повлияла. Он вышел, мне кажется, за пределы театрального процесса, не знаю, высказывания, и стал просто для нас очень большим опытом, потому что нам по пути приходилось принимать большое количество решений. Допустим, когда поступают угрозы, буквально угрозы жизни, стоит ли выходить на сцену, подвергая опасности там, себя, артистов и так далее. В конце концов, мы просто театром занимаемся и не хотим, чтобы, как нам писали в сообщениях, чтобы нам отрезали там части тела. Мы, допустим, ехали с этим спектаклем в Киев, а нам говорили, не садитесь в самолет, мы вас встретим, мы вас там убьем, посадим. Это было бесконечное количество вот таких опасных решений. И это была, конечно, ну, то есть спектакль построен на провокации. То есть он бесконечно всю дорогу провоцирует. Зрители ставят перед ним вот этические тупики, потому что, вот, ну, во-первых, эти два слова не могут стоять вместе и не могут быть придуманы, ну, не могут фигурировать в спектакле песенки про Холокост вот в, не знаю, в кабаретной, рок-н-ролльной манере. Но это был период, мне кажется, что спектакль этот способ выразительности, он был до конца в этом случае реализован, ну и собственно, все. Понятно, что есть такая шутка, что новые спектакли придумывают те, у кого старые плохие. Можно было бы, да, подумать, ну, логично, классно получилось, да, теперь можно сделать, теперь, не знаю, Голодомор, кабаре. Гарфинкель в какой-то момент сказал, у меня есть отличная пьеса про газу с поющими верблюдами, будешь, сделаем. Я подумал, ну, идея классная. А дальше просто мы оказались в том месте, в котором оказались, просто по течению жизни и того процесса, в котором мы находились, он, конечно, был прерван, и нас катапультировало, но вот спектакль, который вы видели, это совершенно другое отношение к там, назначению театра, к процессу производства спектакля, к там, высказыванию и способу высказывания. То есть буквально, мне кажется, что от точки «Холокост-кабаре» до точки «To forget», «Мураналь», это просто кардинальные перемены произошли и кардинальное пересмысление что, почему, как и для чего.
1: Могу предположить, что как минимум одна из причин этих кардинальных перемен и переосмысления – это, конечно, переезд Мощицкого в новую страну и начало работы с новым контекстом. А тут нельзя не сказать, что наша последняя открытая запись по театру в изгнании любопытным образом рифмуется, ну, или скорее вступает в диалог с самой первой. А возможно, вы помните, что уже почти год назад в Тбилиси я разговаривал с Всеволодом Лисовским, спрашивал про грузинскую театральную жизнь, про то, могут ли, и если могут, то как, приезжие россияне участвовать в ней. Если да, то в каком качестве? И Лисовский тогда ответил, что лучшее, что российские театральные деятели, уехавшие из России, могут сделать для Грузии, сказать за гостеприимство и оставить эту страну в покое. А работать театральным мигрантом лучше во всяких больших космополитичных городах вроде Берлина и работать для других таких же мигрантов. Лисовский свое слово сдержал. Довольно скоро после нашего разговора он действительно переехал в Германию. Мощицкий выбрал совсем другой путь. Он не просто работает в Ереване. Он сотрудничает с армянскими актерами, с ереванскими площадками, ставит спектакли на армянском языке. И, естественно, об этом было очень интересно поговорить. И о такой модели профессионального поведения, и об Армении как месте релокации.
2: Дело в том, что у меня была определенная модель театрального поведения до 24 февраля. Она тоже была странненькая. Я жил в Петербурге, но в том числе работал в Киеве. И в Киеве меня называли имперцем и рукой Кремля, а в Москве иногда, когда мы привозили спектакли, украинским националистом. И после того, как началась война, стало понятно, что тем типом театра, которым я занимался, ну, больше нельзя заниматься в России. И просто я искал возможность продолжить ту работу и тот курс и то, чем я хотел и любил заниматься, где-то, где это было бы возможно, для этого я открыл свое свидетельство о рождении, прочитал там «Мама армянка, отец еврей», и подумал, какое хорошее свидетельство о рождении. Как здорово, что мама и папа встретились в театре эстрады имени Райкина в Петербурге. Вот, и мы уехали в Ереван. Я созвонился с театральным продюсером Артуром Гукасяном, спросил: «Артур, понимаете, мы скоро будем вот с коллегами в Ереване, что делать?» И в Ереване оказалось, что совершенно специальная ситуация. Это такое пространство, где если ты что-то хочешь сделать, это все это возможно. Если это не касается денег. Ну, то есть, если тебе нужна площадка, тебе говорят: пожалуйста, вы можете здесь что угодно делать. Нам нужно какое-то оборудование. Ну, вот смотрите, у нас есть такое, можем дать. Актеры, а что нужно делать? Ну, давайте. И так далее. И вот уникальность этой ситуации, мне кажется, что для людей в Берлине это слушается как нечто странное, правда?
3: А для людей в Берлине это слушается как невозможно.
2: Вот. Поэтому я не в Берлине. Мы все время ищем деньги. Иногда находим, иногда нет. Обращаемся ко всем, к кому можно обратиться. Даже завели себе Patreon. И у нас есть небольшая меценатская помощь и поддержка. Мы там пишем заявки на всякие гранты. Выиграли, по-моему, из всех один у Гёте-института на создание спектакля в Черешневом саду. Ну, действительно, можно сказать, что спектакль без денег... Ну, вообще. Ну, то есть вообще без денег. Ну, вот ноль. Его можно сделать. Ну, не знаю, я кого-то обрадую или огорчу. Но просто это спектакли, в которых нету там декораций, костюмов, ну, то есть тех материальных вложений, а просто есть... Вот если мы до какого-то ядра очистим слово «спектакль», то что это такое? Это же система договоренности, да, вот наших во время репетиции, потом со зрителем во время проката спектакля. То есть понятно, что можно создать систему договоренностей, которая будет работать, и в которой нету больше никаких дополнительных выразительных средств, кроме самой системы договоренности.
1: В этот момент нашего разговора Илья задали вопрос из аудитории. Мама армянка, отец еврей, но почему он выбрал для переезда Ереван, а не Тель-Авив?
2: Я немного времени провел в Израиле, но я доверился интуиции и тем, ну что ли, облакам смысла, которые появлялись вокруг меня, которые касаются денег. О том, что вот квадратный метр всего стоит, то есть ты все время должен производить ресурс, да, и все ресурс. Люди буквально стонут под этим, и той меры хаоса, расслабленности... Ну, я же из Петербурга, понимаете, да, в Петербурге не стыдно быть нищебродом, а в Москве стыдно. Ну, то есть вот есть же этот смысл, да, что ты такой, как бы, если в Петербурге, ну, ты там что-то не заработал, ну, ты такой художник, ну, в рюмочной можешь провести время тоже со своими друзьями-нищебродами и вообще так даже прямо и состариться так незашеймленным. А в Москве это просто непонятно, ну, ты просто безответственный лузер. И вот. А в Армении действительно есть эта мера свободы и хаоса, в ней есть нюансы, когда ты просто не знаешь, придет актер на репетицию или нет, и вообще у тебя там проектор, который ты заказал, арендовал и даже деньги заплатил, он приедет вообще или нет, и тебе скажут: брат, слушай, я там пообещал другу в этот момент, извини, ну, сейчас что-нибудь придумаем, конечно. То есть ты всегда немножко удивлен. Поэтому понятно, что, ну, интересно заниматься там театром и перформансом, потому что как будто для этого есть какая-то предпосылка. То есть вот это вот действительно магический реализм Армении.
4: Ես կարդում եմ. Էջ առ էջ. Գիշք առ գիշք. Կարծեմ ես 12 տարեկան եմ. Ինչ է կատարվել ես գրադարանի հետ? Քանի հարյուրավոր հազարավոր տարիների ընթացքում
5: ես ուզում եմ մոռանալ ամեն ինչ,
4: չսիրել, չխորհել, չափսոսալ։ Գիտեք ինչ եմ գտել ես այս գրքում? Չորացված ծաղիկներ,
6: մանուշակներ, շուշաններ, վարդեր, խատուտիկներ, դաշտային ծաղիկներ.
7: Ծաղիկները ձեռք են բերել կատարելություն և գույն։
8: Ծաղիկները նման էին խամրած ջրաներկերի։
9: Մագնոլիայի տերևների զարդանախշերով էջանիշեր։
1: Магический реализм Армении – это в том числе, а может быть и в первую очередь, это древний, редкий, красивый и довольно непростой для изучения армянский язык, на котором расчистки теперь ставят спектакли. И, естественно, я не мог не спросить, как о работе режиссера сказывается лингвистический барьер.
2: Он и мешает, и помогает, но больше помогает, потому что я перестал доверять словам, вот этим, так скажем, бинарным оппозициям, в котором нужно быть либо за войну, либо против войны, или выбрать вот какой-то хороший русский или плохой русский, выбрать какую-то сторону, выбрать какое-то, как-то сказать, сообщение, какой-то месседж, что ты хочешь сказать этим спектаклем. Меня гораздо больше волнует приключение в эстетическом плане. И здесь, конечно, удивительный язык, он служит просто одним из выразительных средств. Просто ты получаешь какой-то дополнительный объем, с которым очень-очень-очень интересно вступить в контакт и построить, ну, то есть вот это сооружение из нового материала. Интересно работать с людьми на языке, который ты не слышал никогда в жизни, через оптику, которая чрезвычайно отличается, с контекстом, который тебя окружает. Это приключение.
1: Как долго это может продлиться?
2: Вечно.
1: Окей, хорошо. Но как в таком случае происходит работа с текстом, с пьесой?
2: Последние два спектакля, там есть тексты, но это тексты, которые рождены в процессе долгих репетиций. Там есть какие-то фрагменты разных произведений, но это просто то, что приходит на ум или то, что рождается в процессе совместного существования, да, вот. Какие-то идеи возникают, они могут быть выражены через текст, но обычно этот текст, он не имеет какой-то, знаете, вот такой вот структуры литературной, в котором есть там завязка, что-то там произошло, и там, ну вот, вдруг я вспомнил, актриса берет одну из книг, говорит, вот на 59-й вот, странице вот такое написано. Даже не знаю, как с этим быть. Ну, не знаю, ну, окей. То есть меня вчера Наталья Степановна Скороход попросила выслать ей текст спектакля. А если это прочитать без спектакля, это просто шизофрения. Ну, то есть это очень разнородные компоненты, которые собираются только вот, если ты применяешь к ним вот эту вот растерянность и дистанцию, в которой ты не присваиваешь текст, а так смотришь на него и думаешь, а что бы это значило? И, может быть, обращаешься даже к зрителю. Вы как думаете, это что значит? Или вообще это то, что вот написано, это вообще как? Это возможно или нет? Это полезно или нет? Это правда или нет? То есть вот какая-то общее незнание, общая растерянность в контакте с текстом в том числе.
1: Дальше я задал вопрос, который задаю всем, ну, или почти всем гостям выпуска «В закате сцену» про русскоязычный театр в изгнании. Как эти творческие поиски и эксперименты, да, и как вообще работу российского режиссера воспринимает местная, в случае с Ильей, ереванская публика?
2: Это вот, наверное, лучше спросить у ереванской публики было бы, но по отдаленным, по эху какому-то, ну, понятно, что неоднородно очень. То есть вот этот спектакль, который вы видели, он просто был из театра Амазгаин национального. Его судьба там была прервана, и руководство сказало, что мы не можем в национальном театре вот это вот показывать, потому что, ну, вы понимаете, да? Потому что мужчина так выглядеть не может. Ну, художественная руководительница мне сказала, ну, я вам говорю, как женщина.
1: А как-то, собственно, судьба самого Параджанова ей не знакома?
2: Знакома, но в определенном ракурсе. То есть в Армении есть общее представление о великом маэстро, который чудил, но он такой наш герой, наш мастер, седой, седовласый, такой добрый Дед Мороз – он многому нас научил. Мы им гордимся, потому что им гордится мир. Вот. И все. А вот, вот эта вся квир-история, она, если вы зайдете в музей Параджанова, вам скажут, что это его оболгали, оболгало КГБ. Но в армянском языке есть прекрасная поговорка, она звучит как «гнамери арисирем». Это значит «уйди, умри, а потом приходи, я буду тебя любить». Поэтому мертвый гей — это еще ничего, можно потерпеть как-то, а живой — это реальная проблема. Меня попросили либо одеть мужчину как положено, либо в другом месте это делать.
10: И в какое место вы ушли?
2: Не поверите, в Музей современного искусства. Там нет никаких проблем. Причем ведь в самом театре не было никаких проблем со зрителем, с аудиторией. Это именно представление национального театра о том, как должна быть устроена сцена, актер на ней, драматургия. Ну, и есть ряд табу, которые нельзя нарушать. На сдаче спектаклей выяснилось, что я прошел по всем болевым точкам. Я на самом деле, вот мы вспомнили «Холокост Кабаре», да, там эта провокация была запланирована. Мы понимали, что мы делаем, и на этом был построен спектакль. Здесь нет, абсолютно. То есть я думал, что я обращаюсь с культурой, с языком, с эстетикой максимально бережно. Но и вот тут я не заметил, как я наступил на какие-то болевые точки, какие-то табу. Все-таки спектакль не может быть таким, потому что там нету, во-первых, как такового сюжета, да, там нету людей, которые играют роли. Ну, то есть это очень непривычно. То есть если ты это прикладываешь к норме, а норма очень строго регламентирована, то получается, что это очень плохой спектакль, но понятно, что... Ну, то есть мне понятно, да, что разнообразие давно узаконено в разных, там, ну, в тех локациях, в которых я занимался театром. Ну, вот действительно в этом времени и пространстве вот такие. Я, еще раз повторю, я это сделал не намеренно. Поверьте мне. Верьте мне.
1: Поверим. Лично я Илье Мощицкому вполне верю, не только ему. Я заметил, что во время этого нашего разговора, этой открытой записи, он часто использовал слово «мы». Мы переехали, мы оказались, мы сделали обстановку и так далее. Так что я спросил, о ком тут речь? Что такое это «мы»?
2: У нас есть независимая театральная компания. Мы ее создали, когда работали в центре имени Мирхольда в Москве. Называется это, тут, внимание, временное объединение «Хронотоп». Есть группа людей, которые, ну, составляют какое-то, можно сказать, ядро, а есть довольно большая уже группа людей, которая видоизменяется, а самое главное, что работает из разных локаций. То есть вот мы работали очень давно с композитором, который живет в Киеве, Димой Саратским, и мы продолжаем с ним работать. Мы работаем с Сережей Кретенчуком, художником, и он живет в Петербурге и остался в Петербурге. Мы с Артемом Арсеняном работали в Ереване, пока он не уехал. Зря. Во Францию, а потом в Германию. Мы приехали с актрисой, с моей женой Катей Крамаренко, но наш коллега, друг и актер Алишер Умаров приехал позже, он приехал почти через год, и остался, и вот в спектакле, который мы выпустили буквально месяц назад, он уже принимает участие и работает и на русском, и на армянском языке, и так далее. То есть вот это какая-то видоизменяющаяся конструкция, но мне кажется, что в этом ее надежность. То есть мы пересобираемся в процессе, и к нам примкнуло довольно большое количество уже людей, которые жили и работали в Ереване, кто-то занимался театром и работает в качестве перформеров, а кто-то никогда не занимался театром и стал заниматься им, вот, познакомившись с нами.
10: То есть косвенная задача — это еще и соблазнение, втягивает людей в орбиту временного объединения «Хронотоп».
2: Ну, нет, задач вообще как таковых нету. Мы перестали ставить какие-то задачи. Мне кажется, главная задача сегодня это как-то экзистенциально подробно и интересно провести время вместе. И кажется, это получается, особенно в процессе репетиций. То есть вот этот грандиозный репетиционный процесс, который в Армении, у меня никогда таких процессов растянутых во времени не было. Потому что никто не может себе этого позволить, ни театр тебе не может этого позволить, ни сам ты не можешь этого себе позволить. Но вот последний спектакль мы полгода репетировали, но мне очень нравится. Мы в какой-то момент, ну, вообще потеряли из виду премьеру и даже потеряли из виду ее надобность. Можем сделать премьеру, можем не делать, можем перенести. Ну, то есть вот на премьере нас спрашивали, а когда вы понимаете, что спектакль готов? Да не понимаем мы ни черта. Ну, то есть давайте попробуем это сделать. Ну, понятно, что надо оговориться, что мы не ставим спектакли в сцене коробки по драматургии, не знаю, Мольера. Это какая-то такая... То, что мы представляем себе и называем это театром, это такая попытка создать вот систему договоренностей, которая бы выражала сегодняшние наши какие-то представления о мире, а это в основном растерянность. Поэтому это какие-то такие, ну, получаются такие странные кибаны.
1: Что ж, возможно, странные кибаны — это самое прекрасное, что может получиться у временного объединения Хронотоп. Можно позавидовать. Я надеюсь, что и мы тоже продолжим делать в следующем году. У нас будут свои странные кибаны. Мы, безусловно, продолжим работу подкаста «Закати сцену», в том числе развивая тему российского театра в изгнании, возможно, в каких-то новых формах, каких в этом уходящем году еще не было. С вами был Михаил Калужский, это подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через неделю.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда изнята. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «Моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
4: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
4: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: тоже большой. Хороший вопрос, да?
4: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
4: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все в первую очередь литературный первоисток.

0: степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, и взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их аха-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить, как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну,

0: там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить. Но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, ну, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но... Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: да, бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, но, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сети. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесен
1: в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров.
1: Есть огромная мотивация огромного количества людей. Мы готовы отложить решение многих других проблем, вообще забыть о некоторых других проблемах, но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы, чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
2: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о наказании для преступников, которые виновны в развязывании и ведении захватнической войны в Украине. Мы знаем, что российские чиновники постоянно повторяют, что российская армия наносит точечные удары только по военным объектам Украины и не затрагивает гражданскую инфраструктуру. Но разрушенные жилые дома, больницы, школы, системы энергоснабжения, конечно же, говорят об обратном. Ну и самыми серьезными военными преступлениями для судов, конечно, станут случаи массового убийства мирных жителей. Например, в Буче, которая, в принципе, стала зловещим символом немотивированной жестокости и даже садизма со стороны россиян. Или, например, ракетные атаки на крупнейшую детскую больницу «Ахмадет» в Киеве. Об этом поговорим с нашими экспертами. Это политолог и правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления в Украине, и юрист Илья Шаблинский. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Мы знаем, что на данный момент Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест буквально нескольких человек, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это детский омбудсмен России Мария Львова Белова. Это начальник российского генштаба Валерий Герасимов и бывший министр обороны Сергей Шойгу. У меня, как и у многих людей, которые наблюдают за этим процессом, не будучи профессиональными юристами, правозащитниками, как мне кажется, закономерный вопрос. Почему так мало людей до сих пор привлечены хотя бы к такой ответственности со стороны Международного уголовного суда? И понимаете ли вы, чем обусловлен именно такой выбор?
1: Давайте я начну. Этих людей несколько больше. Вот кроме тех четверых, которых вы назвали, там есть еще командующий Черноморским флотом и командующий дальней авиацией России. Они получили ордера Международного уголовного суда за целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины позапрошлой зимой. То есть именно тогда, когда уничтожалась энергосистема. Сейчас власти России повторяют эту стратегию, они опять пытаются уничтожить энергосистему Украины. Почему именно эти люди? Нужно понимать, у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Для того, чтобы этот суд выдал ордер, нужно, чтобы преступление уже было доказано. Очень и очень убедительно. Но был случай, когда по одному делу обвинения бывшего вице-президента Конго этот суд опросил 5000 свидетелей. То есть нужно понимать, как работают эти судьи. Они не позволяют себе никаких решений, в отношении которых может появиться хотя бы маленькое такое сомнение. Вот эти шестеро фактически расписались в том, что они совершали военные преступления. Они нарушали 8-ю статью Римского статута, который для Международного уголовного суда является, ну, таким вот криминальным кодексом.
4: К тому, что сказал Михаил Савва, я бы просто добавил. Действительно, по двум обвинениям ряд доказательств налицо. Обвинение в вывозе несовершеннолетних граждан Украины, детей за пределы Украины, их распределение там по семьям, отправка в регионы России – это то, о чем говорилось открыто. Об этом говорила и Львова Белова, об этом говорил и Путин. То есть тут доказательства налицо. И что касается обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, об этом прямо говорили и Шойгу, и Герасимов. Тут доказательства лежат на поверхности. А подозреваемые сами об этом довольно подробно рассказывали. Да и Путин сам бахвалился тем, что наносятся удары по электростанциям, по подстанциям. Я думаю, из этого исходил прокурор Международного уголовного суда. И, конечно, список преступлений, в связи с которыми могут быть привлечены и новые подозреваемые, гораздо больше.
1: Во-первых, у Международного уголовного суда этот список будет пополняться. Еще несколько дел уже рассматриваются там. А во-вторых, Международный уголовный суд – это не единственная международная организация, которая в будущем будет судить военных преступников этой войны. Ну, например, Международный уголовный суд не может судить за главное преступление, за преступление агрессии. То есть вот именно за то, что кто-то развязал эту агрессивную войну и напал на соседнюю страну. Для того, чтобы судить вот этих и за это, нужно создавать специальный международный трибунал.
2: И не обязательно он будет располагаться в Гааге, да?
1: Нет, конечно, он может располагаться где угодно, в одной стране, в нескольких странах. Это уже будет зависеть от того, в каком формате он будет создаваться. Пока мы знаем только самые общие планы. Ну, например, есть специальная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая говорит, что международный трибунал необходим, но без больших подробностей. Вот сейчас, например, закончена разработка концептуального документа в Украине. Ну, концептуальный документ – это план, это вот то, чего мы хотим, именно по поводу привлечения к ответственности за преступление военной агрессии. И там сказано, что международный трибунал должен быть обязательно создан. Ну и некоторые его конкретные параметры.
2: Скажите, а насколько принципиально для украинцев, может быть, даже для вас лично, чтобы такой международный трибунал именно в Украине работал?
1: Такой трибунал обязательно будет работать в Украине, ну хотя бы частично. Здесь будут работать следователи, не знаю, где будут работать судьи, им не обязательно находиться в Украине, хотя в Украине они тоже могут быть. Для нас принципиально другое. Вот я документирую с 3 марта 2022 года военные преступления. Я это делал, находясь в зоне боевых действий на оккупированной части Киевской области. У меня на глазах убивали людей. И я понял, что вот у меня до конца жизни есть мечта и есть цель. Я буду работать на то, чтобы люди, которые это делали, чтобы те, кто отдавал им приказы, и все, кто к этому причастен, сели. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
4: Ну, при этом я сохраняю надежду, я должен сохранять такую надежду, что к ответственности лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны, вот этой страшной кровавой войны, виновники ее будут привлечены и в Россию. Именно за развязывание войны, а за то, за что не может их привлечь Международный уголовный суд, это неясная перспектива. Но знаете, я согласен с теми, кто говорит, что надо к этому быть готовым, нужна некая правовая основа. В Уголовном кодексе России есть конкретные статьи 353, планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны. Есть статья 354, публичные призывы ведению агрессивной войны. Ну, вспомните российских пропагандистов. Вот по этим статьям я хотел бы, чтобы были привлечены те, кто фактически виновен в убийстве сотен тысяч украинцев и моих сограждан. Это самое страшное преступление. То есть Международный уголовный суд, Международный трибунал – это органы, которые включаются, когда национальное правосудие не может работать. Не хочет или не может. Там в Руанде, например, новые власти не хотели, чтобы суд работал на их территории. Они обратились в Международный уголовный суд. В России есть ряд конституционных ограничений. Есть запрет предавать граждан России другим государствам. При этом сохраняется возможность того, что при ином политическом режиме указанные люди будут привлечены в суд к уголовной ответственности.
2: Михаил, вы сказали, что мечтаете о том, чтобы люди, которые отдавали приказы к совершению военных преступлений, и люди, которые их выполняли, чтобы они все были осуждены и сели. А у меня вот такой вопрос. Вот с какого этапа действительно начинается ответственность за совершение военных преступлений? Потому что если, допустим, тот же самый командующий Черноморским флотом, да, отдает приказ о том, чтобы ракеты выпустились, понятно, что он виновен. А вот человек, который нажимает на кнопку, грубо говоря, и ракета летит в детскую больницу Ахмадет, он виновен? Он ведь выполняет приказ.
1: И тем не менее он виновен. Есть понятие преступного приказа, это все достаточно подробно расписано, этому учат в хороших армейских подразделениях, и тот, кто нажимает кнопку, зная, куда вот это полетит, должен четко понимать, он выполняет преступный приказ. Есть еще более сложные ситуации, когда преступления совершают подчиненные, их начальник об этом не знал, но он тоже виновен, потому что есть так называемое обычное право войны, оно собрано, как говорят, кодифицировано Международным комитетом Красного Креста, и там есть статья, которая буквально говорит, если подчиненные совершили военные преступления, а начальник мог об этом знать, просто мог, он виновен, и он подлежит ответственности. То есть круг виновных намного шире, чем сейчас кажется людям там, в Кремле или в рамках Садового кольца.
2: Просто вот смотрите, есть такое расхожее мнение, что, допустим, российские военнослужащие, да, которые совершали те или иные военные преступления, они же комбатанты. То есть это солдаты, которые выполняют приказы офицеров. И вот как таковые сами по себе, они вроде бы ответственности не несут за то, что творят.
0: Суд должен разбираться в этом. В общем, действительно есть понятие преступного приказа, и в международном праве есть понятие очевидности преступного приказа. То есть это должна быть ситуация, когда лицо, исполняющее приказ, видит, что его побуждают сделать очевидное, предпринять незаконные действия, добить раненого, расстрелять пленных, расстрелять гражданских лиц. Очевидно совершенно, что это приказ незаконный. В этих случаях ответственности могут быть привлечены непосредственно исполнители. Но да, в общем, у них будет вообще у исполнителей, у простых рядовых солдат, будет достаточно оснований ссылаться на то, что они решения не принимали, они атаковали населенный пункт, выполняя приказ. Но как в случае в Буче, там вот свирепствовали, насколько вот можно сейчас судить, рядовые, обычные военнослужащие. Возможно, офицеры отдавали приказ, а возможно, нет. Но кто заставлял их там расстреливать целую семью? Мэра небольшого поселка, всю семью. Кто заставлял их связывать руки там десяткам гражданских лиц, мужчин, а потом убивать их выстрелом в затылок? Там есть свидетельства также об изнасиловании и убийствах. Да, там есть основания предполагать, что эти преступления совершали рядовые исполнители, но то, что они рядовые, от ответственности их освободить не должно.
2: Илья, вы упомянули российских пропагандистов, сказав, что они тоже должны нести ответственность за содеянное. На ваш взгляд, насколько это реалистичный сценарий? И здесь опять, кстати, мы подходим к вопросу о том, что они тоже своего рода выполняют приказ. Потому что я лично знаю, что многие из этих людей считают себя людьми на работе. Вот мы на работу ходим и говорим то, что нам приказывают делать. Вот здесь вот как будет решаться эта коллизия, и вообще, опять-таки, повторюсь, насколько реалистично привлечь их к ответственности?
1: Ну, я хотел бы начать с того, что вот эта идея «мы на работу ходим, мы люди подневольные, им не поможет». В отличие от военных преступников, у этих даже нет, ну, официально подтвержденных указаний того, что им приказывали говорить именно вот это. То, что они говорят, это их творчество. А то, что за это реально сесть, ну вот факт. Процесс «Радио тысячи холмов». Это событие геноцида в Руанде 1993 года, когда местная радиостанция призывала к убийству тутси. Причем эти люди маскировались. Они не называли тутси по имени этноса. Они говорили, например, «нужно убивать тараканов». Но судьи доказали, что имелись в виду именно представители конкретной этнической общности, и это были конкретные призывы к убийству. Эти люди получили по 25 лет. Некоторые уже выходят старенькими, некоторые сели значительно позже, потому что их искали, некоторых продолжают искать. Российским пропагандистам очень было бы полезно изучить материалы вот этого уголовного дела по радио «Тысячи холмов».
4: Разумеется, привлечение к ответственности людей, которые прославляли массовые убийства, агрессию, садизм, разрушение городов. Я помню, Соловьев показывал руины Марьинки или Авдеевки, кричал там. Вот та же судьба ждет Берлин. Есть там поразительные просто примеры отвязной злобной пропаганды. Конечно, условием для привлечения к ответственности вот этих пропагандистов террора должно быть изменение политического режима. Мы это все понимаем. Это условие, это факт. Я полагаю, что в конечном итоге все же этими людьми должны заняться российские суды. Сейчас судьи, все судейское сообщество представляет собой жалкое зрелище. Это, может быть, позорнейшая страница истории российского государства в целом. Позорнейшая, понимаете? Это означает не только то, что солдаты России оказались в роли завоевателей и мародеров, а в том, что все государственные структуры послушно выполняют роль диктатора и выполняют свою часть, каждую свою часть кровавой и грязной работы. Но все же нам показывает исторический опыт, что после смены политического порядка, после исчезновения страха, те же люди, действуя более-менее свободно, начинают принимать другие решения. И вспомним, что в постсталинскую эпоху правосудие тоже изменилось. Ну, не может быть, не очень сильно, но изменилось. В общем, вот этих людей, о которых мы говорили, пропагандистов, надо будет привлекать по статье 354 о публичных призывах вот к ведению этой войны и определять меру ответственности для каждого конкретно. Некоторые из них ведут себя аккуратно, они предоставляют слово экспертам, а сами стремятся обходиться без призывов и оценок. А некоторые ведут себя агрессивно, злобно. Ну, значит, ответственность будет другая. Вот так.
1: Я согласен с Ильей. Было бы очень неплохо, чтобы этих людей судили российские суды. Но мы не знаем, дойдет ли до этого. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы не можем надеяться только на такой вариант, а именно на вариант смены политического режима в России. Поэтому этих людей уже сейчас должны судить. И подготовка к суду сейчас идет. Я имею в виду именно создание специального международного трибунала по преступлению агрессии, который должен рассматривать очень широкий спектр преступлений, начиная от инициаторов этой агрессии и заканчивая пропагандистами, о которых только что шла речь. Это все-таки в первую очередь дело международного судебного органа. Справедливость не может ждать вечно. Мы не можем ждать, когда, наконец, вот эти вот российские массы очнутся и снесут этот режим. Или когда внутренние противоречия в элите достигнут апогея, и мы не будем этого ждать.
4: Да, я с этим соглашусь. Поэтому, если Международный уголовный суд сейчас может что-то сделать, скажем, принимать решение в отношении какого-то мандата, выносить какие-то обвинения, давать четкие формулировки. Это нужно делать. Ждать смены политического режима, ну, это значит давать такое время для того, чтобы эти люди себя ощущали относительно беззаботно. Нет, они должны помнить, что они совершают страшные преступления, что их слова и действия повлекли за собой гигантские жертвы, разрушенные города, разрушенные судьбы. Эти люди должны об этом помнить и знать уже сейчас.
2: То есть, по логике исторического процесса, скорее всего, сначала произойдет суд над военными преступниками российскими где-то за рубежом, и только потом, я бы даже, наверное, сказала, не в случае краха российского политического режима, а в случае поражения России в захватнической войне против Украины, возможен будет суд внутри страны, внутри России.
4: Ну, все-таки точнее сказать, изменение режима. Под поражением России проще всего понимать уход, вынужденный вывод войск Российской Федерации с территории Украины. Вот это уже будет поражением. При этом режим-то может сохраниться, к сожалению, как нам показывают.
2: Просто многие эксперты считают, что именно военное поражение может привести к... Даже не именно, а именно и только военное поражение России на поле боя приведет к краху политического режима.
4: Это да. Я тоже на это надеюсь. Хотя есть опыт Саддама Хусейна, который 13 лет сидел после своего поражения. Но, в общем, это правильное предположение. Я думаю, что хотя полноценного суда в условиях, когда Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом, ожидать трудно, но обвинения, хотя бы обвинения должны быть сформулированы.
2: Возможно ли судить этих военных преступников, вот возьмем, допустим, этих шестерых человек, еще до того, как они будут пойманы? Вот они сейчас живут, прекрасно себя чувствуют в России, война, к сожалению, пока еще продолжается, но их, допустим, уже осудили в Гааге.
1: Нет, этого не будет. Международный уголовный суд не судит людей, которые не находятся в зале заседаний. Поэтому выданы ордера, их могут искать очень долго, их могут никогда не найти, но именно в Международном уголовном суде приговора не будет, пока их не найдут. Но я все-таки хочу уточнить, вот Международный уголовный суд – это не единственная международная судебная инстанция. Речь идет сейчас о создании специального международного трибунала, который будет судить за преступление агрессии. И этот специальный международный трибунал может быть создан на других принципах. Он может в своих уставных документах зафиксировать, например, что он судит заочно. Он расследует дело, он выносит приговор до того, как преступника доставили в зал суда. Мы пока не знаем, как это будет.
2: Если такой специальный трибунал осудит российских военных преступников либо заочно, либо очно, почему так важно, на ваш взгляд, все равно осудить их еще и дополнительно в России? Это имеет какое-то символическое значение, практическое значение. Вот почему это необходимо сделать?
4: Да не знаю, в России, если их осудят, они сядут реально, понимаете, сядут. А если их осудить заочно, ну они будут там ухмыляться, там изгаляться всячески. Как бы это будет действительно иметь только символическое значение. Ну, я допускаю, что трибунал может быть создан, но это надо серьезно продумывать правовые основы его создания. Потому что там трибунал по Югославии, там длинное было название, он был создан по рекомендации там, решения Совета Безопасности 1993 года. Совбез проголосовал единогласно. Россия там очень бодро поддерживала тогда. А сейчас вот по рекомендации СБ точно создать не удастся. Значит, другой какой-то механизм нужен.
1: Такой механизм есть. Любой подобный трибунал – это международный договор. Кстати, вот Международный уголовный суд формально – это международный договор. Поэтому можно создать, подписав международный договор, такой трибунал. Но по нашему мнению, я имею в виду украинских экспертов, необходимо усилить его международный характер, например, решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы дала полномочия председателю, главе ООН, подписывать соглашение с самыми разными странами о присоединении к такому трибуналу. Это не голосование Совета Безопасности, где у России есть право вето, и она, конечно, воспользуется этим правом. Это решение большинства на Генеральной Ассамблее ООН. Тоже достаточно сложная задача, но все-таки решаемая.
4: Большинство собрать можно. Вот именно в этом вопросе надежда на Генассамблею есть.
2: А имеет ли значение, где военные преступники будут сидеть? Вот Юлия Навальная в июле этого года написала пост, в котором заявила, что она не хочет, чтобы они сидели в Гааге в теплой камере с телевизором, а она желает, чтобы каждый из них сидел в камере 2x3, приблизительно вот в такой камере, в которой сидел Алексей, в которой над ним издевались. В этом действительно есть такая правда жизни, что европейские тюрьмы, они очень, ну, скажем, такие тепличные, комфортные, можно даже сказать. В общем-то, люди там могут сидеть без особых, там, скажем, неудобств, да, каких-то. А при этом мы прекрасно представляем, что из себя представляет классическая российская тюрьма. Вот, на ваш взгляд, вот здесь вот должна восторжествовать какая-то справедливость?
1: Я сидел в камере 3x3. Ну, вдвоем, я там не один даже был. Могу сказать, да, это некомфортно, это неприятно, Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что ты лишен свободы. Главная проблема в том, что ты за решеткой, в том, что ты не принимаешь решений. И я сторонник жесткого, но гуманного наказания. Этим людям после приговора, а приговоры, вероятно, будут жесткие, они уже на пожизненное наработали, должны быть обеспечены условия, чтобы они вот эти оставшиеся годы своей жалкой жизни дожили. Дожили нормально, по-человечески.
2: Вас многие украинцы не поймут вот за эти слова.
1: Да, ну я правозащитник, и у меня не может быть другой точки зрения на вот то, о чем вы спросили. Поэтому мне безразлично, кто и как меня понимает. Это мои убеждения.
4: Я хочу, правда, напомнить, Михаил получил страшный опыт. Он действительно находился в самых разных условиях внутри вот пенитенциарной системы России. Между прочим, доставка даже вот подсудимого из тюрьмы в суд в этом спецтранспорте – это тоже пытка. Я в него только заглядывал. А Михаил там, он несколько часов проводил, несколько раз. А в жару сидеть в камере в Краснодаре – я тоже только вот в камере заглядывал. А Михаил, как вот Бродский говорил, был содержимым тюрем. Так что я считаю, что у его слов есть более серьезный вес. Да.
2: А есть реальный шанс, что они, например, в Украине будут посажены в тюрьму? Что многие украинцы, кстати, сочли бы тоже вполне логичным, закономерным и справедливым.
4: Ну, Международный уголовный суд принимает решение, в какой стране должны находиться осужденные им лица. Это одна из стран, подписавших договор, признавших Римский статут, и в нескольких там десятках стран есть условия для отбывания наказаний. Это решает суд. Вот.
2: Каким образом, если мы говорим о правозащите и о гуманном отношении к заключенным, будет контролироваться то, чтобы к ним не применялись пытки, допустим, чтобы их не избивали? Это вот как раз то, чем занимается российская система ФСИН постоянно.
1: Это гарантируется той стороной, на территории которой проходит процесс. И если говорить, ну, например, о международном трибунале, который будет создан, или если говорить о международном уголовном суде, который уже работает, то очевидно, что этих людей будут содержать в тех странах, где есть устойчивая система контроля за гуманным отношением к заключенным и подследственным. То есть не будет там никаких пыток. От этого они точно гарантированы. Хотя вот от проклятия массового нет, не гарантированы.
4: В самой Гааге есть специальная тюрьма, по-моему, на 80 с чем-то мест. Там всюду видеокамеры. И такой постоянный контроль должен служить одной из гарантий того, чтобы подсудимым или осужденным не применялись какие-то незаконные меры. Ну, а дальше зависит от того, в какой стране этот осужденный окажется. В Европе жесткий контроль. А в России произвол. Полный произвол. Где такие люди окажутся, это, ну, как бы сейчас не самое актуальное.
2: А от чьего имени им будут предъявляться обвинения? Это будут обвинения от имени Украины, то есть от страны, которая пострадала от российской агрессии, от имени жертвы, или от имени международного сообщества? От чего?
1: От имени международного сообщества. От имени Украины уже сейчас есть приговоры за военные преступления российским оккупантам. Некоторые из них попадают в плен, в Украине идут такие суды, но наиболее частая статья – это убийство цивильного, то есть убийство некомбатанта. Но если говорить о преступлении агрессии, если говорить о высших должностных лицах России, которые должны сесть на скамью подсудимых, то, безусловно, обвинения и приговор будут от имени международного сообщества.
4: Да, от имени международного сообщества, трибунал по бывшей Югославии, когда он учреждался, помнится, представитель России даже говорил, что вот, мол, это новая совершенно институция, с ее помощью решения будут приниматься не от имени победителей в отношении проигравших, а от имени международного сообщества. Ну, это так и есть, и так и должно быть.
2: Михаил, вот мы постоянно в течение выпуска говорим о военных преступлениях. Вы можете рассказать немножко поподробнее, как они документируются, как идет сбор информации. Допустим, вот была какая-то территория под оккупацией российской, потом произошла деоккупация. Я так понимаю, ну, это только мое предположение, туда приезжают правозащитники и начинают собирать информацию о том, что там происходило. Вот можете рассказать, как это бывает?
1: Да, могу на конкретном примере, потому что так всегда понятнее. Мое первое документирование состоялось 3 марта 2022 года. Это было на территории оккупированной части Киевской области. Я наблюдал с расстояния примерно 400 метров, как по Житомирской трассе в сторону Киева шла российская военная колонна. Впереди колонны шла боевая машина пехоты. И в это время на трассу выехали два гражданских автомобиля. Ну, обычные легковушки со стороны Бучи. Им нужно было просто пересечь эту трассу, и тогда они попадали в соседнее село, оттуда была свободная дорога на Киев, не занятая россиянами. Боевая машина пехоты просто расстреляла их из пушки. Там 30-миллиметровая пушка, несколько выстрелов. Когда колонна прошла, и мы смогли сфотографировать с близкого расстояния, в каждой машине погибло 3 человека. В машинах оставались только ноги, тела были разорваны снарядами. Поэтому мы поняли, что в каждой машине был мужчина за рулем и пассажирами женщина и ребенок. Мы нашли номерные знаки этих машин, сфотографировали их. Благодаря этому удалось установить личность одного из двух водителей. Это был киевлянин, волонтер, который просто вывозил людей, вот спасал людей. Следующая же российская колонна буквально там через несколько часов столкнула все это в поле, в кювет, растоптала, раздавила. И не осталось никаких следов этого преступления. То есть вот почему необходимо документировать военные преступления по возможности сразу же. Потому что на войне следы не живут долго. Они очень быстро этой же войной уничтожаются. Если бы мы не зафиксировали то, что произошло, то никто бы даже не знал, где искать этих людей. Там не было бы даже материала для генетической экспертизы. Но бывает и так, как вы говорите. Уже после завершения активных боевых действий берутся интервью у жертв преступлений, у свидетелей преступлений. Это очень важно, в том числе это нужно делать силами организации гражданского общества, потому что органов власти на это не хватает. Но вот поверьте, на каждого украинского следователя, который должен заниматься подобными делами, приходится несколько тысяч уголовных дел о пропавших людях. Эти следователи просто не в состоянии эффективно обработать вот такое количество человеческого горя. Поэтому на первом этапе нужно зафиксировать, для этого нужны общественные эксперты, для этого нужна защищенная база, как у нас, и доступ представителей правоохранительных органов официальных к этой базе. То есть они имеют возможность потом работать с этими материалами.
2: А о каком количестве военных преступлений сейчас уже можно точно говорить? Понятно, что на самом деле их больше, чем то, что зафиксировано.
1: Около 140 тысяч.
2: Кошмар. Это какого рода в основном военные преступления?
1: Несколько основных типов военных преступлений. Довольно многочисленная группа – это обстрелы гражданской инфраструктуры. Вот такое я на Киевщине в марте 22-го фиксировал практически каждый день. То есть мне звонили соседи по селу и говорили, ну тут у нас град пришел, зафиксируй, пожалуйста. Но в большинстве таких случаев не было человеческих жертв. Это просто разрушение, и тут, возможно, ну, что называется, обойдется без уголовного дела в каждом конкретном случае, а жертвы просто получат компенсацию. Но очень много убийств, причем убийств, как это было в Буче, сознательных, когда людей пытали и убивали. Я и живу недалеко от Бучи, и потом документировал там. Это осознанные убийства. Достаточно много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Достаточно много преступлений, связанных с экоцидом, ну, то есть сознательным нанесением ущерба природе. Ну, для примера, подрыв Каховской ГЭС. Вот страшное преступление экоцида, достаточно новое для нашего региона, такого давно не было в Европе, но не нужно думать, что это единственное такое преступление.
2: А у вас есть объяснение вообще вот этой вот жестокости, от которой содрогнулся весь мир, когда он узнал, на что способна российская армия?
1: Да, есть. Я являюсь автором экспертизы. Ну, я вообще эксперт по политическим мотивам уголовного преследования, и эти навыки очень пригодились, потому что, в частности, я экспертировал причины вот этой жестокости. В Буче я зафиксировал одну, ну, наверное, неожиданную вещь. Местные жители во время документирования говорили мне: «Ты понимаешь, мы не видели в этих людях врагов. Они внешне, в общем, не отличаются. Они тоже по-русски говорят. Ну, киевщина в значительной степени русскоязычна. Поэтому не было чувства опасности. А они убивали». И, конечно, нужно было найти объяснение, почему они убивали. Z-идеология, идеология русского мира периода войны подготовила этих людей к осознанным убийствам. Расчеловечение украинцев. То есть буквально расчеловечение, ну, то есть это не люди для оккупантов. Точно так же было, кстати, с солдатами вермахта СС в нацистской Германии. Сначала шло расчеловечивание, потом шли убийства и другие преступления. Во время документирования в небольшом селе Андреевка, это под городом Макаров, тоже Киевская область, уже в начале апреля 22-го, когда село было освобождено, и там стояли только трубы, домов не было на главной улице, я зафиксировал еще одну удивительную вещь, вот проявление этого самого русского мира. Российские солдаты забирали машины у местных жителей, малевали на них большую букву «Ви», ну, в нашем регионе были не «Зетки», а именно «Ви», и потом просто гоняли, чтобы разбить. Ну, или ударяли об забор, или топили в озере. Там по берегу озера просто через каждые 5 метров утонувшая машина. Просто так. Почему? Есть объяснение. Они демонстрировали, что они главные. Они демонстрировали свои возможности, свое превосходство. И ни на что другого, кроме как вот на это тупое насилие, у них фантазии не хватало.
2: Скажите, пожалуйста, могут ли быть у военных преступлений смягчающие обстоятельства?

0: это убийство двух и более людей, это изнасилование, сопряженное с убийствами, ну и так далее. Гигантское поле.
1: Понятно, что мы все очень ждем суда над военными преступниками. Вот даже мы заранее, скажем так, авансом рассуждаем о том, как это могло бы быть. Но все-таки, насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти ожидания, что эти люди действительно предстанут перед судом, а потом будут отбывать тюремный срок?
2: Эти ожидания абсолютно реалистичны. Вопрос времени. То есть вот сколько пройдет времени до того, как они окажутся за решеткой, на этот вопрос я ответить не могу. И никто сейчас не может. Но это произойдет потому, что есть огромная мотивация огромного количества людей. И в Украине, и не только в Украине. Вот мы хотим это сделать. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы.
0: Путин умрет когда-нибудь. Он очень следит за здоровьем, он очень в этом плане щепетилен. За ним вагон докторов ездит. Он очень боится покушений. Но его ждет то же самое, что и Сталин, и прочих кровавых диктаторов. Для огромной части людей в России условием для того, чтобы можно было сказать все, что они думают про эту войну, будет уход Путина. Войну придется увязать со злобной, подлой волей одного человека. Ну да, он сколотил вокруг себя какую-то группу фанатиков, но инициатива, безусловно, принадлежит ему. То есть для миллионов русских это тоже безумие. Поэтому я присоединяюсь к Михаилу в том плане, что очень многие люди в России хотели бы смыть этот позор. Вот пока так. Точка.
1: Вот вы сказали, что Путин все равно умрет. Я с вами полностью согласна. А будет ли он в таком случае, если, допустим, он умрет раньше, чем над ним начнется суд, осужден посмертно? Шойгу осужден посмертно, Герасимов осужден посмертно, любой военный преступник.
0: Российский уголовный кодекс, статья 24, предусматривает, что уголовное дело в отношении умерших людей должно быть прекращено. Хотя уже есть исключение из этого, то есть есть уже решение, которые принимались в России вопреки этой норме, представляете себе отношение Андрея Магнитского? То есть как раз в тех случаях, когда государству нужно было доказать вину человека, пытавшегося его разоблачить. Вы знаете, в отношении умерших тиранов, убийц, палачей важна политическая и моральная оценка. Для их единомышленников или вот этой компании злобных, кровавых фанатиков, которые эту войну популяризируют и упиваются каждым убийством, вот для них вот эта политическая моральная оценка важна. Ну, дали же ее там, в конце концов, Сталину, его же соратники. На Филиппинах Маркосу. Много таких диктаторов. Кое-где их посадили. В Аргентине посадили, в Греции посадили. Диктаторов, развязавших войны. Как у нас сложится, непонятно. И Путин, вы видите, он стремится создать армию людей, которые будут нести в себе эту злобу еще несколько лет. 700 тысяч человек, условно говоря, придут с фронта. Представьте себе. Путин рассчитывает, что они будут жить этой войной, они его защитят. И все же, вот есть такой опыт, который говорит о том, что диктаторам это даром не проходит.
2: Тут понимаете, что важно, на мой взгляд? Режим Путина является аномалией. Он ненормален. И мы, противники этого режима, должны оставаться нормальными. Поэтому осуждать в судебном порядке мертвого не имеет ни малейшего смысла. Это тоже будет какой-то аномалией. Но, например, международный трибунал может осудить идеологию русского мира. Вот это возможно.
1: То есть не человека, а само явление.
2: Да, а идеи, которые этот человек принес.
1: Да, то есть получается, что у Путина есть шанс избежать, в принципе, быть осужденным международным трибуналом.
2: Да, если он умрет раньше. Только один.
1: Но учитывая, как он следит за своим здоровьем, тут непонятно на самом деле.
0: Придется подождать. Это да.
1: Вот если говорить о суде над военными преступниками, неважно, это суд в Гааге или созданный специально международный трибунал, что здесь в приоритете? Наказание военного преступника как таковое, то есть некое возмездие за совершенное им преступление, или это должен быть еще и урок для последующих поколений, вообще для мирового сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось? Хотя мы знаем, что, допустим, Нюрнбергский

0: процесс, да, который проходил над нацистскими преступниками после завершения Второй мировой войны, он же тоже, в общем-то, рассматривался как своего рода урок. Но такое впечатление, что не все этот урок выучили.
1: Такой суд – это всегда о справедливости. О справедливости, потому что есть множество жертв военных преступлений. У погибших есть их родственники, которые хотят справедливости. Они хотят наказания преступников. То есть, само по себе наказание преступников – это немного. Гораздо больше справедливость для жертв. И, как вы правильно абсолютно сказали в самом вопросе, это уроки, это выводы на будущее. Если говорить о трибунале над нацистскими преступниками, я бы еще тут вспомнил Токийский трибунал над японскими военными преступниками, то эти трибуналы имели огромное значение. Япония вообще навсегда успокоилась, по моей оценке. А в Европе, да, Германия навсегда успокоилась, опять же, по моей оценке. Другие, те, кто не сидел, предки, которых не сидели на этой скамье подсудимых, да, выводов не сделали. Но для них готовятся новые трибуналы.
2: Думаю, что должна быть осуждена идеология. Об этом вот Михаил говорил. Идеология должна быть осуждена, и в ходе Нюрнбергского трибунала получили свои оценки некоторые постулаты идеологии Третьего Рейха. А сейчас должна быть осуждена вот эта идеология имперского русского национализма, который долгое время выглядел, ну, как-то вполне безобидно вроде, еще лет 10 назад. Оказалось, что это кровавый монстр. Вот нужно об этом сказать. И я вообще боюсь, что Россия, отследив судьбу Германии, для себя выводы не сделала. Какая-то часть россиян, скажем так, российский народ огромный, но какая-то часть россиян предположила лишь то, что мы во всем правы. Вот та империя была дурной, а наша хорошая. И наш империализм оправдан. Вот они в судьбе Германии усмотрели какое-то оправдание собственного империализма. А государство, когда во главе стал нынешний диктатор, и им помогло в этом. И убеждало их в этом все последние 15 лет, особенно целенаправленно, в том, что российский империализм – это некая высшая форма существования российского государства. Это национализм. Это самое, что ни на есть, подлый национализм, то есть ненависть, высокомерие по отношению к соседям России. Ну, сначала высокомерие и презрение. А вот сейчас, по ходу дела, в войне уже появилась ненависть. И вот с этим империализмом должно быть покончено раз и навсегда. Я не знаю, какой ценой. Суд должен сыграть свою роль.
0: Остается надеяться, что в этот раз урок от Международного суда, от трибунала над военными преступниками, которые причастны к развязыванию и ведению преступной захватнической войны против Украины, этот урок все-таки будет вынесен. Я напомню, что сегодня мы говорили о военных преступлениях, и гостями этого выпуска были украинский политолог и правозащитник Михаил Савва и юрист Илья Шаблинский. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон?
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я тогда только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот. Ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что-то?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении. А вот такие университеты типа Goldsmiths — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением. И тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. У нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили и выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре-ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России, но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформа, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе, тебе интересно?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуева спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
2: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать. Мне не хочется оказаться там. Вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого? Это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться. Мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел. И для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться. Это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны. Там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому. Там classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м, очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи, поближе.
2: Это очень важное событие в мире современной музыки, оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес, можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса. Не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации. Вот.
1: А у Штокхаузена тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
2: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, «Лихт», которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
2: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композитор современный, не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она была, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по полторы минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
2: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр. Вот такая квакающая какая-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Bye», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну, вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который, на самом деле, последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И, на самом деле, это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот. И вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Так, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу. Неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской. Он родился в 2001 году. То есть, по факту, это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть, тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию. Поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать, звучание, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, она современная, несовременная, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет, а тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле. А наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написана дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической как бы музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я... Ну,
0: допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра», просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейт, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там, 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению. Вот, поэтому надо искать как-то так. Ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться. Иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже. То есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский turntablist. Да, turntablist — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скрейчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот, вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Сультани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Бэндкэмпе, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну, там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание. Такое.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то 100%, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся ни ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или то и не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да, я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Паксона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот, так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивают аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под Луной все есть. Так что мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот, знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях 1.5 часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего... Почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость. Просто кто-то так как зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбом, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушают ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но, очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современной, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно оно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом. Так что, наверное, что-то такое чисто на